0: Talk Radio.
1: This is fantastic.
2: Четыре часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
3: Good night.
4: Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Слова торфяных болот написаны чернилами. Доктор Мортимер, что вы обо всем этом думаете?
3: Ну что ж, на этот раз, по-моему, нет ничего сверхъестественного.
4: Но, может быть, тот, кто посылал это письмо, верит в то, что это сверхъестественная история.
5: Какая история? Мне кажется, джентльмены, что вы знаете что-то больше, чем я, поэтому я хотел бы...
6: Сэр Генри,
2: в свое время мы вовсю вас посвятим. Верьте моему слову.
1: Моторадио представляет...
7: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, давайте немножко пробежимся по каким-то маленьким мотособытиям, которые произошли в минувшие выходные в городе Санкт-Петербурге. Ну, начнем с того, что я поучаствовала в мотопробеге, посвященному Дню России, 12 июня, с известным индийским мотобрендом, который не буду называть, но все поняли, про что я сейчас говорю. Мы прокатились по красивым местам Петербурга, Петергофа. Мы поехали по дамбе через Кронштадт. Мы красиво показали людям стили, что это такое, что это настоящий железный мотоциклизм. Все любят индийские мотоциклы, ну, кто ценит. И даже те, кто не ценит, потому что, на самом деле, восхищенные взгляды людей вам обеспечены, если у вас есть такой мотоцикл. Покатались, хорошо провели время, и я еще заехала на мото-мероприятие, которое называется World Day. Надеюсь, что я правильно произнесла. Это можно перевести с английского языка как «достойный день». Мероприятие такое, я так понимаю, чисто Харли Дэвидсон, такое харлиистское, потому что было очень много Харли Дэвидсон мотоциклов, были кастомы, это все произошло в пространстве Сена.

0: Это находится на Гороховой улице. Вот, между Гороховой улицей и Ефимовым переулком. То есть, ну, это, в принципе, пространство существует уже пару лет. Думаю, что многие там были. Там такие довольно дорогие ресторанчики, такие вот креативные скульптуры, пространство. Ну, честно говоря, ребят, я old fuck, я уже как бы взрослая девушка, мне это все немножечко, для меня это далеко. То есть я приехала на мероприятие, припарковала свой мотоцикл, прошлась, что я там увидела, там выступали рэперы, там было много мужчин с модными бородами, которые сделаны в барбершопе, там были женщины в шортах, женщины с такими красивыми или не очень губами. Было очень много пафоса, было очень много такой вот современной музыки, много кальянов, вейпов. Ребят, я это все не понимаю, но я не могу сказать, что это плохое мероприятие. Оно классное, то есть оно модное, оно привлекает горожан. То есть люди, ну, обычные люди приходили, смотрели, фотографировали, люди были в восхищении. То есть, ну, все такие мероприятия, они, в принципе, нацелены на то, чтобы, ну, сделать мотоциклизм более популярным, что мы есть на дорогах, что мы катаемся, мы существуем. То есть мы не какие-то там, извиняюсь, абрыганы, то есть мы не какие-то там неприятные, асоциальные, пьяные люди, мы нормальные. То есть и вот такие вот мероприятия, как вот то, что было в минувшую субботу, показывают то, что мотоциклисты, они могут быть богатыми, модными, интересными, классными, креативными. И мне нравится, что такие мероприятия проходят. Ну, как было заявлено, что это самое крутое мероприятие лета, я, ну, как бы, как человек, который 26 лет работает в рекламе, слово «самый» я очень не люблю. «Самый» среди кого? Да, в принципе, тусовка прикольная, да, красивые мотоциклы, да, классные кастомы были выставлены, вот, и спасибо огромное организаторам, это было красиво. Вот, ну, насчет «самого», ну, ребят, насчет «самого» мы ждем самый лучший фестиваль на Балтикралле, давайте я сейчас и вам про него еще расскажу, кто еще не в курсе, что в конце июля, с 23 по 26 июля, будет в Выборге фестиваль Балтикралли. Это «Друзья моторадио», которые неоднократно были в эфире. Собственно, наш любимый великий Олег Капкаев выходил, ну, женился на сцене Балтикралли, там вот и свадьба проходит, там все интересно. И я хочу ваше внимание обратить на то, что с моей подачи был организован конкурс литературно-стихотворный на лучшее стихотворение про Балтикралли. То есть, что нужно сделать? Нужно написать любое стихотворение, ну, главное, чтобы рифма была. Не знаю, там, елка-палка, это уже, в принципе, рифма считается. Должны быть слова Балтикралли, должны быть слово мод-фестиваль, вот, и слово выбор, все. Уже некоторые работы мне прислали, мне нравятся очень красивые стихи, то есть, ну, я считаю, что у меня уже есть претенденты на победу, но нет пути в совершенство, то есть конкурс у нас продлится месяц, то есть до 7 июля, до 10, вернее, июля мы принимаем заявки. Что у нас в призах? А в призах у нас «Минута славы» на сцене Балтикралли. Вы можете выйти, прочитать ваше стихотворение. Очень круто, ребят, я была там, я читала стихотворение, даже не одно. Выходить на сцену Балтикралли – это классно и здорово. Вот. И плюс вы получите фирменную футболку. Фирменные футболки Балтикралли на самом деле очень много денег стоят, они очень дорогие, поэтому это хороший приз. Второе-третье место тоже будет примерно футболкой. Все условия конкурса читаете у меня в социальных сетях. Алена Рубинс, куда прислать стихи. Вот, все вам будет рассказано. Пожалуйста, участвуйте, ребят. Ну, это классно. Ну, серьезно, выйти на сцену Балтикралли. Это очень здорово. Вот, что вам еще хотела рассказать? Да, собственно, нечего, потому что покаталась на мотоцикле, обслужила мотоцикл. Что еще классного будет 21 июня, это уже совсем скоро, это просто мало времени осталось, будет вечер джазовой поэзии. И я вместе с другими великолепными, отборными поэтами и поэтессами под живой джаз выйду на сцену пространства АТС, это у нас Некрасова 3, самый центр города, и мы будем читать стихи под живой джазовый бенд. Это очень круто, но плюс будут джазовые вокалистки, великолепные, талантливые, то есть там голосище, ребят, закачайтесь, просто... Приходите, все тоже подробности, все билеты, все у меня на страничке. Билеты каждым разом все дороже. Ну, в общем-то, как бы, они не дороже денег. Это, в принципе, любой человек себе такой билет может позволить. Не так уж и дорого. Приходите обязательно, буду вас ждать. И 25 июня будет день рождения «Бронзовый век поэзии и прозы». Это литературное объединение, в котором состою уже 7 лет. Нам 7 лет. Там вообще очень дешевые билеты, 500 рублей всего, это просто ерунда. Будет классный музыкальный, поэтический и творческий концерт. Тоже приходите, тоже будет это все в центре. Все, короче, все вам расскажу на своих страничках в Нельзяграмме. Вот, и ВКонтакте, разумеется, тоже. Вот, ну, все, эмоции закончились. Давайте вам стихотворение маленькое прочитаю. На сегодня будем заканчивать. А можно мне тебе присниться, что в мире новом и чудном летели рядом мы, как птицы, и это не казалось сном? И ты руки моей касался, и улыбался только мне. И мы кружились в ритме вальса, в этом чудесном, странном сне. А можно мне тебе присниться, чтобы ты вспомнил обо мне? Позволил мыслью с мыслью слиться. Но ты не приходи во сне. На сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио. Любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году родился Гаоял Тай Джеронимо, вождь индейского племени Чирикуауа Апачи, который в течение 4 лет вел боевые действия против войск США. В конце концов, 5-тысячный отряд американских солдат захватил его в плен вместе со всем племенем, который насчитывал 36 человек, включая женщин и детей. Судьба индейцев, попавших в плен в те времена, была незавидной. Однако Джеронимо вполне понимал, как можно договориться с бледнолицами. Он знал, что их очень интересовало, как он с ничтожными силами мог наносить существенный урон регулярной армии, а также специальным отрядом следопытов. Джеронимо был практически неуловим. Вождь предложил сделку. Жизнь членов своего племени в обмен на особые приемы вооруженной борьбы, которые и стали предметом глубочайшего изучения американскими военными. Сам же Джеронимо стал знаменитостью и участвовал даже в 1905 году на инаугурации президента Теодора Рузвельта. О нем писали книги, снимали фильмы, а перед Второй мировой войной имя вождя стало боевым кличем американских парашютистов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle.
3: Your drive.
2: Real rock music.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие, старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио. Evergreen Classics.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как быть с оборудованием? Каждый механик привык какими-то там определенными инструментами пользоваться.
2: Докупаем.
1: Какие-то, то есть вы это все выслушиваете, да, все учитываете и стараетесь это дело все...
2: Обязательно, конечно. Угу. Да, то есть, ну, у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование, и сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ну, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. Ну, там, в одном сервисе это работали с этим оборудованием, в другом нет. Да, и тот, кто работал и может привнести какую-то пользу, сказать, это нам ускорит работу на полчаса, мы сможем больше обслуживать мотоциклов, конечно, мы это делаем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: All colors of rock. Rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Вот и пролетела еще одна неделя лета. Но прошедшая неделя стала необычной, а в некотором смысле даже уникальной. 10 июня в прошедшую среду состоялось учредительное собрание мотопарламента. В Государственной Думе Российской Федерации в Москве при поддержке «Справедливой России» было создано общественное объединение «Мотопарламент». Для мотосообщества это действительно очень важный шаг. В России более 2 миллионов мотоциклистов, и теперь у этого большого движения появляется отдельная площадка для прямого диалога с властью, обсуждения проблем, защиты интересов райдеров и продвижения законодательных инициатив. Я очень надеюсь, что нам удастся повысить безопасность на дорогах и сделать жизнь мотоциклистов в России комфортнее. Ну а что касается мотосезона, то он в самом разгаре, и погода

0: Года пока радует. Ну, несмотря на периодические дожди, конечно. Но на этой неделе в первой ее половине опять ожидаются дожди. Ну а ближе к выходным должно распогодиться, а температура будет около 20-25 градусов тепла. Но в любом случае время покатать будет, что меня лично очень радует. А теперь давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 17 июня в среду состоится очередная встреча «Прохват» для начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который, конечно, проедет весь маршрут до конца. С 19 по 21 июня в Луге пройдет легендарный байкфест от Луга Моторс МС «Штоль». Байк-рок-фестиваль «Штоль» в 20-й раз соберет любителей активного отдыха и поклонников тяжелой музыки. Мероприятие пройдет в Ленинградской области между Лужскими озерами Омчина и Штолевская. Праздник неформальной культуры особенно выделяется на фоне прочих аналогичных событий эффектной и разнообразной музыкальной программой. В этом году на фестивале выступят такие группы, как «Анимация», «Бригадный подряд», «Рам Проджект», «Скворцы Степанова», «Дави на газ», «Огнелед», «Северо-Запад», «Среда», «Копенгаген», «Разные люди», «Космодром», «Ленич Бенд», «Команда Кора», «Водка», «Знак ответа» и «Габарит». Ну а конкурсы и развлечения, конечно, будут на любой вкус. А также палаточный лагерь между двумя озерами в комплекте. Ну а лично я считаю, что этот фестиваль является одним из самых главных событий в жизни Мотопетербурга. Начало фестиваля запланировано на 18 часов пятницы. 20 и 21 июня в субботу и воскресенье соответственно на территории петербургского мотоцентра по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится 17-й фестиваль кастом-культуры White Nights Custom Awards 2026. На фестивале нас ждет двухдневное погружение в гаражную культуру, музыкальная программа, знакомство и общение с единомышленниками, локальные крафтсмены, а также новые и самые крутые автомото-велопроекты от лучших мастерских. Я уверен, что будет много драйва и будет на что посмотреть. Ну а билеты уже в продаже. Начало фестиваля запланировано на 11:00 субботы. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 20 июня в субботу в Санкт-Петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится виолончель-шоу «Легенды русского рока под звездами». Хиты, которые формировали поколение, красота звучания классических инструментов и драйв рок-концерта. Огромный купол планетария, полный звезд и огней. Этот концерт – это признание в любви нашей сумасшедшей юности, потому что первая любовь – это навсегда. Но мы ведь привыкли слышать зарубежный рок на виолончелях – Апокалиптика, Металлика, но теперь настал черед русского рока. Представьте мощь арии, лиричность кино, глубину Наутилуса Помпилиуса и драматизм Агаты Кристи в исполнении виолончелей. Добавьте к этому ритмику живых ударных и завораживающую мультимедийную графику под звездным небом. И вы получите зрелище, которое невозможно забыть. Ну а в программе нас ждут ария, кино, Агата Кристи, Чиж и Ко, Король и Шут, смысловые галлюцинации, Наутилус Помпилиус и другие легендарные артисты, оставившие свой след на аллее славы русского рока. В общем, крайне интересное событие, на мой взгляд, которое я однозначно рекомендую к посещению. Ну а начало концерта запланировано на 21:00. 21 июня в воскресенье на крыше Roof Place по адресу Кожевенной улицы, дом 30, состоится концерт группы «Пилот» «Питер, лето, залив». Группа «Пилот» известна своими живыми выступлениями и умением создавать контакт с аудиторией. В этот вечер прозвучат как старые хиты, так и новые композиции, которые уже успели полюбиться слушателям. Для меня лично группа «Пилот» во многом является воплощением питерского рока. А концерт на крыше – это вообще событие крутое во всех смыслах. Я очень надеюсь, что у меня получится попасть на этот концерт. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас, кстати, все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. На этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Да, ну, итак, чем занимается ваш салон и что он из себя представляет? Немножко расскажи нам вводную такую информацию.
2: Да, в общем-то, всем. Если совсем говорить по простому языку, мы возим мотоциклы со штатов, с Японии, с Европы, иногда что-то с ближайших стран можем найти. В общем, откуда можно привезти, чтобы было интересно. Дальше, естественно, сервис, детейлинг, тюнинг, обслуживание, круглогодичное хранение, что очень круто, именно круглогодичное. Обычно все как-то в рамках зимнего хранения, там, не знаю, с сентября, с октября, там, не знаю, по апрель, май, мы можем хранить даже лет. Ну, к примеру, ты вот хранишь свой мотоцикл на улице, там, не знаю, во дворе, тебе надо куда-то съездить там на неделю, на 10 дней, там, не знаю, у тебя летний отпуск, и ты не хочешь, чтобы он там стоял под продуктами, чтобы не сидели какие-то маргиналы на нем, ничего не трогали, ты можешь приехать к нам поставить его там на эту неделю. И это очень удобная опция.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Автоновости.
0: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП с пострадавшими 1 человек. Ранения получил 1 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
5: Его никак, только вот.
6: Прямо несусь сбоку, если касаться.
7: Если там аккуратно пройди, то...
8: Хроники путешествий.
9: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я, Наталья Луковникова. Сегодня немного снова о военной истории Ленинградской области. И напомню, что еще в начале 1920-х годов финны начали строить первые фортификационные объекты своей оборонительной линии.

0: Линия на Карельском перешейке. Сначала она называлась линией Энгеля, а в 1939 году, как мы все знаем, ее назвали линией Маннергейма. Так вот, вдоль северного берега реки Вуокса и озера Суходольское, которое тогда называлось Суванта-Ярви, было построено несколько укрепузлов. В основном по стандарту каждый укрепузел представлял собой артиллерийский дот и два пулеметных дота прикрытия. И можно посмотреть на озере Суходольское как раз один из таких дотов, если заехать за Громово на мысу Новинка или ранее Курвини-Еми, там можно найти развалины огромного пушечного дота укрепрайона Сакала, который назван так был в честь одноименной деревни, которая после Великой Отечественной войны была переименована сначала в Новинку, но уже позднее как раз в Громово. Дот был построен весной 1924 года, и о нем можно прочитать в нескольких книгах по военной истории, в том числе в описаниях Зимней войны. Как это ни странно, фортификация прямого участия в военных действиях не принимала, и даже при атаке РККА, вернее, при разведке боем силами двух рот РККА в декабре 1939 года, дот себя никак не обнаружил, хотя его местоположение очень удачно. Он огонь не открывал, и атаку подавили огнем полевой артиллерии. Но давайте как раз об удачном местоположении. Фланговые казематы дота простреливали орудиями большую часть озера, и, кроме этого, в этом месте течение воды на озере самое слабое. Значит, вода замерзла бы быстрее, и лед бы был здесь более толстым, что, конечно же, было выгодно. Кроме того, довольно трудно в него было попасть, именно потому что на мысу, пусть редкий, но все-таки растет лес. Кроме того, что еще можно сказать о доте, он имел собственное название, попробую его прочитать, Хавинимен Сулкилинаке. Вот так вот он назывался. В декабре 1939 года на восточный каземат установили две капонирные пушки Норденфельда, а на западную береговую пушку. И она обеспечивала огневое взаимодействие с дотом Ки-1 в Кивиниеме. Это Лосево сейчас. А также, как я уже говорила, по флангам бункера находились два пулеметных дота фронтального огня. Для строительства использовали полутораметровый армированный бетон в стенах и перекрытиях. Также была сделана обсыпка фронтальной стенки булыжниками и был толстый, более 50 мм бронеколпак. Это достаточно впечатляющая толщина броневой стали, и, наверное, пробить ее было бы трудно, а для этого еще нужно было бы удачно в него попасть. Финские войска ушли отсюда сами, и дот был подорван саперами РККА сразу же после захвата этих мест Красной армии. Поэтому как раз на арматуру, торчащую из бетона, вы можете посмотреть сами. Это выглядит действительно впечатляюще, так же, как и вот этот вот мощный бетон. Ну, а кроме дота, это просто очень красивое место, красивый мыс с отличным пляжем, озеро чистое, но говорят, что здесь много людей и палаток, и даже в такую вот сейчас полунепогоду они там стоят. Кроме того, и рядом есть туристические базы, и тоже как-то они там не всем отдыхающим нравятся. Рядом с дотом есть также информационная табличка, но, к сожалению, на ней нет схемы, ни схемы дота, ни схемы расположение других соседних ему дотов. Ну что ж, мы можем найти ее в интернете. Поэтому, если вы вдруг захотите совместить пляж с военной историей, то вот отличный пункт, чтобы посмотреть и заодно и отдохнуть, и покупаться в озере, я думаю, достаточно известным всем жителям Петербурга. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио.
1: Его никак, только вот.
2: Прямо несуйся сбоку, если как-то.
3: Если там аккуратно пройди, то...
4: Хроники путешествий.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1829 году, родился Гаоял Тай Джеронимо, вождь индейского племени Чирикуауа Апачи, который в течение 4 лет вел боевые действия против войск США. В конце концов, 5-тысячный отряд американских солдат захватил его в плен вместе со всем племенем, который насчитывал 36 человек, включая женщин и детей. Судьба индейцев, попавших в плен в те времена, была незавидной. Однако Джеронимо вполне понимал, как можно договориться с бледнолицами. Он знал, что их очень интересовало, как он с ничтожными силами мог наносить существенный урон регулярной армии, а также специальным отрядом следопытов. Джеронимо был практически неуловим. Вождь предложил сделку. Жизнь членов своего племени в обмен на особые приемы вооруженной борьбы, которые и стали предметом глубочайшего изучения американскими военными. Сам же Джеронимо стал знаменитостью и участвовал даже в 1905 году на инаугурации президента Теодора Рузвельта. О нем писали книги, снимали фильмы, а перед Второй мировой войной имя вождя стало боевым кличем американских парашютистов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Может быть, есть смысл держать мотоцикл для такой, для неряшливых водителей, которые не жалко, пускай вот такой мятый, но он едет же и едет.
2: Не, ну у нас это прицел в другую целевую аудиторию, да, мы надеемся, что все-таки мы будем попадать в людей более опытных, да, тех, кто понимает, как устроен мотоцикл, да, и умеет им пользоваться.
1: Это запустится все буквально вот в этом сезоне?
2: Сейчас,
1: да?
2: Это все, так скажем, в высокой степени технической готовности, то есть с точки зрения техники сами мотоциклы готовы. Сейчас мы приводим в порядок внешний вид, то есть где-то там мойки, покраски, заклейка защитными пленками, ну, то есть, опять же, чтобы сохранить подольше презентабельный вид, вот эти закулисные настройки, всякие системы бронирования, ну, и так далее. Потихонечку обрастаем все, что нам для этого нужно, то есть приехала абсолютно новая вся экипировка тоже фирмы Harley Davidson, вот прям новая еще в коробках, шлема, куртки, перчатки.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытания, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это...
13: Дорога через... Да, прямо несуйся сбоку, если как-то
12: посмотри. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там... Вот, там дорога...
13: А дальше...
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
17: Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: «Автомото Москва» представляет.
1: Новости «Автомото мира».
2: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями «Мото Москвы». Ну а так как у нас случился аж двухнедельный перерыв, я, соответственно, вам буду рассказывать все экспрессом и сжато. Ведь новостей у нас собралось какое-то великое множество. Первое это, конечно, то, что я сгонял на фестиваль движения «Урал» в Екатеринбург. Это для меня стало очередным новым не только вызовом, но и приключением. Ведь на пути туда нужно было выполнить норматив Iron Butt. А это норматив назывался «Медный компас». И для этого нужно было стартовать из Москвы, проехать до Екатеринбурга. В Москве старт был от знаменитого бара мотоциклетного «Хонки Тонг». И финишировать на главной площади Екатеринбурга, где стояла специальная рампа, как будто вот ты финишируешь в каком-то крутом очень соревновании, на котором нужно было сфотографироваться. И пройти это все меньше, чем за 24 часа. Расстояние пройденное у меня получилось порядка 1670 километров. И я уложился благодаря очень хорошей трассе. Но, несмотря на то, что были сложные погодные условия, особенно в конце, у меня получилось порядка 17 часов. То есть Iron Butt на современном мотоцикле в не очень хорошие погодные условия за 17 часов абсолютно выполним. Сам фестиваль движения каждый год становится все больше и больше, крупнее и крупнее. И, конечно, подобного ему, наверное, даже в России уже и нету. Дело в том, что на эстраде, на самой сцене фестиваля выступали представители Свердловского рок-клуба. Бабунец, Бутусов. На следующий день выступал Чиж. На следующий день выступала «Елка». Я не уверен, что «Елка» является представителем Свердловского рок-клуба, но все же. Она отлично вписалась в это настроение, которое создавалось на фестивале. Фактически это был день города для мотоциклистов. Огромные застройки прямо в самом городе. На плотине, там есть специальный парк очень красивый, и вот прямо в этом парке есть водоем. На этом водоеме было построено два трамплина для соревнований по эндуро. Еще была перекрыта целая улица, на которой были организованы мотоциклетные выступления. И, естественно, как и в прошлые разы, вся центральная часть города, там, где находится парк, была занята под мотоциклистов. Мне очень понравилось. Это очень крупное и новаторское мероприятие. Особенно мне зашел, например, лекторий. Я же не из тех, кто не видел мотофестивали никогда. Ну, вот лекторий далеко не везде есть. Целый шатер, как пресс-центр, со стульями, с проектором, ведущим и так далее. И там выступали разные интересные люди, рассказывали, кто про путешествия, кто про безопасность. И зал всегда был полный. Вот это вот очень так вот занимательно. Шатры различных сообществ, в том числе, естественно, шатер «Мото России», где мы рассказывали про наши проекты. Кастом-шоу, большая зона с производителями, с торговлей. Мне очень зашла идея Сергея Мальцева. Это была отдельная сцена, на которой собирали кастом-байк прямо во время фестиваля. Несколько мастерских изготавливали мотоцикл, уникальный кастом, ни на что не похожий, который придумали студенты местного технического университета Екатеринбурга. А мастерские со всех концов страны изготавливали разные части этого байка. И вот на сцене в течение всех выходных его собирали в единое целое. Интересно было. Как же обойти вниманием женский мотофорум? Собрали, по-моему, больше 50 женских клубов в одном помещении, и они там обменивались мнением. Были спикеры от спортсменов до блогеров, от руководителей мотоклубов до лидеров мнений. Мне понравилось. Девчонки действительно обсуждали проблемы, которые их волнуют, и что-то рассказывали друг другу. Это в первую очередь такое мероприятие, которого еще я не видел. Действительно, устроить, причем в центре России, устроить настоящее женское мероприятие для женской аудитории, это вообще-то отвал башки. И не развлекательное какое-то движение с песнями, танцами и мужским стриптизом, а нормальная, содержательная, интересная. Мне было очень приятно посетить. Я с удовольствием глянул и даже зашел на автограф-сессию к девчонкам. В общем, движуха на фестивале действительно удалась. Ну, а мы возвращаемся в Москву. Ведь здесь за эти две недели произошло множество знаковых событий. Ну, начнем мы, конечно же, с мотопарламента. Строили мы, строили и, наконец, построили. На прошлой неделе мы собрали таки мотопарламент в Государственной Думе. Это настоящий полноценный орган, который правильным образом зарегистрирован. У него подписан меморандум с партией «Справедливая Россия» о том, что будут производиться законодательные действия. Депутаты будут вносить законопроекты, слать запросы и так далее. Ну а мы будем собираться и в дискуссионном режиме, в рамках различных комитетов будем выступать и подсвечивать те или иные вопросы мотоциклистов, которые касаются зачастую не только изменений в законодательство, ну, все эти изменения мы знаем с вами, которые мы бы хотели внести, но и какие-то частные вопросы. Например, на первом собрании представитель Курской области рассказал о том, что спортивные трассы не дают использовать мотоциклистам. То есть они все предназначены для картинга, для автомобилей и так далее, а вот мотоциклы туда не пускают. Вот такие вопросы мы тоже будем рассматривать. Равно как и открытие центров городов для мотоциклистов. Например, такие проблемы есть сразу в нескольких городах России. Я точно знаю о такой проблеме в Пскове и во Владимире. Самое главное качество мотопарламента – это то, что он является представительным. В отличие от предыдущих круглых столов и подобных мероприятий, которые неоднократно мы собирали на протяжении многих лет, сейчас приехали люди из различных регионов. Специально для того, чтобы учредить мотопарламент, прибыли представители 22 регионов, и еще 20 были на удаленной связи, так называемой ВКС. Это специальный канал, по которому осуществляется взаимодействие, как вот мы привыкли по скайпу, но в рамках заседания Государственной Думы. То есть выступающие, голосующие, подключение. Так вот, нас было больше 40 регионов, и мы учредили мотопарламент. Избрали руководителем Иванова Андрея, которого вы знаете как проректора, ну и дальше перешли к непосредственному взаимодействию. На самом деле, когда мы находимся где-то здесь, в одном конце страны, мы совершенно можем даже не предполагать, что буквально в 2, 3 или 5 тысячах километров совершенно другие проблемы у людей. То есть, возможно, ребят волнует не то, что волнует нас. И это изменить возможно только одним способом, непосредственно в рамках взаимодействия в Государственной Думе. И таким образом мотопарламент дает площадку представителям сообществ, представителям клубов, спортсменам, лидерам мнений, просто мотоциклистам для того, чтобы выразить свою точку зрения и принять участие в разработке тех или иных законопроектов. Я надеюсь, что такой орган, как мотопарламент, проживет долгую и интересную жизнь, будет трансформироваться, развиваться и станет настоящим представительством мотоциклистов на долгие годы в Думе. Ну и теперь совсем к нашим делам, ребят. Мы открыли звезду Андрея Бересневича в Формуле X. Несмотря на то, что он представитель Республики Беларусь, его мы все любим, уважаем, смотрим. Если вы вдруг впервые слышите это словосочетание, вот Андрей Бересневич, я вам скажу, что это человек, который объехал более 60 стран на мотоцикле и записывает огромное количество великолепных видео, вовлекающих настоящих, искренних, честных. И его за это любят. Любят настолько, что он становился и блогером года, и тревел-блогером года. Я неоднократно вручал ему премии на сцене выставки «Мотовесна», премии «Кикстартер». Поэтому я уверен, что народная любовь, народное уважение по отношению к Андрею Бересневичу, оно действительно настоящее, действительно искреннее. И во время открытия «Звезды» я все это тоже увидел. Сотни людей собрались порадоваться за Андрея Бересневича. Были сказаны теплые слова. И самое главное, мы открыли звезду. Теплые слова сказали не только такие блогеры, как Вадим Калудин или Никита Прожек-117, но и прямо на сцене «Моточетверга» Андрей поздравил один из учредителей мотопарламента, депутат Государственной Думы Дмитрий Геннадьевич Гусев. В общем, эти дни были богаты на события. Дай бог, следующая неделя будет такая же интересная. Ну а на волнах Моторадио был Андрей Проректор с новостями Мото Москвы.
1: Говорит Москва.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Наш сегодняшний гость, замечательный рассказчик, координатор фестиваля «Балтик Ралли». У вас же идет разделение. Левтина Болгова, наша замечательная красавица, она директор фестиваля. По крайней мере, так было в прошлый год. А вы координатор по всем остальным вопросам.
2: На самом деле, эта формулировка пошла с Запада. Потому что в Хуговском движении, о котором мы с тобой много лет рассказывали, и ты так и не, до сих пор, надеюсь, и не понял, что такое Хуг.
1: Ну, не до конца.
2: Не до конца, Саша, меня всегда перед... Так что такое Хуг? Вот. Руководители фестивалей, у них по-английски название четкое. Rally Coordinator. Поэтому я все время был и привык к этой должности, и это общая мировая практика, и поэтому я ее как бы применил для нашего фестиваля, координатор фестиваля.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. Do you want a good music? Best.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа в хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов, мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году родился Гаоял Тай Джеронимо, вождь индейского племени Чирикуауа Апачи, который в течение 4 лет вел боевые действия против войск США. В конце концов, 5-тысячный отряд американских солдат захватил его в плен вместе со всем племенем, который насчитывал 36 человек, включая женщин и детей. Судьба индейцев, попавших в плен в те времена, была незавидной. Однако Джеронимо вполне понимал, как можно договориться с бледнолицами. Он знал, что их очень интересовало, как он с ничтожными силами мог наносить существенный урон регулярной армии, а также специальным отрядам следопытов. Джеронимо был практически неуловим. Вождь предложил сделку. Жизнь членов своего племени в обмен на особые приемы вооруженной борьбы, которые и стали предметом глубочайшего изучения американскими военными. Сам же Джеронимо стал знаменитостью и участвовал даже в 1905 году на инаугурации президента Теодора Рузвельта. О нем писали книги, снимали фильмы, а перед Второй мировой войной имя вождя стало боевым кличем американских парашютистов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Классика. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое Артмото Гараж и где он.
2: Артмото Гараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушные к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое, на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, и все мы умеем ездить в колоннах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП с пострадавшими 1 человек. Ранения получил 1 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
3: Ждем всех!
4: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Come ride with us.

0: Всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин. И сегодняшний вторничный наш эфир украсят, не побоимся этого слова, представители нового общественного объединения. Ну, а кратко, если сказать, у нас в стране появился мотопарламент. И об этом событии нам расскажет сегодня член Мотороссии Санкт-Петербург, руководитель регионального отделения Мотороссии Санкт-Петербург Дмитрий Миронов. Здравствуй, Дима, привет.
1: Да, привет.
0: Он пришел не один, а в компании коллеги, тоже член Мотороссии Санкт-Петербург, Василий Быстров. Василий, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: Как ваши дела?
2: Отлично.
0: Первый раз у нас, да?
2: Да, у вас первый раз.
0: Готовьтесь, да, тяжелая это такая ноша.
1: Ноша тяжелая, да.
0: Ну да. Ну, ладно, как бы то ни было, давай, рассказывай, Дима, о том, что случилось в городе-герое Москве, столице нашей родины. Вы ворвались в политику, я так понимаю.
1: Ну,
0: хорошо.
1: Не прям мы ворвались, конечно. Если быть точным, то теперь вроде как с 10 июня 2026 года я еще теперь член мотопарламента при Государственной Думе Российской Федерации. Вот, теперь в том числе представляю интересы мотоциклистов и нашего города. Ну, а подробнее об этом событии действительно имеет смысл рассказать. Кстати, мы рассказываем сейчас об этом одни из первых вообще. Я вот, насколько знаю, сегодня еще один эфир запланирован у нашего дорогого товарища, который тоже является членом мотопарламента, но мы, возможно, даже быстрее выйдем в эфир.
0: Ну да.
1: Как получится.
0: Кто знает.
1: Так вот, значит, на прошедшей неделе, в среду, 10 июня 2026 года, кстати, по странному стечению обстоятельств, интересному получилось так, что 9 июня в этом году стало днем мотоциклиста. Как мы помним, там каждый второй вторник июня это у нас Международный день мотоциклиста. Так вот, на следующий же день произошло учредительное собрание мотопарламента. Это прям такое эпохальное событие. Оно произошло с участием партии «Справедливая Россия», при участии председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Михайловича Миронова. А также там был заместитель председателя Татаринов Руслан Владимирович и еще один депутат «Справедливой России». Он у нас... Собственно, очень мотоциклист и очень, насколько я знаю, активно участвует в наших инициативах. Это Гусев Дмитрий Геннадьевич. Ага, так вот, собственно говоря, мы там все собрались вместе. Было нас порядка 50 человек, даже больше, мотоциклистов со всей страны. И 30 мотоциклистов были подключены онлайн. Прямо вот у нас там в зале как бы был такой большой телевизор. Мы их видели. Они, правда, очень часто прятали лица. Вот, ну за что как бы получали. Говорят, нет, давайте показывайтесь. Вот, в общем, были представлены мотоциклисты вот прямо от Калининграда до Владивостока. Вот. И это собрание было исключительно важным, потому что, во-первых, оно учредительное, то есть фактически вот мы задекларировали факт существования нового общественного объединения, которое, собственно, имеет возможность влиять на многие процессы, ну, как, я надеюсь, как оно будет, влиять на многие процессы разработки каких-то законопроектов по безопасности дорожного движения, защиты интересов мотоциклистов. То есть там очень, на самом деле, большой спектр того, что можно будет делать. Мы, конечно, как это говорится, сейчас пока ничего не обещаем, но очень надеемся, что у нас все это получится. Почему? Потому что вот тут, как сказал, кстати, председатель «Справедливой России» Сергей Михайлович Миронов, что эта инициатива, она интересна тем, что она как бы выросла снизу. То есть как бы это не сверху спустили необходимость, давайте мы там сделаем мотопарламент, наберем каких-нибудь там депутатов, которые вообще там не имеют отношения никакого к мотоциклам, и они будут решать нашу как бы жизнь, за нас безопасность и так далее. А тут эта инициатива снизу, то есть это мотоциклисты, заявили о себе. На самом деле в этом процессе принимал активнейшее участие, благодаря, собственно, этому человеку вся эта идея и получилась. Это небезызвестный проректор Андрей Геннадьевич Иванов.
0: Это Мото-Россия, это Мото-Москва у нас.
1: Это Мото-Москва, это, да, он на самом деле как бы по факту создатель Мото-Москвы и, ну, Мото-России тоже отчасти, ну, то есть он как бы главный у нас человек, вот, и он на это положил очень много сил, на то, чтобы вот это вот наше собрание случилось, что это общественное объединение, оно жило, то есть вот ему большое спасибо от нас, и я думаю, что в будущем от других мотоциклистов, вот, но в любом случае собрание прошло, как я сказал, 30 человек онлайн, больше 50 в зале, и я хочу сказать, что Госдума еще не знавала людей, которые ходили в мотожилетах прямо

0: коридор. Как бы нас, конечно, не боялись, я так сразу скажу. Но
1: фотографии есть?
0: Да, фотографии есть, их можно найти, кстати, в интернете. Вот мне тут прислали даже ссылочку по почте. Очень, кстати, заботливые вот товарищи из
1: Ну, такие, от
0: России.
1: ФСО, да, фотографии? Что какие-то подозрительные?
0: Нет, не от ФСО. Но фотографии действительно красивые, интересные. Мне, вот мне самому, я первый раз был в Государственной Думе, сразу скажу, до этого не выдавалось. Я прошелся вот как раз по этим коридорам, и двойной вот кайф был в том, что я ходил по ним в мотожилете. Вот прям вот в этом. Ну, правда, одел же, конечно, рубашечку, чтобы быть.
1: А мимо проходят депутаты, все
0: мимо
1: Версачи,
0: проходят депутаты,
1: и
0: да,
1: так
0: да,
1: оглядываются,
0: да.
1: Что это?
0: Но надо отдать должное, кстати, как я думал, нас там будут это не очень тепло приветствовать, но, надо сказать, вот походив по коридорам, все здороваются, все очень вежливы, учтивы, это меня очень удивило. То есть очень приятная была обстановка, такая уважительная. Даже одно интервью где-то в коридоре пришлось дать внезапно. Вот. Ну, в общем, в любом случае это было очень интересно. Так вот, на этом собрании было, скажем так, несколько пунктов важных, которые обсуждались. Первое — это как раз создание мотопарламента. Второе — это назначение, выбор руководителя мотопарламента. Руководителем мотопарламента теперь является проректор Андрей Иванов. И обсуждение проблем насущных, которые вот, собственно, у мотоциклистов накопились, которые как бы требуют какого-то живого участия со стороны власти. Потому что, ну вот, чтобы кратко сказать, чтобы вот, кстати, правильно поняли, мотопарламент...
1: Дим, ты не тревожься, у нас есть время, ты можешь говорить не кратко, просто объясни, у народа интерес к этому.
0: Вот я хочу, чтобы просто надо много успеть сказать.
1: Давай-давай.
0: Еще обсудить проблемы наши современные мотоциклетные. В общем, что важно, эта организация, это действительно общественное объединение. Если кто-то думает, что мы там вот собрались и нам там платят за это деньги, нет, такого нет. Как бы мы именно продвигаем там какие-то идеи, это именно такой инструментарий взаимодействия с государственной властью. То есть, чтобы был диалог, чтобы мы могли доносить свои какие-то проблемы, свои какие-то
1: пожелания.
0: Приведи
1: пример.
0: Сейчас будет про примеров тьма. Вот даже по тем вопросам, которые, ну, являются сейчас первоочередными по результатам собрания мотопарламента. Первое – это транспортный налог. Транспортный налог – это очень интересная штука. Как, наверное, вы знаете, транспортный налог у нас существует в России, мы его платим. А вы помните, что у нас акцизы вводили на топливо, да, чтобы не платить транспортный налог? Или уже забыли все?
1: Ну, смотри, ты побывал в Госдуме и сразу все стал сразу знать.
0: Сразу все знал.
1: Прям, да, пропитался.
0: Да, пропитался именно. Вот, но тем не менее, как бы, акцизы ввели, транспортный налог остался. Причем, ну, транспортный налог в части мотоциклов вот от партии «Справедливая Россия» будет продвигаться инициатива снижения, ну, или как хотелось бы, отмена транспортного налога для мототранспортных средств. В общем-то, логично, что мотоциклы, они, ну, меньше там травмируют дорожное полотно, они меньше как бы должны, по идее, и платить-то в результате транспортного
1: налога.
0: Но от
1: них меньше вреда, вот так
0: скажем. От них, конечно, от них меньше вреда.
1: Да.
0: Вот, эта инициатива по там снижению или отмене транспортного налога – это одна из основных. Там потом вторая проблема, которая тоже очень важная проблема. Вот мы, кстати, еще сможем обсудить все вместе. Я бы хотел даже, чтобы мы ее обсудили вместе. Это проблема питбайков. Питбайков и детей, скажем так. Это вот совместная проблема.
1: Можно я догадаюсь, да?
0: Ну.
1: Запрещаем питбайки, запрещаем детей, запрещаем налоги, все запрещаем, все отменяем и катаемся сами только.
0: Нет, конечно, нет. Не в этом дело. Не будем запрещать детей уже точно. Но что надо иметь в виду? Вот в 2025 году, я специально небольшую статистику даже записал, в 2025 году к ноябрю было зафиксировано 650, более 650 дорожно-транспортных происшествий с питбайками. В результате этих ДТП погибло 23 ребенка. Погибло, я подчеркиваю. И 753 получили ранения. И эта статистика из года в год, она все
1: растет. К сожалению, растет, да, к сожалению.
0: Да. Вот, и как бы, то есть эта проблема действительно важная. Тем более, у нас там, по-моему, как раз сейчас программы правительства многие направлены на улучшение рождаемости, на, собственно говоря, то, чтобы сохранять жизнь детям и чтобы у нас детей было больше. И это, конечно, очень актуальная проблема. Вот я бы хотел услышать мнение Василия, например, на этот счет?
1: По поводу давайте, питбайков. Василий.
2: Да. Но насколько я сейчас понимаю, у нас в действующем законодательстве нет прямого запрета на пользование на дорогах общего пользования. В связи с этим мы зачастую видим вот эти видео на подборках всяких разных с ДТП и так далее, где совершенно как бы маленькие еще дети, подростки, школьники непосредственно рассекают на заднем, между собой начинают красоваться и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, я очень бы хотел, то, что у меня у самого как бы двое пацанов, 3 и 10 лет.
1: И тоже умеют на заднем, наверное.
2: Ну, пока еще нет, но стремятся. Мечты есть, они, да, действительно смотрят, и, естественно, они тоже как бы хотят в этом всем участвовать. Но как бы моя личная позиция заключается в том, что вся эта история должна быть с инструктором на закрытой площадке, на картодроме. Вот мы, допустим, когда там собираемся на Ладожской, периодически, как бы, да, там можно понаблюдать, можно поездить. То есть это должно быть организовано и централизовано.
1: Слушайте, ну вот то, что вы говорите, все это повторяется неоднократно. У нас в эфире отдел пропаганды полицейский, вот сегодня приедет руководитель. И это понятно, то, что вы говорите. А вот как сделать? Вот в чем, так сказать, загвоздка. Потому как дети неуправляемые, родителям некогда вечно. И вот эти вещи такие не очень совместимые, как с вместить. Что говорит по этому поводу представитель правительства теперь?
0: Ну. Не, я не представитель правительства отнюдь. Будем честны, пока я только член мотопарламента.
1: Вот слово «пока» не... настораживает.
0: Ну а почему нет? Кто его знает? Вдруг амбиции вырастут. На самом деле, в результате таких небольших дискуссий на площадке мотопарламента, как раз которая была 10 июня, в первую очередь есть желание ограничить продажу питбайков несовершеннолетним, чтобы питбайки могли покупать только как бы родители или опекуны, или какие-нибудь законные представители ребенка. Это вот как бы то, что напрашивается. Второе, это, конечно, ограничение как бы прав разрешения на езду по дорогам общего пользования для питбайков. Это, ну, тоже напрашивающаяся как бы инициатива. Это, как правильно Василий сказал, есть картодромы, есть трассы специализированные, есть какие-то места, где можно довольно безопасно, под присмотром обязательно, как бы, естественно, взрослых, ездить на этих питбайках. Пожалуйста, никто же не говорит, ну, совсем не ездите. Просто не надо на дороге общего пользования вылезать. Не надо как бы вот на задних колесах устраивать это и провоцировать других.
1: Так еще раз, а как? Вот как раз, если тут уже получается взаимодействие с властями, а власти у нас что могут? Они могут издать законы, правильно, какие-то? Или там какие-то там подзаконные, пускай, акты, которые будет соблюдать уже там полиция, Росгвардия, ну, к примеру. И они могут, ну, как-то наказывать, пресекать, там, не знаю, беседы проводить и так далее. Вот как вот этот механизм запустить?
0: Да,
1: вот
0: этот механизм запускается через профильные ведомства, действительно, все правильно, как бы через Министерство внутренних дел, а именно через ГИБДД. Естественно, нужно вводить административную ответственность для родителей, которые, например, своим детям по какой-то причине не доглядели или разрешили езду по дорогам общего пользования, вводить штрафы хотя бы.
1: По-моему, же есть же уже, по-моему.
0: Нет, еще, насколько мне известно, нет. Эта инициатива разрабатывалась там уже довольно давно, но пока, насколько я знаю, изменений так и нет. А проблемы есть, как бы, и, конечно, я очень надеюсь, что при нашем содействии оно стрельнет. Такие.
1: Давайте мы, извините, что мы отошли от, так сказать, процесса, как ты хотел, митинг, да, у нас в студии. Значит, я высказался.
0: Я не митингую, да. У нас
1: запрещаем детей, питбайки, все запрещаем там. Ну, предположим, и экстремистская партия какая-нибудь. А что скажет нам второй член сегодняшнего нашего присутствия, Василий?
2: Ну, смотрите, Дмитрий, конечно, если будут покупать родители, я, конечно, слабо себе представляю ребенка 14 лет, который приходит с котлетой денег за китайский мопед.
0: Такой есть, не поверишь, мне рассказали, ну, такое, да? Есть.
2: Ну, вот. Ну, в целом, ну, у меня позиция достаточно жесткая по этой истории, потому что, к сожалению, даже в той школе, где учится мой ребенок, как бы ребята травмируются и травмируются прямо на районе. Моя позиция заключается в том, что спортивный инвентарь в принципе не должен находиться на дорогах общего пользования. Потому что ребята в 14 лет не имеют ни чувства скорости, ни должных навыков для того, чтобы это все делать.
1: А как этого добиться? Вот у нас вопрос.
2: Только одна история. Точно так же, как сейчас потихонечку зажимают гайки по средствам индивидуальной мобильности, самокаты. Ну, не так быстро, как хотелось бы мне лично. Вот, выпускать нормативно-правовые акты, выпускать законы касаемо того, что как бы не должно быть. Вот если сейчас у нас автотранспорт без номеров, допустим, если он попадется, то как минимум как бы он уезжает на штрафстоянку, он попадает на достаточно большие, так скажем, проволочки с точки зрения времени, и финансово как бы наказывается.
1: Да. То есть вот она ответ. Значит, нужно, чтобы население, которое участвует вот в этом, так сказать, в обсуждаемом вот этой коллизии, чтобы все вот эти вот папы, мамы и так далее, чтобы они, ну, в хорошем смысле боялись, раз они не понимают мозгами, они должны понимать кошельком.
2: Да. Чувствовали ответственность. Вот получается, в том числе, да? Да, у нас так заведено, что словом и рублем сильно лучше, чем просто словом.
1: Господи, это где это у вас такое заведено?
2: У нас в стране.
1: А, все, понял. Музыкальная пауза, коротенькая.

0: have a little bit on bass.
1: А, ну, музыку кантри можно слушать бесконечно. Мы продолжаем наш эфир, тем более, что в гостях у нас представители, можно сказать, уже практически властей наших любимых. Я напомню, что в эфирной студии у нас сегодня, сейчас я найду, чтобы не ошибиться уже теперь в званиях и так далее, член мотопарламента и учредитель регионального отделения «Мото Россия Санкт-Петербург», замечательный Дмитрий Миронов, которого вы все знаете по рубрике анонса мотособытий в нашей стране, в нашем регионе, на наших волнах. И член Мото России Санкт-Петербург, коллега Дмитрия, Василий Быстров. Мы говорим об учреждении новой структуры, наверное, можно так сказать, да, общественная организация.
2: Общественное объединение, да.
1: Общественное объединение, оно так и называется, мотопарламент,
2: да,
1: получается, да,
2: да?
1: Да? Кто название придумывал, признавайтесь. Есть тут
2: кто? Могу сказать, что не я. Точно, кто именно, не скажу.
1: Но звучит пафосно.
2: Ну почему? Это довольно неплохо отражает смысл. Ведь наша же задача, опять же, иметь инструментарий взаимодействия с органами государственной власти. Ну, как бы парламентом как раз и решается.
1: Как скажешь.
2: Парламент — это очень даже хорошее название. Единственное, что, да, надо понимать, что мы, конечно, не представители власти. С этой стороны у нас как бы никаких дополнительных, как это, властных полномочий нет. Ну, единственное, что мы можем представлять интересы мотоциклистов, и это очень важно. Вот. Хотя, конечно, хотелось бы, наверное, власти получить, но пока как-то все не вяжется. Вот, а говорили мы, кстати, да, о проблемах, которые в том числе обсуждались на учредительном собрании мотопарламента, и я бы хотел еще несколько зачитать, которые наиболее актуальны, которые наиболее интересны, мне кажется, можно обсудить. И вот одна из таких проблем — это есть такой интерес в уменьшении платежей за проезд на платных дорогах для мотоциклистов. Что, в общем-то, кстати, очень актуальная проблема. И действительно, как бы, когда едешь по тому же ЗСД, платишь столько же, сколько автомобиль, ну, как-то внутри какое-то чувство несправедливости зарождается. А я тут узнал еще более интересную штуку. Я ее узнал как раз на нашем собрании мотопарламента. Оказывается, технически вот эта вот идентификация транспортного средства у вот операторов платных дорог, она происходит очень интересным способом. Например, по высоте, как оказывается. И в этом офигенный получается нюанс. Едет себе человек на турэндуро, например. Ну, он как бы, вот он, мы знаем, турэндуро, он повыше, чем обычный мотоцикл, как бы еще может быть там дядечка высокий. И оказывается, эта платная дорога может его посчитать как грузовик. Даже не как автомобиль.
1: То есть вот эти вот камеры, которые считывают это все, да, они его идентифицируют, как будто фура проехала.
2: Да?
3: У тебя класс получается.
2: Да, класс С. Ага. Ну вот как так?
1: И, соответственно, уже совсем другие деньги.
2: Да, и совсем другие деньги платятся. Ну вот, удивительно, конечно. Я очень надеюсь, что как раз в рамках мотопарламента и диалогом там через «Справедливую Россию» при их участии у нас получится как-то этот вопрос.
1: Отлично. Извинуть. Ваше мнение, как это можно исправить? Василий, давайте.
3: Ну, смотрите, сейчас даже по платным дорогам у нас есть несколько градаций. Я не вижу никаких технических проблем при условии, что там всегда есть операторы, как минимум. То есть, если мы сейчас берем платную дорогу, ну, допустим, М11 Питер-Москва, там 10 полос на плат. Да, и мы понимаем, что на 7 из них.
1: То есть, погодите, значит, вы подъезжаете к окошку оплаты, а вам говорят, 120 рублей с вас, вы везете там танк.
3: Ну,
1: там,
3: по большому счету сейчас.
1: Вы говорите, девушка, посмотрите на меня, я мотоциклист. Она, ой, извините, точно, а вот вас система познала, я исправлю. То есть вот ручное исправление один вариант.
3: Просто как один из вариантов, потому что владельцы сейчас платных дорог говорят, что у них нет технической возможности, но при этом у них есть там люди. Ну, любой человек, имеющий два глаза, определит, машина это или мотоцикл.
1: Другой вариант какой?
3: А второй вариант, как бы, действительно сделать это с точки зрения камер. У нас есть, все мотоциклы почти ездят сейчас с маленькими номерными знаками. К сожалению, все чаще и чаще их умеют уже читать. То есть, соответственно, в автоматической истории, как бы, я не вижу никаких проблем.
1: Еще предлагаем, например, сделать узенькую, маленькую сбоку еще один маленький-маленький шлагбаумик такой узенький, который все байкеры бы ездили по специальному, там, ну, вообще вопросов нет. Там,
3: в целом, да.
1: Скажем, вообще бесплатно его сделать, например.
3: Ну, бесплатно катаются. Было бы идеально, потому
1: еще
3: что
1: путешественники,
3: сейчас...
1: Путешественники, но...
3: Питер-Москва стоит 9600 рублей.
1: Посмотрите, я более радикален, чем вы, хотя вы прямо в этом движении состоите. А GPS-метку какую-нибудь, как он, экспандер называется, да?
2: Транспондер,
1: ну, неважно, да. И тоже прямо всем раздать мотоциклистам, и подъезжаешь, тебя опознают, все бесплатно, пожалуйста, может, даже доплачивают еще, что вот ты путешествуешь.
2: Я думаю, дорого.
3: Вряд ли. Что-то мне подсказывает.
2: Очень дорого.
3: Что такое?
2: Кстати, вот из интересного, что я хотел тоже отметить, между прочим, у нас ведь сейчас в нашей стране больше 2 миллионов мотоциклистов. Представляете, я только вот недавно узнал. На самом деле это число все время растет. А вот почему оно растет? Там вот есть, приехали, значит, наши мотоциклисты на мотопарламент из других регионов, и они рассказывают, что люди приходят, они говорят, что при такой стоимости за автомобиль мы автомобиль себе купить ну никак не можем. Ну не можем просто, вот, ну денег нет там. Эти все стоимости, которые все, утилизационные сборы, да, и так, да, далее, да. Они, да, сделали автомобиль сильно-сильно менее доступным для людей в среднем. И поэтому студенты, какие-то, например, ну вот молодые там специалисты, которые, да, вот
1: еще не успели заработать
2: еще
1: на автомобиль,
2: не успели, да, заработать, да. У них единственный вариант, что у них остается ну, собственно, не автомобиль, а мотоцикл. И число мотоциклистов, на самом деле, у нас растет. И оно растет и потому, что у нас появились китайские марки всевозможные, которые доступнее по цене. Там тот же, ну, привести в пример Royal Enfield, который не сильно тоже дорого стоит, как бы он делает доступным возможность купить мотоцикл, и у тебя полноценное транспортное средство, чтобы из пункта А в пункт Б приезжать. Конечно, при таком раскладе у нас количество мотоциклистов будет только расти. И в этом смысле как раз своевременно, что появляется мотопарламент для защиты интересов, повышения безопасности, потому что если сейчас у нас вот будет вот такой вот рост мотоциклистов в стране, то, конечно, нужно срочно какие-то вот проблемки наши поднимать, доносить до органов государственной власти, чтобы они были в курсе. Потому что они, на самом деле, очень многие не в курсе. Потому что ездят на мотоцикл, кстати, немногие из них. Вот. А мы вот как бы...
1: Смотри, время идет быстро нашего эфира, да? Что-то уже сделанное есть? Что-то уже, какой-то закон вы приняли?
2: Мы, еще раз говорю, резолюция... начали свою деятельность. Но я могу сказать, что одним из вопросов важных по безопасности дорожного движения, связанных с мототранспортом, является два таких нюанса. Первый – это разметка, которая, все мотоциклисты знают, очень скользкая. И она, ну, капец как скользкая, особенно там, если дождь прошел, все, ужас. И второй нюанс, он менее знаком жителям, например, нашего города, это тросовые отбойники, так называемые. Это вот когда на трассе вот такие уловители троса стоят, в случае там ДТП, они как бы улавливают автомобиль, не дают ему там условно уехать куда-то там в кювет. Но для мотоциклистов это получается крайне травмирующая штука, потому что трос... И вот человек, собственно, на мотоцикле летит, ну, можно представить себе, да, что как бы происходит. И вот могу сказать, что вот буквально недавно как раз лидер «Справедливой России» Сергей Михайлович Миронов обратился к министру транспорта Андрею Никитину с предложением по повышению безопасности на дорогах. И как раз вот в рамках вот этих инициатив, которые были озвучены, это как раз обсуждалась дорожная разметка. То есть, чтобы она все-таки, ну, становилась по составу более...
1: менее скользкая.
2: Да, вот менее скользкая, ага, более цепкой. Вот. Угу. И вопрос тросовых отбойников, на которые следует там закреплять металлические пластины, на которые там условно не давали бы травмироваться мотоциклистам. И вот с этими уже инициативами, насколько нам известно, уже есть диалог с Минтрансом, и я очень надеюсь, что... скоро будут какие-то из этого результаты. Я очень на это надеюсь. Опять же, никто,
1: слушай,
2: ничего не обещает.
1: А к западному какому-то опыту обратиться в хорошем смысле? То есть посмотреть, как сделаны, например, вот эти отбойники за границей, предположим, и что-то взять оттуда?
2: Очень сложно вот так вот переносить прямо вот четко опыт.
1: Ну, в порядке идеи хотя бы. Ну, хотя бы направление, куда думать.
2: На самом деле, я просто не состою в рабочей группе по этому вопросу. Это как бы не мое экспертное. Как бы я тут не могу экспертное мнение давать, но, насколько я знаю, в принципе, это довольно хорошо известно, что надо делать, как бы, для того, чтобы разметка была не такой скользкой. Просто осталось это донести, то, что это проблема, как бы, до органов государственной власти, чтобы, ну, вот, профильные ведомства внесли просто изменения в ГОСТы. Все. Вот, это вот в процессе. Что очень круто, между прочим. Я буду следить за развитием событий, как я думаю, и все. Вот. То есть реальные шаги уже есть.
1: А расскажи немножко о самой организации, об этой новой мотопарламенте. Кто да кто туда входит? Может ли, могут ли какие-то люди? Ведь очень же много подвижников среди мотоциклистов, ребят, у которых прямо душа болит. Всякие разные, там, не знаю, кто-то в отсечке работает, кто-то там вообще из МЧС и более просто предметно знает, чем кончаются там какие-то аварии, не дай бог. И есть люди, у которых болит душа, и которые хотели бы как-то принять участие в этом парламенте. Может быть, в разных городах. Вот как это все обустроено? Есть ли у вас лимит? То есть ты и проректор, два человека и все.
2: Нет, нет, конечно, нет. Как я сказал, даже на учредительном собрании мотопарламента было представлено в сумме порядка 90 мотоциклистов. Кто это такие были? В основном это лидеры общественного мнения, то есть это известные блогеры или мотопутешественники. Это руководители региональных отделений Мото России, например, которые туда входят. И также те люди, которые в мотокультуре очень широко известны, которые очень давно в ней состоят, участвуют, и для кого
1: и чье
2: вопросы...
1: слово уважаемо. Чье слово,
2: да,
1: да,
2: уважаемо. Вот так. Да, поэтому на самом деле это вот не вопрос там ни в коем случае двух человек, там не трех человек, это много людей по разным регионам. Как я сказал, что у нас на учредительном собрании присутствовали люди от Калининграда до Владивостока.
1: Это... Физически или через Zoom?
2: Кто-то через Zoom, кто-то... Ага. Ну да, из Владивостока там довольно долго ехать было бы, я думаю.
1: То есть некая видеоконференция такая, вот,
2: да,
1: по-серьезному,
2: да,
1: все друг друга видят, и все высказывают какие-то свои пожелания какие-то, правильно?
2: Да, все правильно, и на самом деле на уровне региональных как раз отделений «Справедливой России» той же, например, насколько вот я помню, говорил председатель как раз «Справедливой России» Сергей Миронов, в общем, у нас есть возможность обратиться с какими-то своими инициативами, обратиться с какими-то проблемами, которые, ну вот, действительно важны. Ну, там, знаете, вот как, чтобы не доводить до резонансных ДТП каких-нибудь, какие-то вопросы безопасности поднять. Вот вообще никаких вопросов. Можно обратиться либо к члену мотопарламента, либо вот в «Справедливую Россию» там... Вопросы решаемые.
1: Ну а что мы слышали последнее от властей? По-моему, чуть ли не Миронов предлагал, по-моему, доверять электронным правам. По-моему, вот я слышал такую какую-то штуку, что если полиция останавливает, проверяет документы, и ты предъявляешь, ну, условно, электронный, да, который у тебя там заведен на госуслуги и так далее, как-то вот, а так как там есть разночтение, и там по усмотрению инспектора, иногда он говорит, что вот нет, я хочу вот бумажный. Нет, у вас все, сейчас арестую. Вот. А некоторые говорят, да, окей, все проверяю, действительно все зарегистрировано, все есть, трезвый, нормально, едь дальше. И вот здесь вроде какую-то он хотел такую, ну, ясность навести, что хватит уже там водителей терроризировать из-за того, что он там забыл дома документы. Если он пробивается по базе, и нормальный человек, пускай, типа, что-то вот похожее, по-моему, было. Ну,
2: может быть, я, к
1: сожалению, не может же быть, чтобы я был больше осведомлен, чем мотопарламент.
2: Может быть, легко. По каким-то вопросам точно, тем более, как бы по вопросам перед документов, честно, я не знаю, я уже довольно давно...
1: Езжу без документов.
2: Ну, такую опцию, в общем-то, использовать, предъявить вот эту электронную версию документов. Единственное, что, с чем я столкнулся, не срабатывает предъявление документа, когда машину эвакуируют на штрафстоянку. В том случае необходимо предъявить оригинал свидетельства регистрации. Вот, там такой не прокатывает.
1: Это нюанс, а мы говорим сейчас пока вот просто о вот такой проверке,
2: ну,
1: на дорогу.
2: В целом же работает же, вроде работает. Ну, я предъявляю.
3: Я могу рассказать о своем опыте.
2: Давай,
3: да,
2: конечно. Давай.
3: Реально, как бы я ехал как раз на автомобиле, просто, ну, на автомобиле супруги, скажем так. Как бы у меня не было с собой документов, как бы я показал через госуслуги авто, мне пожелали хорошего дня, и все, я поехал дальше. Никаких проблем с этим не было.
1: Но уже был при этом с супругой в разводе.
3: Нет,
1: и вез машину продавать.
3: Нет, до такого не дошло.
1: Ну, окей. На данный момент, значит, что мы знаем? Есть у нас московский представитель и прародитель всея Мото-Россия, проректор Андрей Иванов. И от Петербурга это вы, ребята, да, получается?
2: Ну, я пока что да.
1: Ага.
2: Я.
1: Здесь как-то будет, какая вообще стратегия? Будет в каждом городе какое-то свое такое собрание, может быть, там ежемесячное, какие-то там итоги, инициативы и так далее, и потом уже выводится наверх, или как?
2: Пока, как я сказал, у нас было учредительное собрание, на котором мы поднимали основные вопросы как раз создания МОТА, ну вот такое вот общественное объединение. И второй вопрос назначения руководителя. Вот все вопросы, которые касаются там обработки инициатив, они у нас еще будут прорабатываться, естественно. Пока у нас есть связь с людьми, с теми, кто наши инициативы собирает. У меня, кстати, есть свои инициативы, которые я берегу при себе, как бы идут вот при случае обязательно передам людям, чтобы можно было вот нашим в мотопарламенте, чтобы можно было их обсудить. Вот.
1: Ты все-таки хочешь, да, чтобы там через какое-то время, а сейчас на сцену выходит инициатор той самой инициативы.
2: Отнюдь.
1: Лауреат Нобелевской.
2: Не-не-не, отнюдь. Даже более того скажу, что эти инициативы, которые у меня есть, они никак не относятся к тому, чтобы я там какой-то, не знаю, оставил след в истории. Скорее всего, я для других людей этого хочу. Ну, такой вот у меня принцип. Я как бы для других людей в основном. Ну, если меня где-то упомянут, я буду только рад. Но это как получится.
1: Скажи, а самым главным был в буфете в Госдуме?
2: Вот... Почему же мне вот никто не сказал, когда я был в Госдуме, что можно дойти до буфета? Я очень хотел, честное
1: слово.
2: Говорят,
1: недорого и вкусно.
2: А, кто-то из мотопарламента, я знаю, даже дошел до этого буфета. И более того, мы действительно могли там побывать. Но я почему-то как-то после завершения нашего учредительного собрания, мне нужно было по делам еще поехать, по своим. Я нашел человека, с которым пошел вместе. Там в Госдуме одному, мне кажется, лучше не ходить все равно, потому что заблудишься, не туда зайдешь. Вот, поэтому мы пошли вместе с ним, и мы как-то так получилось, пошли на выход. Но кто-то, кто добрался до буфета, сказал, что все очень вкусно, но пиво не продают. Поэтому, как бы, не знаю, ну, видимо, стоящее место.
3: Жалею. Одна из инициатив будет про это.
2: Одна из инициатив, как бы, после собрания сходить в буфет.
1: Слушай, а есть некая инсайдерская информация, может быть, что там во власти вообще? Много мотоциклистов, если по-серьезному? Потому как мы знаем, что горизонтальные вот эти вещи, когда мотоциклист узнает, что и другой товарищ в этом коллективе тоже мотоциклист, возникает некая какая-то связь, там, поддержка взаимная и так далее. И некоторые вещи продвигаются по жизни полегче, бывает так. А вот что скажешь?
2: Ну, я скажу так. Есть мотоциклисты. Более того, есть мотоциклист как раз в партии «Справедливая Россия», и не один, которые действительно лучше понимают проблематику, с которыми мы взаимодействуем. Собственно, как раз это люди, которые понимают наши проблемы и разделяют наши интересы. Есть. Но я не могу сказать в целом по Госдуме, например, по той же, сколько там мотоциклистов среди, там, не знаю, парламентариев, среди депутатов. Нет у меня такой информации. Однако, я точно знаю то, что я вот за что могу отвечать. Если в городе среди власти присутствует в администрации много мотоциклистов, это точно сказывается на вот продвижении инициатив для мотоциклистов, защите интересов мотоциклистов. Это сказывается точно, 100%. Ну, это логично, в общем.
1: Вы куда-то смотрите на какие-то примеры мировые, может быть, вот как мы знаем, Индокитай, Юго-Восточная Азия, там страшные движения, все бибикают, но там очень много вот этих скутеров маленьких, там малолитражных и так далее. Может быть, какой-то опыт оттуда, или откуда-то из Европы как раз, или что-то с превышением скорости, или наоборот автобаны какие-то. Ну, куда-то смотрите, ну, на мировую практику.
2: На самом деле, мировая практика — это такая тоже палка о двух концах, потому что везде свой менталитет. Менталитет очень сильно определяет очень многое. Ну, вот я приведу пример одной спорной инициативы, дискуссионной, скажем так, которая у нас в том числе находится в проработке, и она действительно обсуждается, она действительно как бы... На эту тему дискутируется. Это разрешение движения мототранспорту по выделенным полосам для общественного транспорта.
1: Да.
2: Так. Вот, казалось бы, если бы мы относились к Европе или к Америке, было бы сильно менее проблематично разрешить движение по этим полосам. Это вот я сейчас личное мнение свое озвучиваю, сразу говорю, как бы. Вы можете его вот как раз можем подискутировать на этот счет. Так вот, и там можно было бы, ну, скажем так, более безболезненно это разрешить, с меньшими рисками. А у нас благодаря тому, что у нас вот как бы такой менталитет. Очень велик риск того, что как только разрешат движение по этим выделенным полосам, наши начнут сразу что делать? Гонять очень быстро по этим полосам на мотоциклах. Те, кто передвигается на автотранспорте, он продолжит поворачивать направо, где ему надо, и вклиниваться в эту полосу внезапно, не сильно смотря по зеркалам. Понятно, что смотреть по зеркалам надо. Понятно, что как бы перестраиваться надо аккуратно, там, выполнять маневры любые аккуратно. Но, ну, мы знаем, как это происходит у нас. И вот это вот после разрешения движения по этим полосам, благодаря нашему менталитету, благодаря нашему подходу, там, выработанным привычкам, я боюсь, будет большое количество ДТП, которое вызовет очень большой негатив в результате у людей. Вот,
1: ну,
2: как
1: хорошо,
2: вы считаете?
1: Я считаю, что надо разрешать и при этом контролировать скорость. Ну, пускай он едет даже 60 по сравнению со стоящей огромной пробкой, а он едет как за троллейбусом, и это все равно, ну, многократно лучше, чем...
2: Ну хорошо, а нету троллейбуса. Вот нету троллейбуса, едет,
1: ну, слушайте,
2: он 80.
1: Ну скоростной режим. Множество камер, которые определяют движение по полосам, правильно? Заехал не на ту полосу, а тебя штрафовали. Вот. Мотоциклистам можно, но эти же камеры, они же меряют и скорость. Ну, в конце концов, я не знаю. Мне кажется, нельзя оценивать народ, что все бараны у нас.
2: Нет, я ни в коем случае не считаю,
1: же,
2: что бараны.
1: Это примерно и сказал.
2: Я сказал, что наш
1: менталитет
2: у нас
1: плохой.
2: Такой, вот что как бы очень много людей перестраиваются, не глядя. Очень много людей просто, ну, выполняют маневры без
1: учета. Ну, это другая проблема. Это, ну, ну как, ну нельзя из-за того, что у нас люди невоспитанные, там какие-то не вводить разрешения. Ну, это, опять же, это мое.
2: Вот и что Василий, например, скажет на этот счет, очень интересно.
1: Ну... Василий, предупреждаю, все записано.
3: Ну, скажем так, мы до сих пор не научили автолюбителей, что мы едем в левом междуряде, обучить их еще, что мы можем ехать справа, ну, на мой взгляд, будет требовать какого-то переходного периода. Ну, я расскажу про свой опыт. Я первые 2 года езды на мотоцикле думал, что полоса с названием А – это для...
1: Для тех, у кого права, да?
3: Категория. И в целом...
1: И был прав, да?
3: Наш замечательный город позволял мне так делать, пусть и не совсем законно.
1: Так.
3: Вот, поэтому надо, но, наверное, с переходным периодом. Потому что сейчас у нас там сейчас на автобусных полосах автобусы, самокаты мои любимые, обожаю их просто безумно, и велосипедист. И в какой-то момент, если там появимся еще мы и какой-нибудь таксист, который... имеет лицензию, и тоже там будет временно какое-то столпотворение. То есть сначала мы готовим техническую базу, камеры, ну, возможности наблюдения и так далее, потому что, а после этого уже принимаем решение. То есть к этому нужно готовиться, а не просто так, а поехали. Как-то так.
1: Ну, хорошо. А, ну, хотел спросить, ну, ладно, спрошу, не боитесь ли вы такой тяжелой ноши, что вас могут... вечером в темной подворотне поймать и сказать, ты что там предлагаешь?
2: Да за что? Да нет, на самом деле нет пока таких страхов, тем более, что все-таки те инициативы, которые я вам сегодня рассказал, и те, которые, в общем-то, я думаю, будут планироваться, они все-таки в интересах мотоциклистов, и я не думаю, что ущемляют чьи-то интересы. Тем более, я подчеркну, что реальной власти что-то поменять у нас, естественно, нет. Мы общественное объединение. Вот. И мы можем предложить эту инициативу.
1: Ну, тут, слушай, это лукавство, потому что если вы как бы от лица мотоциклистов там что-то предлагаете, да, и больше кроме вас никто не предлагает, то вы, получается, как бы вот, ну, такая сублимация прямо вот этого всего мнения огромного мотосообщества, оно будет как бы концентрироваться в вас, получается, да, и вы выходите в то место, где могут законы принять. Тут надо аккуратно. А, кстати, будет ли какая-то гласность при обсуждении вот этих штук? Можно ли будет любому желающему посмотреть там заседание какое-нибудь ваше или там почитать какие-то там, ну, чтобы там написать вам, мужики, вы что делаете? Или наоборот, мужики, какие вы кайфовые?
2: Ну, интересный вопрос, кстати. Я вот пока не знаю ответа на него, но, кстати, это действительно было бы
1: полезно. Ну, гласность
2: полезно.
1: Была бы справедлива, мне кажется.
2: Да, я согласен, это было бы справедливо. Ну, вот это вот один из вопросов, который надо
3: при любых раскладах, будет. При предложении каких-либо это все является общественным достоянием. То есть у нас не может быть. То есть у нас же принимают законы несколько чтений. Угу. И как минимум любой, даже если от мотопарламента будет производиться какой-то законотворческий процесс, скажем так, он при любых раскладах будет ясным и гласным.
2: Да, да. На самом деле, действительно, как бы наши инициативы, они же все равно перейдут в профильные ведомства там и куда-то к депутатам, поэтому это все равно будет прозрачно все. Вот. В любом случае, все узнают, что мы там понапридумывали. Ну, мы плохого ничего придумать не собираемся. Точно. Вот. И по поводу выделенных полос, хотя это вопрос дискуссионный, тоже надо подумать. Может быть, вот с переходным периодом, как Василий тут предложил, может, я тоже соглашусь.
1: Ну, можно было бы подискутировать, но это вечные длинные разговоры, да, бесконечные. Давай какой-нибудь итог подведем и закончим на этом. Напомню, друзья мои, что мы говорим о новом общественном мотообъединении. Вот так вот.
2: Да, общественное объединение – это, собственно, объединяет, которое часть общества, в данном случае мотолюбителей, тех, кто передвигается и на мототранспортных средствах, имеет права категории соответствующие. Собственно, 10 июня, как мы все узнали, на учредительном собрании наше общественное объединение получило жизнь, оно основано, оно получило своего руководителя.
1: То есть это прямо даже типа юрлицо какое-то?
2: Нет, это не юрлицо ни в коем случае, хотя это может, скажем, условно там быть оформлено когда-то там как юрлицо, но это не юридическое лицо. Это именно общественное объединение, которое создано с участием, при участии «Справедливой России». И, собственно, оно будет заниматься именно взаимодействием с органами власти, с профильными ведомствами. То есть это такой инструментарий взаимодействия с властью вот нашего слоя общества, тех, кто любит и мотоциклы, и тех, кто перемещается на мотоциклах. Вот это вот как бы инструмент, благодаря которому можно сообщить о своих проблемах, повысить безопасность, какой-то нюансик, например, где-то нашел, типа скользкой разметки, надо об этом сказать, вот, который будет заниматься вот этими вопросами и продвигать это, и доносить это до органов государственной власти. Вот это очень важно.
1: Давай на этом и закончим на сегодня. Итак, у нас появился мотопарламент и, так сказать, один из организаторов и учредитель.
2: Я просто член мотопарламента, если что.
1: Да. У нас появился у моторадио знакомый член парламента. Спасибо вам большое, ребята. Напомню, что в гостях у нас сегодня были члены Мотороссии Санкт-Петербург, руководитель региона регионального отделения Дмитрий Миронов и просто мембер, так сказать, этого сообщества Василий Быстров. И говорили мы сегодня об учреждении нового общественного объединения «Мотопарламент».
2: Да.
1: Спасибо вам, друзья мои. Не сомневаюсь, что будем видеться неоднократно в этой студии. Спасибо и счастливо.
2: Спасибо большое за эфир.
3: До свидания.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: ты с ума сошла?
1: Да первые лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: Ну и еще раз, здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляется руководитель отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Римма Акимова. Римма, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как ваши дела?
1: Все замечательно.
0: Слушайте, наверное, столько всяких мероприятий, и вас везде дергают, и, наверное, прямо вас застать, такая проблема определенная получается.

0: Опасные совершенно аварии. Вот недавно наш хороший, добрый знакомый погиб в ДТП при столкновении с лосем. И давайте напомним публике, как вообще правильно ехать по дороге, по трассе, если вы едете, например, ну там, не знаю, на какой-нибудь фестиваль, скажем, Псков из Петербурга. Обычно все вот по Питеру. И потом вот наконец выбрались. И думаешь, какая разница, господи, что по городу рулить, что по трассе я там встану и буду там ехать аккуратненько там за автобусом, вроде бы как и все. Но, оказывается, не так все просто. Скажите доброе веское слово.
1: Самое простое и самое важное – это соблюдать правила дорожного движения. Внимательно смотреть за дорожными знаками. Особенно, если вы видите, что есть информационный знак, дикие животные, выход, да, возможен диких животных, вы должны понимать, что если даже скорость там 90 разрешенная, то вы уже не 90 едете, вы едете значительно меньше, чтобы издалека увидеть возможный выход дикого животного, предотвратить наезд на него. С другой стороны, мы все понимаем, что, как правило, миграция начинается в темное время суток у животных, а не в светлое время. Поэтому отказаться по возможности от поездок
0: вообще, в темное лучше время суток.
1: Лучше
0: ночью,
1: не ездить,
0: да.
1: Вообще. Mm-hmm. Может выйти лось, может семья кабанов выбежать, кто угодно, любое дикое животное может оказаться, заяц, лисица, и вы увидите уже буквально в момент только наезда на дикое животное. Здесь и пассажиры могут пострадать, если это автомобиль, и водитель сам, и погибнуть вплоть до летального исхода. Что касается мотоциклистов, так это вообще уже равнозначно, что с бетонной стеной встретиться на бешеной скорости. Поэтому здесь мы понимаем, что в темное время суток мы отказываемся от таких поездок, особенно сейчас, когда период миграции диких животных у нас идет, когда они свой естественный ареал обитания покидают, идут в другие, ходят места. Поэтому здесь мы по возможности вообще отказываемся от поездок в ночное время, в темное время суток. Если же вы все-таки решили поехать в темное время суток, вы должны понимать, что сколько пассажиров, сколько лиц в транспортном средстве, будь то мотоцикл, если мотоцикл и мотоциклист, сам пилот и пассажир, транспортное средство, водитель и 4 пассажира, то столько и световозвращающих жилетов должно быть, чтобы в момент, если произошло все-таки какое-то дорожно-транспортное происшествие, вы увидели уже сбитое животное и препятствует проезду, чтобы вы могли обозначить себя на дороге, чтобы другие участники могли вас увидеть метров за 150, за 300 и предпринять меры для того, к тому, чтобы не допустить наезда уже на вас. Если вы, да, увидели, что сбитое животное мешает проезду, остановили транспортное средство, пассажиры вышли из него и отошли как можно дальше. Никто не сидит в автомобиле, не дожидается, когда, не дай бог, другой нерадивый водитель засмотрелся по сторонам, отвлекся на мобильный телефон, стало ему плохо за рулем, все что угодно может произойти. Эта дорога не совершила наезд на ваш же автомобиль, и количество пострадавших у нас в разы не возросло. Поэтому пассажиров мы отводим в безопасное от происшествия место на безопасное расстояние. Выставляем знак аварийной остановки. Обязательно. Минимум 30 метров это должно быть. Минимум. Не стоит думать, что вы выставили в 5-3 метрах, и это кто-то увидит. Нет, это уже увидит, когда уже будет поздно предпринять какие-либо меры. Знак аварийной остановки должен стоять намного дальше.
0: Слушайте, но люди ставят что угодно. Я смотрю, где-то канистры с тосолом, там какие-то там.
1: Это все будет не видно. Даже если у вас канистра с тосолом, но обмотайте вы это специальной лентой световозвращающей эту канистру, чтобы издалека было видно, что какое-то препятствие, чтобы свет фар туда попадал, световозвращающий элемент возвращал этот пучок света обратно, и водитель видел, что-то на дороге, какое-то препятствие есть, и предпринял меры для того, чтобы снизить скорость, объехать это препятствие, но ни в коем случае не наехать. Поэтому здесь ответственность каждого водителя за пассажиров, за транспортное средство, за то, как он ведет себя на дороге. Обязательно мы выставляем. Лучше вообще, когда их несколько, этих знаков аварийной остановки, за 30 метров, 15, там 10 и 5 метров вы выставили.
0: Ну, это
1: они не такие
0: случай,
1: дорогие, да, их можно купить, и они как раз-таки обладают вот этой световозвращающей функцией, когда они отражают свет. И водитель видит, что что-то красное, яркое впереди ему светит, он уже будет притормаживать.
0: Слушайте, а есть какие-то дороги у нас, на которых можно вот это все не слушать, что мы говорим, потому что там, ну, физически не может быть животных. Ну, какой-нибудь, я не знаю, там...
1: Кладбище. платные дороги, автомобильные магистрали, потому что они закрыты экранами, как раз-таки там есть защитные ограждения, барьеры, которые препятствуют выходу животных. Мы все видим, когда едем по платным дорогам, что слева, что справа находятся такие большие ограждения, либо это экраны, либо это сетки, натянуты вдоль всей автомобильной дороги, препятствуют выходу диких животных. Единственное исключение – это как раз-таки пути естественной миграции.

0: Там и стоит знак дорожный, предупреждающий, что выход возможен диких животных, и заканчивается как раз-таки это ограждение. Но это небольшие участки, и здесь, приближаясь, мы снижаем скорость, максимально снижаем для того, чтобы контролировать, что происходит.
1: Слушайте, но некоторые относятся к знакам не очень доверчиво. Я, извините, что такое говорю, но знак может быть ржавый, старый. Ты думаешь, ну это еще при Иосифе Виссарионовиче повесили. Здесь уже давным-давно там плотина, здесь там железная дорога рядом, тут вообще никто тут не ходит. Ты ездишь, ну, висит-висит, забыли снять. Вот иногда так вот относятся тоже.
0: Но это уже большая редкость, когда мы можем встретить такие дорожные знаки. Очень-очень большая редкость, единичные случаи. Все равно дорожные службы следят за своевременным обновлением дорожных знаков, которые должны соответствовать ГОСТу. Как раз-таки еще в темное время суток, чтобы световозвращающее покрытие позволяло правильно прочитать дорожный знак.
1: То есть, если увидел знак с нарисованным каким-то кабанчиком, то лучше насторожиться, да?
0: Конечно, он не просто так стоит, это как раз-таки пути миграции диких животных. Возможно,
1: ну, люди еще как думают, но все-таки вероятность, ну, она такая невысокая, потому что, наверное, животные боятся, тут и пахнет, и выхлопные газы, и этот грохот, рокот.
0: Ну, самое главное, да, вы увидели, что появилось дикое животное, будь то лось или кабан, не надо сигналить ему, включите аварийную остановку, чтобы вас было видно издалека сигнал. Потому что если вы посигналите дикому животному, это тоже будет непредсказуемо. Никто не знает, а не понесется ли он на автомобильное транспортное средство, да, не попытается, особенно если это будет самка с детенышами, да, которая будет защищать свое потомство. Здесь она может и атаковать ваше транспортное средство. Поэтому не надо лишний раз привлекать внимание, сигналить, включили знак аварийной остановки, сигнал. И спокойно ждете, пока животное покинет проезжую часть, и уже продолжаете движение. Не надо лишним такими звуковыми громкими звуками пугать животное, и может просто непредсказуемая реакция у животного быть.
1: Слушайте, а вообще вот то, о чем мы говорим, этому учат где-то? Вот когда я просто очень давно сдавал на права, я не очень помню уже, вот как это все происходило. По-моему, там насчет животных как-то так не особо. Может быть, есть смысл как-то, ну, я не знаю, ввести это как отдельный какой-то там, не знаю, урок.
0: В правилах дорожного движения прописано требование соблюдения требований дорожных знаков.
1: Но там, наверное, скоростной режим и все, наверное.
0: Нет, там все дорожные знаки, абсолютно все перечислены, и каждому знаку дается своя расшифровка, что означает период действия дорожного знака. Поэтому все должны просто выучить все эти дорожные знаки, знать и соблюдать, уметь. Каждый водитель, который получил водительское удостоверение, он для этого и обучался в автошколе, чтобы правильно читать дорожные знаки и руководствоваться ими в той или иной дорожной ситуации. Поэтому периодически лучше почитать правила дорожного движения. Особенно вы, если планируете длительную поездку куда-то на большое расстояние, берем правила дорожного движения, читаем, особенно раздел, когда у нас в консультанте есть последние изменения в правила дорожного движения, это регулярно перечитываем.
1: Ну, слушайте, ваши слова, да всем бы в уши, конечно. Но люди как обычно думают? Ну, я начну опасаться животных, когда я еду там через лес, через парк, вот что-то такое. Но может случиться и прямо на дороге, где вот поля со всех сторон, и тоже кто-то может выйти? Или тот, кто может выйти, его видно издалека, поэтому
0: вообще,
1: меньше?
0: В принципе, когда мы едем вне населенного пункта, у нас что дикое животное может появиться, что пешеход может внезапно появиться, выйти из кустов каких-то, просто идти пешеход по проезжей части может навстречу транспортному потоку идти, может в попутном направлении, то есть любой момент может тут произойти, и стоит быть предельно внимательным. Как правило, пешеходы сейчас, как говорится, загостился у друзей в одном населенном пункте, решил прогуляться до дома, немного проветриться пешком вдоль дорожного.
1: Это мы сейчас говорим про сельскую местность,
0: да,
1: про пригород.
0: И
1: да?
0: Здесь как раз-таки вот те моменты и бывают случаи наезда на пешеходов, когда пешеход может шел-шел, устал, присел рядом с краем проезжей части, либо просто думал, сейчас посижу, отдохну, и оказался на проезжей части, идет по проезжей части, потому что обочина, возможно, не почищена, либо грязная, еще что-то. И здесь стоит быть предельно внимательным, когда мы особенно видим знак, что впереди у нас населенный пункт, мы въехали в зону действия населенного пункта, здесь мы скорость снижаем, потому что мы должны понимать, что пешеход может в любой момент появиться. Сейчас дети у нас активно катаются на велосипедах, на мототехнике, на квадроциклах. Мы должны понимать, что и дети могут выскочить в любой момент. Вы едете по главной, он со второстепенной, просто из полей может выскочить на этой технике. И здесь тоже беды не миновать. Поэтому мы смотрим по сторонам. Еще раз, просто смотрим по сторонам, соблюдаем скоростной режим. Да, есть нештрафуемые вот эти плюс 20 километров, но лучше не брать эти в расчет плюс 20 километров. Вот есть 90, едьте вы 90, не летите вы 110. Потому что 90 здесь для того и стоят, чтобы вы видели, позволит вам увидеть обзор площадь и по бокам, и впереди. Угол обзора у вас будет гораздо больше, и вы сможете контролировать дорожную ситуацию. Не отвлекайтесь на то, чтобы прочитать сообщение, либо написать сообщение. Подождите, вы доедете до автозаправочной станции, до любого кафе, до любого придорожного сервиса. Вы спокойно там отдохнете, попьете чай, кофе, прочитаете все сообщения, ответите на них, сделаете свои звонки и потом продолжите движение. Единственное, как должен использоваться телефон, это все-таки навигатор. Это подсказка ваша в пути. То же самое навигатор.
1: И то его не надо держать в руке,
0: да,
1: или на коленке.
0: Если перепрошить, поставить дополнительно какие-то навигаторы, они вас будут предупреждать о камерах фото-видеофиксации, о дорожных знаках, которые сейчас установлены. Просто вас голосовой информатор будет предупреждать. Ограничение скорости 60-90. Вы въехали в населенный пункт. Правильно выставьте настройки своего навигатора, и он вас будет полностью обо всем предупреждать. Это даже плюс вам в помощь, если вы отвлеклись на какой-то момент, не заметили дорожный знак, да, совершали обгон в месте, где это разрешено, и не увидели, что начался зона действия какого-то знака другого, то навигатор вам об этом просто-напросто сам и скажет.
1: Вот я думаю, Рима, что если бы все рассуждали, как вы, то вы были бы не нужны, как вся остальная полиция. Все ездили бы, ну просто знак все соблюдали.
0: Нет, мы нужны, потому что все равно сегодня это ребенок, с кем мы проводим, как правило, профилактические мероприятия, а завтра это гражданин. Поэтому мы нужны всегда. Мы практически, начиная с роддома, когда у нас роженица, да, мама, ребеночка, папа встречает маму с ребенком из роддома, мы должны понимать, что даже новорожденный участник дорожного движения уже должен перевозиться, передвигаться по правилам в детской автолюльке. То есть уже прямо с роддома начинается наша работа.
1: Ой, музыкальную паузу коротенькую возьмем.

0: Вы слушаете Моторадио, напомню, и в гостях у нас Римма Акимова. Мы говорим с отделом, с руководителем отдела пропаганды ОГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И как раз обсуждаем вот эти вот ужасные вещи, которые, к несчастью, могут случиться и случаются, как мы знаем, на дорогах во время езды по трассе. И, ну, что хотелось бы тут позадавать вопросы. Если на трассе бывает, ну, в садоводство вот я поехал, например, и такая пробочка большая, все сначала тихо ругаются матерно, потом все громче, и потом вот так люди выходят из машин, смотрят, и вдруг появляются такие ребятишки, про мотоциклистов не говорим, которые едут по обочине и поднимают клубы пыли, всех этой пылью посыпает. И вот что делать в таких случаях, когда хочется реально учинить расправу?
1: Ни в коем случае ее самостоятельно не учинять, потому что это уже будет статья Уголовного кодекса, если вы самоуправством таким займетесь, да, будете распускать руки и причините кому-то вред здоровью и имущество повредите. Поэтому нет, ни в коем случае мы не вступаем в такие баталии дорожные. Самое простое, зафиксировали, если у вас есть телефон, если у вас есть видеорегистратор, все это
0: просто
1: прекрасно.
0: Я снимаю
1: сняли,
0: маленькое,
1: да,
0: видео,
1: прекрасно,
0: и посылаю вам.
1: Конечно, потому что это нарушение правил дорожного движения. Движение по обочинам у нас запрещено. Спокойно все это отсняли, зафиксировали, нам прислали, мы уже дальше будем находить нарушителей, привлекать к ответственности.
0: Ну, хочется на месте справедливости. Знаете, иногда бывает, едет такая машина,
1: а здесь хочется обратиться
0: впереди
1: вот,
0: стоит полицейская машина.
1: Вот к этим вот обочечникам. Кстати, бывают и такие моменты, когда едет, а впереди наряд стоит, таких уже, как говорится, и встречает, объясняет им, что они нарушили, и дальше с постановлением об административном правонарушении
0: отпускают. Как можно наказать? Можно сильно наказать?
1: А здесь административная ответственность.
0: Ну, я имею в виду какой-то большой штраф, ну, чтобы неповадно было, или как?
1: Нет,
0: потому что за 500 рублей
1: все в рамках КОАПа, никак более. То есть это не от воли изъявления сотрудников госавтоинспекции. Все, что прописано в КОАПе, то, как говорится, и прописано. А хочется обратиться к самим обочечникам, кто у нас любит вот эти вот создавать движения вне потока. Вот как раз-таки из-за вас и образуются заторовые ситуации. Если бы скорость потока была бы равномерная, все бы спокойно проезжали, заторов бы не было. Когда вы пытаетесь объехать 5, 10, 15, 20 автомобилей и потом вклиниться в поток, вот это вот все и тормозит общее движение потока. Просто едьте со скоростью потока. Пусть она небольшая, пусть она 5-10 км в час, 2 км в час, но поток движется. А когда вот вы пытаетесь объехать весь этот поток, который не спеша едет, и вклинится в его движение дальше, вот из-за этого создаются все заторовые ситуации, из-за этого и увеличивается хвост.
0: Видите, но еще ощущение иногда такой неприятной безнаказанности. Ну, потому что ты не видишь, что товарища наказали. То есть ты внутренне интуитивно понимаешь, что человек делает, ну нехорошо, ну нельзя так. Ты сидишь, у тебя дети, может, в машине, там все опаздывают, там в туалет ходят. Я не знаю, что угодно. Люди как-то терпят и вот социально, совместно вот в этой пробочке двигаются. И тут находится самый умный. Это касается и петербургских многочисленных мест. Можно отдельно поговорить. Но так как мы не видим, что такому человеку бывает, то мы думаем, ну вот все, он оказался самый умный, всех обогнал, проехал, он успел. А мы все стоим тут, и, в общем, вот. А если бы доезжаешь и видишь, вот он расстрелянный лежит, например, там стоят комиссары над ним, там, и, там, ну вот ну какую-то, я не знаю, наказание, или хотя бы сюжет по телевидению, ну что-то.
1: Да нет, мы периодически всегда показываем работу сотрудников госавтоинспекции, в том числе и в наших пабликах, когда мы находим вот таких вот нарушителей, которые не хотят соблюдать правила дорожного движения, в городе не пропускают пешеходов, через двойную сплошную обгоняют, на встречную выезжают. То есть мы регулярно как раз-таки привлекаем таких нарушителей, показываем это все, показываем свою работу, что мы видим эти нарушения. Мы
0: нет, одно дело, смотрите, камера сняла, как человек переехал через две сплошных и уехал. И вроде так визуально, ну, все, он развернулся, молодец.
1: А мы потом
0: молодец.
1: И показываем же, что мы его нашли, привлекли.
0: Показываете прямо это видео?
1: Конечно, и самого человека потом показываем.
0: Он сидит в наручниках и говорит, я виноват, приношу извинения
1: нет,
0: горожанам.
1: Нет, он уже сидит с постановлением в руках и объясняет, почему так произошло, и говорит, что я осознал, больше такого не повторится.
0: Слушайте, а камеры прямо вот совсем жестко. У нас все жестче и жестче видят все. И прямо вот вообще развивается эта
1: конечно,
0: штука, да?
1: Конечно, конечно. У нас очень хорошо развиваются комплексы фото-видеофиксации, вплоть до того, что чуть ли не лейбл, который у вас на одежде, можно прочитать, когда мы приближаем изображение. Поэтому все очень хорошо видно.
0: Кто чем занимается в автомобиле, да? Надо держаться за руль двумя руками, быть пристегнутым, не говорить по телефону. Хотя, наверное, хотя, может быть, скоро камера будет и слышать, что творится в салоне.
1: Не забывайте, да, что комплексы фото-видеофиксации, даже если стоит одна камера, она может быть настроена сразу же на несколько
0: режимов.
1: Да, несколько режимов. Это и стоп-линия, и запрещающий сигнал светофора, и непристегнутый ремень. Пожалуйста, несколько сразу же. И скоростной режим.
0: Слушайте, а вот какие-то спорные места в городе, всем известные водителям, как-то можно как-то донести до полиции, ну, какое-то пожелание, что, ребята, ну вот, например, если мы едем от нас, отсюда, из Невского района, по набережной, как она называется, с этой стороны, где Александра Невского, где гостиница «Москва». Угу. Вот мы едем, и вот поворот у нас на красивый мост Охтинский, да, вот этот. И там как раз стоит всегда длинная пробка, в час пик вечером, и вдоль нее по ряду, который должен ехать прямо, едут такие умные ребята, и перед самым вот этим заездом на мост они все стоят с мигалками, и, типа там вклиниться. Никто их не пускает. Значит, все едут бампер в бампер, потому что люди злые, отстояли там 20 минут, 15, а тут такой весь из себя. Но, тем не менее, как-то вот они залезают и так далее. Вот, и у меня все время вопрос, почему не поставить здесь камеру и просто вот щелкать подряд вот этих вот всех ребят, этих очень умных на дорогих машинах, просто, ну, я не знаю, как-то наказывать, потому что один хороший штраф, и все, человек, я по себе это знаю, я больше там, наверное, нарушать не буду в этом месте. Ну, просто очевидные вещи. Или, например, камера, которая вот эти желтую сетку рисует, которая фиксирует...
1: Вафельница, так называемая.
0: И все бы хорошо, скажем, левым поворотом вот поворачиваешь, но иногда бывает, если короткая фаза, а перед тобой человек, он не едет тоже, хотя он мигает влево, но он не влево едет, а он разворачивается, и развернувшись, он перегораживает тебе, потому что он пропускает с другой стороны, и ты, получается, там за вот эти там 10 секунд, которые там всего стрелка это работает, ты уже выехал на эту самую, и вот тоже, то есть я к чему говорю, что можно, есть ли какая-то, ну, обратная связь, наверное, вот дурацкие слова, но тем не менее, какая-то связь с полицией, где можно, ну, пожелать посоветовать или как-то какое-то место поправить?
1: Ну, у нас, да, поступает обращение граждан, которые обращают внимание, что здесь есть проблема, и у нас это не так, что мы решили вот комплекс туда перенести, нет. Это...
0: Ну, хотя бы инспектор бы подъехал, посмотрел бы там, что там, о чем хоть речь. Там,
1: как, ну, в любом случае, да? Это большой процесс, требующий подготовки, требующий большого документооборота в этом плане, потому что это не просто так мы решились, что сегодня здесь будет комплекс фото-видеофиксации. Нет, это большой объем работы. У нас центр автоматической фото-видеофиксации выезжает даже на такие участки, смотрит, а есть ли действительно целесообразность там установить. Где это, как правильно, технически правильно. То есть регулярно сотрудники выезжают и оценивают дорожную ситуацию для того, чтобы понимать, а можно ли там установить комплексы фото-видеофиксации. Какие это будут, стационарные, либо это передвижной комплекс фото-видеофиксации. Если это место, допустим, ограничения работы ремонтные идут, то как перенастроить, а может быть вообще на время ремонтных работ в другую фазу его переключить. То есть здесь это все слажено, давно отлаженный алгоритм, и безусловно, да, поступает обращение граждан, которые просят обратить внимание, что необходимо установить в той или иной точке комплекс фото-видеофиксации для того, чтобы снизить нагрузку, может быть, именно в заторовые часы пик, чтобы меньше было заторов, чтобы люди были более дисциплинированные, водители, и тем самым разгрузить тот или иной перекресток.
0: Вот как-то нет позитива. Если бы, знаете, была бы радиоволна какая-нибудь полицейская, и можно было бы говорить там: друзья, мы знаем, что вам тяжело, что вот там стоит вот это место. Давайте поставим для вас хорошую песню. Да, ну, хоть как-то терпим все вместе, всем городом, ну, если объективная штука. Я-то говорю как раз про ситуации, когда вот ты наглядно видишь вот этих нетерпеливых людей и не видишь их наказания. Вот это всегда, мне кажется, это развращает общество, к сожалению, к большому. То есть люди начинают думать, ну, ё-моё, если ему можно, а чё я как дурак тут? И вот это такая нехорошая такая история.
1: А вот не надо думать, как другие, говорить, а почему им можно, а мне нельзя. Надо, чтобы каждый следил за собой, и каждый понимал, что так нельзя. тогда и не будет вот этих вот проблем, сложных моментов, когда весь поток отстоял, да, уже 20-30 минут стоит, а вот эти вот с обочины втискиваются в поток, тогда и не будет этого. И не надо будет стоять ни 20, ни 30 минут, потому что поток будет медленно, но двигаться, чем он будет из-за того, что пытаются 5-10 машин вклиниться, увеличиваться хвост и время ожидания проезда.
0: Ну да, но опять же, ваши бы слова, да, в уши нерадивым этим самым, которых все-таки справедливости ради не так много. Все-таки, давайте скажем, в основном у нас водители нормальные ребята все. Давайте вернемся на трассу. Можно ли, то есть вот, что бы вы сказали, где надо вот больше насторожиться, если мы не говорим о знаках и о времени суток? Ну, например, какая-нибудь, может быть, там лесная дорога или что-то, ну, вот такое, вот где больше?
1: Безусловно, когда мы подъезжаем к какому-либо населенному пункту, сельской местности, если мы видим, что впереди у нас лесополоса, то мы в этом случае должны понимать, что может выйти дикое животное. Кроме того, что мы должны понимать, что есть разные дикие животные, зайцы, лисы. Лиса, если вас увидит, она попытается всячески убежать, потому что это пугливое дикое животное. Опять-таки,
0: тот же даже самый... если с ней столкнешься, ничего страшного, она же маленькая.
1: Последствия могут быть на скорости тоже неприятные, повреждения автомобиля и штраф от Минприроды за то, что вы совершили
0: неизвестное.
1: Вот это
0: был еще один вопрос про штрафы, но давайте чуть попозже, да, про это.
1: Но те же самые зайцы, лоси, они, видя свет фар, они в ступор впадают.
0: Угу.
1: Поэтому вы понимаете, что если что-то впереди темное, не
0: сдвигается
1: ни влево, ни вправо,
0: тоже,
1: то
0: тоже неправильно,
1: нет,
0: да?
1: Вы должны наоборот, чтобы вас видел и встречный поток, что вы угу. едете, и то, что вы сзади, вы включаете аварийную установку, вот это вот желтые огни, чтобы вас сзади видели мерцающие. Для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие, не надо действительно никому сигналить. Переключите, если вы ехали на дальнем свете фар, на ближний, чтобы не слепить встречный поток, чтобы вас просто было видно, обозначьте. Животное само постепенно отойдет в сторону. Подождите там 10-15 секунд, минуту, две. Но животное уйдет рано или поздно с проезжей части, оно не будет стоять бесконечно.
0: Ну, это все хорошо, если сзади не едут КАМАЗы, БелАЗы и так далее, и вдруг вот это вот перед тобой
1: а
0: случилось.
1: А они тоже не хотят встретиться. А тем более водитель КАМАЗа, он, поверьте, еще с большим расстоянием увидит вас, угу. и это дикое животное. Он выше находится, и он дальше видит.
0: Ну да, логично, да. Слушайте, а по поводу наказания за сбитое животное, вот если это какой-нибудь там, ну, я не знаю, кузнечик, это мы даже вообще не заметим, да, какая-нибудь там крыска, ну, пардон, тоже, наверное, вряд ли.
1: Она что касается, если лось тот же самый, все зависит от того, самка это или самец, была ли самка стельная, если у нее было потомство в ожидании, потомство, здесь сумма штрафа будет еще больше.
0: Ну,
1: самца,
0: а какие?
1: По-моему,
0: ну,
1: штраф 80 тысяч.
0: Какие порядки? За что?
1: За самца. Самца за сбитого.
0: За лося?
1: Да.
0: А тут люди говорят, вон у нас в нашем общественном колл-центре, что до миллиона может дойти.
1: Ну, все это... зависит от того, какое животное, пол животного, естественно. Самки дороже, чем самцы стоят, потому mm-hmm. что они потомство воспроизводят. Если самка в ожидании потомства, это еще больше сумма штрафа, потому что вы сразу же уже погубили не только ее, но и будущее потомство. Поэтому...
0: А есть какой-то каталог? Прямо инспектор достает специальную книжку и говорит, в этих координатах вот эта редкая птица, там, условно говоря, из красной книги.
1: А там поэтому... же вызывают специально лесничего, вызывают охотхозяйство, они оценивают сумму ущерба.
0: И она может быть такая...
1: Там сумма штрафа очень весомая, может быть, действительно.
0: Так, а какой совет? Покинуть место ДТП? Быстро покрасить?
1: Ну, если вы уже столкнулись с диким животным, вы быстро место ДТП не покинете. Как правило, это очень серьезные травмы у пострадавших, потому что водители и пассажиры страдают. Это серьезные повреждения автомобиля. Это, как правило, практически автомобиль сразу же не на ходу. Серьезные, очень серьезные повреждения, что вы дальше просто не уедете, не скроетесь. Вы действительно ни бабочку, ни кузнечик задавите. А если это большое животное, кабан, лось, то вы не уедете далеко. Вы, в принципе, уже с этого места не уедете, потому что транспортное средство не подлежит уже дальше движению. И часто бывает и восстановлению тоже.
0: Но лучше до этого не доводить, конечно. Да. Слушайте, а вот ролики вирусные в интернете, я сам иногда вижу, там, например, там медведица живет здесь с двумя медвежатами, и водители ее подкармливают.
1: Приезжают. Это вообще большая ошибка всех водителей. Ни в коем случае нельзя подкармливать диких животных, нельзя их привлекать к проезжей части. Дикое животное должно находиться в своей среде обитания. Почему они выходят к дорогам? Потому что вот такие водители думают, как здорово, мимимишно, маленькие медвежата, это большие хищники, нельзя их привлекать к дороге, их нельзя подкармливать, нельзя оставлять там еду вдоль проезжей части, ни в коем случае, потому что это все будет подманивать к себе диких животных. Мы не выкидываем остатки еды, продуктов из окна, мы доезжаем до какого-то остановочного пункта, и там это все утилизируем, как это должно быть в баке. Но ни в коем случае мы это все не разбрасываем для того, чтобы не привлечь ни зайцев, ни лис, ни кабанов, ни того же самого волка, который придет за мелкими, вслед за мелкими животными. Поэтому мы никого не подкармливаем, не привлекаем.
0: Странно как-то, мне кажется. Ну, мне кажется, животные дикие должны бояться дороги. Но как-то это не в их, я не знаю, менталитете где-то около дороги там пастись.
1: Животные точно так же могут быть и ленивы для того, чтобы не добывать еду, если здесь есть вдоль трассы. Люди выкидывают еду, люди подкармливают. Зачем той же самой лисице охотиться где-то в полях, тому же самому зайцу?
0: Когда ей бабушка дает батон каждый
1: когда,
0: день.
1: Когда когда тут все это есть, зачем? Животное просто не пойдет никуда охотиться, а животное – это дикое животное, оно должно самостоятельно добывать себе пищу, но ни в коем случае это не от рук человека должно происходить.
0: Давайте попытаемся еще раз вернуться на трассу. Все-таки, может быть, какие-то советы, как правильно, не знаю, обгонять, как бороться с соблазном, ну, там, газануть, как быть, если много грузовиков подряд идут, иногда они стеной идут, как быть мотоциклистом, расскажите нам.
1: Не только как быть мотоциклисту, но любому другому водителю. Во-первых, самое простое, если знак «обгон запрещен», мы ни в коем случае не выезжаем. Сплошная, двойная, сплошная. Мы не пересекаем, мы должны это расценивать как стена.
0: Но мы же
1: за стену
0: видим,
1: мы не выезжаем.
0: Никого нет уже, соблазн есть. Ну как вот...
1: Вот этот вот соблазн всегда приводит к печальным цифрам статистики, когда мы видим, когда мы читаем потом в новостях, что водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем, в результате ДТП погибли, там пострадали и так далее. Нет, вот этого как раз-таки и не надо допускать. Мы должны понимать, что если обгон запрещен, сплошная, двойная сплошная, мы ни в коем случае не высовываемся, ни в коем случае не совершаем эти рискованные
0: маневры. Тогда под вопрос.
1: Если ваше транспортное средство недостаточно набирает скорость, особенно если вы едете сейчас в гору, то вы должны понимать, что вы просто не разгонитесь. Если боковой ветер, транспортное средство тоже не сможет набрать достаточно быстро скорость для того, чтобы совершить опережение впереди идущего транспортного средства. Поэтому нет, мы ни в коем случае в эти моменты никуда не высовываемся. Если идет колонна грузовиков, вы все прекрасно ориентируетесь в дорожной обстановке, вы видите, когда вам водитель большегруза, дальнобойщик, да, он подаст сигналы просто поворотниками, можно выехать, нельзя. Они все очень культурные, достаточно вежливые, и они предупреждают, что впереди нет, не суйся, впереди
0: встречка.
1: А напомните,
0: какими сигналами они-то для тех, кто не сталкивался, как они показывают?
1: Если они тебе показывают слева, что там моргают, да, значит, встречка тебе идет. Если справа, то, пожалуйста, ты можешь объехать их.
0: Ну, то есть, в смысле, он должен пару раз
1: моргнуть? Да, он там, моргнет тебе знаками поворота, несуйся навстречку, что там поток идет. Да.
0: То есть это не приглашение обогнать, это
1: нет,
0: как раз
1: ни в коем
0: нельзя.
1: Случае он предупреждает тебя о том, что там встречка тебе идет, сейчас ты сунешься, и ты попадешь по встречку. Когда идет колонна таких грузовиков, мы просто не видим, что впереди, особенно за поворотом, если у нас извилистая дорога, темное время суток, не сразу же увидишь приближающееся транспортное средство, поэтому смотрите за теми сигналами, которые вам подают.
0: Ну вот
1: водителя.
0: Я вот хотел спросить по поводу двойной сплошной и прерывистой. И вот по той же трассе Скандинавия едешь, ну, в Выборг, например, и иногда непонятно, почему вот здесь вот сплошная идет, двойная, потом раз, вот есть вот разрыв, и он какое-то время идет, потом опять двойная сплошная, и вроде и поворотов-то особо нет. И вот в чем логика? То есть иногда, ну, я думаю, что любому нормальному водителю и так понятно, что если ты плохо видишь за поворотом, ну, в здравом уме никто и не поедет обгонять, это само собой разумеется. Но когда дорога прямая, как бы, вот тебе кажется, а здесь можно, а здесь нельзя, вот, это почему?
1: Ну, это связано с интенсивностью потока, связано с тем, что, значит, ранее там происходили именно в этих участках дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу встречного
0: движения. То есть это неспроста, это не то, что краска кончилась у этого, который
1: нет,
0: наносит?
1: Это нет, это специально. Все как раз-таки у нас и все наши изменения в улично-дорожной сети, в нанесении дорожной разметки, установки дорожных знаков, это все обусловлено в том числе и показателями аварийности, статистики, когда устанавливаются ограничения скорости, когда мы устанавливаем показываем ограждение Нью-Джерси, тросовое ограждение, когда двойные сплошные наносятся разметки, это говорит о том, что значит здесь когда-то что-то было, раньше да, было прерывисто, но была проблема. Сейчас нанесли, чтобы водители не выезжали на полосу встречного движения, чтобы дисциплинировать водителей, чтобы исключить момент именно лобовых столкновений. Самые тяжелые всегда последствия – это от лобовых столкновений. Особенно сейчас, когда у нас многие начинают путешествовать между регионами, отправляются отдыхать на побережье Черного моря, Азовского моря, либо просто к родственникам в другие регионы. Как правило, как отработали мы всю неделю, да, отпуск у нас начинается с понедельника, ну зачем терять выходные, в пятницу вечером сели в машину и поехали. Ну,
0: ты же замученный,
1: да,
0: усталый.
1: Водитель должен как раз-таки понимать, что в пятницу он пришел с работы, он уже ничего не делает, он уже ложится спать, собираются все остальные, водитель должен был заблаговременно подготовить автомобиль, пройти ТО, все поменять, все посмотреть, автомобиль должен уже просто отдыхать так же, как и водитель. Утром встали, попили чай, кофе, загрузили вещи и спокойно поехали. Только так и никак иначе. Но ни в коем случае мы не стартуем. Вот в 5 вечера рабочий день закончился, я быстренько домой приехал.
0: Но в полшестого уже поехал.
1: Ни в коем случае вот такого не должно быть, потому что уже в 9-10 вечера уже начнется просто утомление. Водитель начнет засыпать, пассажиры тоже начнут засыпать. И здесь, извините, и выезд на полосу встречного движения может быть, и съезд по ходу движения в кювет в правый, либо в левый вы уйдете через встречную полосу, перевернется автомобиль и могут погибнуть, пострадать люди. Что, как правило, у нас сейчас и мы видим, что просто-напросто по непонятным причинам водитель съезжает, наезжает на дорожное ограждение, переворачивается, погибает вся семья. Ну, потому что не выспался, потому что все уставшие, утомленные, все спали. Водитель не заметил, как заснул, вот и все, беды не миновать.
0: Ну, это ужасное ощущение, потому что ты его не чувствуешь.
1: Нет, едешь, абсолютно, едешь, это очень опасно. Да, да. Это состояние как раз-таки, и водитель действительно не понимает и не чувствует, он не понимает, как он даже засыпает за рулем. Это очень опасное состояние, и даже тот, кто едет с водителем, да, как правило, называют штурманом, впереди сидящий человек не должен спать, он тоже должен разговаривать с водителем, смотреть за его реакцией, наблюдать, если водитель начинает медленно моргать, начинает кивать головой, уже не слышит, что ему говорит пассажир, да, не реагирует никак, то тормошим водителя, съезжаем максимально в безопасное место, останавливаемся,
0: все, да, и больше не двигаемся.
1: Уже не двигаемся, угу. Да, это уже просто опасно.
0: Ой, слушайте, ну с грузовиками же вроде же есть контроль за водителями, да? То есть это там прямо
1: да,
0: компания,
1: они, как правило, да, встают, потому что у них у всех установлен тахограф, они ночью очень редко передвигаются, только если он выехал изначально в ночь, а не утром. Всякое бывает, у них тоже свои графики, свое расписание. Но в основном, да, большие грузы, они стоят. Они начинают уже парковаться часов в 10-11 вечера и стоят они примерно до 5-6 утра. Угу. Они тоже свой сон в 8 часов они отдыхают и потом дальше продолжают движение.
0: Давайте какие-то в завершении банальные слова скажем по поводу езды на длинные расстояния. Водитель должен быть отдохнувший. Не должен превышать. Я понимаю, что сейчас, наверное, уши сворачиваются в трубочку, все же превышают, но или хотя бы в разумных пределах.
1: Золотые это слова, тише едешь, дальше будешь, никто не отменял. И правило 3D, дай дорогу дураку. Если ты видишь, что кто-то хаотично едет по дороге, начинает подрезать, шашковать, еще что-то, ну не стоит с ним соревноваться и быть учителем, пытаться его научить чему-то, нет. Его и так уже потом жизнь научит, рано или поздно он доедет до своего конечного пункта, к сожалению, возможно, и печально это будет.
0: Римма, совсем напоследок, какова у нас ситуация с питбайками, о которых мы говорим, по-моему, уже год, наверное. Есть ли хоть какие-то движения на какое-то уменьшение вот этой ужасной статистики? Или оно, или может какое-то плато, не больше, не меньше?
1: Сейчас пока что мы наблюдаем, что все больше несовершеннолетних у нас становятся участниками дорожного движения, водителями этой мототехники, родители приобретают эту мототехнику.
0: То есть ничего не останавливает людей, да? Сколько мы не говорим.
1: Потом это да. Это общение с сотрудниками госавтоинспекции, общение с инспекторами ПДН. И это все очень неприятно, конечно, родителям. Они так удивляются, а почему, а что и как. В дальнейшем материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы, сотрудники госавтоинспекции, сейчас проводим профилактическое мероприятие. Оно у нас с понедельника началось, будет длиться 2 недели в июне. Юный водитель, как раз таки мы будем пресекать факты управления транспортными средствами несовершеннолетними, в том числе, когда у нас на средствах индивидуальной мобильности катается несовершеннолетний ребенок под чужим аккаунтом, под аккаунтом своих родителей. либо это его личный, но достаточно мощный, который приравнен к мопеду. Здесь, естественно, мы проводим профилактическую работу. Сейчас активно работаем с несовершеннолетними по пресечению правонарушений несовершеннолетними, изъятия их из участия в дорожном движении как водителей. Поэтому, уважаемые родители, не хотелось бы, чтобы ваше время и время каникул ребенка было омрачено. Подумайте, а стоит ли вообще приобретать такую технику ребенку, если за это предусмотрена административная ответственность, если потом у вас и у ребенка могут возникнуть проблемы. Это общение с комиссией по делам несовершеннолетних, постановка на внутришкольный учет. Зачем вам это все надо?
0: Лучше купить айфон, я хотел сказать, но, наверное, это тоже не очень хорошо. Купить гантелю, чтобы он занимался тяжелой атлетикой дома или там во дворе. Но тоже, но, наверное, тоже вряд ли. Вот все-таки, мне кажется, такая борьба, она такая тяжелая у вас.
1: Но помимо административной, мы же понимаем, хочется, что дети получают травмы, дети становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. У нас уже 8 ДТП с участием мототехники, когда несовершеннолетние управляли, и произошло. Поэтому не стоит пополнять вот эту цифру статистики, увеличивать ее. Она как раз-таки должна идти на уменьшение. И только вместе с родителями мы сможем это сделать, когда сами родители не будут отдавать детям ключи.
0: Родители не смотрят ни наше с вами видео, ни тем более ваш ГИБДДшный канал, очень интересный, кстати. Но он такой страшненький, честно говоря. Вот я тоже так иногда вроде попадается какой-то заголовок, думаешь, не пойду внутрь смотреть, наверное, там какая-то беда, наверное. А как донести до людей? Вот, пожалуй, наверное, самый главный вопрос.
1: В сети не так давно разлетелось видео, как в одном из дворов маленький ребенок в Ленинградской области, катаясь на беговеле, угодил под колеса автомобилей. Многие же осознали, родители подумали, а действительно, а почему тут автомобили ездят? А где ребенок должен был кататься? А роль мамы? Многие как раз-таки задались вопросом, а роль мамы? И здесь роль родителей, она очевидна. Родители обязаны воспитывать своих несовершеннолетних детей, следить за времяпрепровождением своих детей. Это обязанность родителей. И ни в коем случае не отвлекаться. Когда вы вышли с маленьким ребенком на дорогу, вы вышли во двор, вы должны понимать, что доедьте вы сперва до детской площадки, пусть там ребенок катается. Дорога – это не место, где ребенок должен кататься на самокате, на беговеле, на велосипеде. Это опасно для ребенка. Особенно, когда вот у вас во дворе припаркованы автомобили, с ребенком надо объяснять и разбирать ситуацию, что он не должен выезжать из этих припаркованных автомобилей. Это зона опасности, повышенной опасности и для водителей транспортных средств, для родителей, которые должны детям просто привить культуру поведения и именно критическое мышление, что ребенок, подходя, должен критически мыслить, а нет ли тут опасности.
0: Давайте на позитиве. Давайте продекларируем, что с сегодняшнего дня штрафы измеряются в евро. И как-нибудь вот какую-то такую внести, может быть, немножко нелепую, но все-таки, такую вещицу, чтобы она запала в душу нашим слушателям. Я не знаю, я вот до сих пор адепт того, что все-таки, если по телевизору не показывают или как-то вот с больших СМИ не идет какая-то информация именно не о репрессии, о возмездии, о наказании. Мне кажется, вот без этого как-то не сдвинется. Как-то у нас народ такой пофигист, честно говоря. И если бы поставить съемочную группу Первого телеканала на каком-нибудь перекрестке таком, на котором много совершается всяких очевидных таких и просто показать, как едет девушка и разговаривает по телефону, как инспектор у нее достает телефон, плоскогубцами его переламывает напополам, права разрезает ножницами, стоит эвакуатор тут же, девушка уже в наручниках, и следующая тоже, и потом и все бы посмотрели и сказали: «Ё-моё! Началось, теперь все, где ПДД? Принесите мне, я хочу посмотреть книжку, что там написано, давайте все-таки вспомним». Я не знаю даже как. Это, конечно, не слушайте, это мы отрежем. Но хочется все-таки, чтобы люди, действительно, как-то с мозгами были все-таки. Вот так.
1: Хочется обратиться к каждому, кто нас слушает. Смотрите за собой и соблюдайте правила дорожного движения. Именно от вашего поведения, от вашего соблюдения правил дорожного движения может зависеть чья-то жизнь. Поэтому будьте предельно внимательны, уважайте друг друга, цените то, что у вас есть.
0: Рима, приходите к нам почаще, будем об этом говорить бесконечно, лишь бы был толк. Спасибо вам большое. Напомню, что Рима Акимова, руководитель отдела пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была у нас в гостях. Спасибо и счастливо. До новых встреч. До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Всем здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Как всегда, согласно этим позывным, представитель газеты «Санкт-Петербургские ведомости», замечательный Александр Цуканов. Александр, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как ваши дела?
2: Все восхитительно и прекрасно.
1: Все-таки лето лучше, чем зима.
2: Конечно, и теплее, но иногда бывает по-разному.
1: Итак, о чем же пишет ваше замечательное издание? Прошу вас.
2: Итак, ну, собственно, вы замечательно предварили нашу первую тему.
1: Я нечаянно.
2: Поговорим про лето, конечно же. Про лето, но в интересном контексте.

0: чаще гуляют на улице, чаще все-таки проводят время на свежем воздухе, необходимо регулярно напоминать о самых пусть и простых, пусть тех правилах, которых они уже 100 раз слышали, но 101-й никогда и никогда не будет лишним. Я сейчас на самом деле не скажу ничего нового, но мне кажется очень важно все-таки еще раз напомнить и детям, и взрослым об этих немаловажных правилах. В частности, какие опасности могут подстерегать их и летом, и не только летом, на самом деле они актуальны, мне кажется, для любой поры года. В частности, это путешествие на автомобиле, и не только на автомобиле. Конечно же, это обязательно детское кресло, в зависимости от возраста. Обязательно пристегнутый ремень безопасности. Это жизненная необходимость, как пишет наш корреспондент, особенно для детей. Также обязательно регулярно напоминать о правилах, пусть самых простых. Это светофор, пешеходный переход, особенно во дворах, в частности, там, где стоят автомобили, там, где зеленые насаждения, и видимость несколько может быть затруднена. То есть ребенок может выйти из подъезда и, ни о чем не подозревая уже, в своих мыслях, в предвкушении встречи с друзьями, его также может подстерегать опасность. То есть, как минимум, направо-налево посмотреть, немножечко замедлиться, изучить обстановку вокруг, и уже будет гораздо-гораздо безопаснее. Также необходимо помнить об электросамокатах. Ну, куда же без них? В частности,
1: в смысле, нередко... от них, как от них уворачиваться? Или
0: в том
1: наоборот,
0: числе.
1: Как...
0: В том числе. Но, к сожалению, несмотря на достаточно большое количество ограничений, которые вводят сейчас у нас касательно электросамокатов, нередко наблюдается, что родители, а все мы знаем, что сейчас запрещено ездить на электросамокатом лицам, не достигшим 18-летия, но, тем не менее, некоторые родители абсолютно безрассудно отдают детям свои аккаунты, и дети без каких-либо проблем могут арендовать самокаты. Это, конечно же, очень и очень опасно. И как раз-таки детский задор и призывает нередко в таких ситуациях: а поехали на одном самокате вдвоем, втроем и так далее. Этого делать, конечно, катастрофически совсем нельзя. Ну, что еще привлекает детей? Конечно же, опасность, конечно же, к сожалению, жажда приключений, да, это всякие, как пишет наш корреспондент, заброшенные помещения или отдаленные уголки парков. Ну, там, конечно же, тоже может подстерегать опасность в любых малолюдных местах. И наш корреспондент напоминает, что подросток, достигший 16 лет, уже самостоятельно несет ответственность за какие-либо собственные правонарушения. А до этого возраста ответственность несут родители все-таки. Но нередко дети решают провести летние каникулы не столько на свежем воздухе, сколько в телефоне, за компьютерными играми. И, конечно же, там тоже их может подстерегать опасность.
1: Господи, да.
0: Например.
1: Куда ни пойди.
0: На самом деле, к сожалению, так. Но если помнить правила, то все будет замечательно. В частности, в играх, как нам всем хорошо известно, есть чаты, где могут пользователи общаться между собой. И там тоже могут подстерегать злоумышленники, которые могут втягивать детей в различные неприятные ситуации. То есть об этом, конечно же, тоже стоит помнить.
1: А не знаешь ли ты, дружок, какой код от сейфа у папы?
0: Возможно, или пин-код от карты. Разные ситуации могут быть, конечно же. И самое-самое главное правило, как мне кажется, это все-таки необходимость не общаться ни при каких обстоятельствах с незнакомцами, даже если они выглядят достаточно дружелюбно, в частности на улицах. Да. И мне кажется, если все это помнить, то лето пройдет беззаботно, легко и будет наполнено теплыми, яркими воспоминаниями.
1: Ой, господи, ваши бы слова действительно в реальность бы.
0: Ну, ничего, многие послушают этот эфир, вспомнят об этих правилах и будут, как говорится, на чеку.
1: Да, дай бог, да.
0: Итак, следующая наша статья также посвящена лету, ребятам, детям, но уже называется «Учебе, время, работе, лето». Как нам хорошо известно, многие ребята предпочитают летом не только гулять, бегать, прыгать, загорать, ездить на море с родителями, а и посвятить лето каким-то подработкам. Почему бы и нет? В принципе, почему ребята, согласно статистике, как пишет наш корреспондент,

0: выбирают. Ну, заработок, это, конечно, понятно. Но в то же время они преследуют цель еще познакомиться, подружиться, так сказать, внедриться в новый коллектив и, конечно же, найти себе новых друзей, сверстников, которых тоже немало.
1: А там еще страшное дело, еще же всякие уже такие первые любовные дела, правильно? Какие-то влюбленности
0: зависит
1: подростковые.
0: Зависит от возраста.
1: Ну да, наверное, да.
0: Почему бы и нет? Вот сейчас, собственно, и поговорим, кто
1: тоже
0: же,
1: опасность большая, да.
0: Кто же, в принципе, ищет подработку и, в принципе, как это организовать безопасно в Санкт-Петербурге? Например, нынешним летом в Ленинградской области, мы сейчас вот прям в принципе о ситуации в регионе будем говорить, в Ленинградской области планируют трудоустроить не менее 5500 школьников и подростков на всякие такие летние подработки, и всего по региону около 400. Достаточно много организаций готовы принять их на работу. Чем же, в принципе, планируют заниматься ребята и что они могут делать в этих самых организациях? Представители предприятий, как они сами отмечают, нередко предпочитают, скажем так, знакомиться со своими будущими коллегами еще со школьной скамьи. То есть они приходят в школы и вот так вот в том числе приглашают на подработку ребят, чтобы познакомиться. И ребенок с самого подросткового возраста мог уже понимать, хочет ли он в этой сфере работать или же нет. Что же все-таки предлагают и какие профессии, вакансии, назовем их так, открыты для несовершеннолетних. Как пишет наш корреспондент, выбор профессий, которые могут примерить на себя молодые люди от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время достаточно большой. Например, подростки работают в образовательных организациях, занимаются благоустройством территорий городов и поселков, также приводят в порядок мемориалы, памятники, братские захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны в том числе. Выполняют какие-либо мелкие ремонтные работы, ухаживают за животными, например, в различных ветцентрах и подобные. Мне кажется, очень-очень такая значимая деятельность и приятно заниматься, может быть, ребенку этим. С чего начать и как, в принципе, найти эту подработку? Алгоритм поиска, как пишет наш корреспондент, достаточно простой. Он начинается с дистанционной подачи заявки через единую цифровую платформу «Работа России». То есть через нее и можно найти ту самую подработку мечты. А также можно очно обратиться в любой из филиалов кадровых центров. При себе не понадобится какой-нибудь огромный список документов, достаточно будет паспорта, подтвержденного профиля на госуслугах, для формирования электронной трудовой книжки, банковская карта, чтобы получить, конечно же, вознаграждение, и также медицинская справка установленной формы. А для тех, кому 14 лет, также будет необходимо согласие одного из родителей, согласно закону.
1: То есть можно попробовать поработать в этой сфере, да?
0: Да,
1: ну, конечно. Хирургом, что-нибудь отрезать там кому-нибудь.
0: Думаю, нет, в предыдущем списке не было таких серьезных задач. А вот что-нибудь попробовать благоустроить вполне себе можно.
1: Благоустройство, да, святое дело, да, согласна.
0: Конечно. Ну, собственно, что же обещают работодатели таким ребятам? Как же оплачивается их труд? Ну, конечно же, мы прекрасно помним, что они работают не полный рабочий день.
1: Подождите, арабский труд, хижина дяди Тома, Америка, рабы на плантациях.
0: Не в этом случае. Итак, по закону подростки до 16 лет не могут работать более 24 часов в неделю, а для сотрудников от 16 до 18 лет предел составляет 35 часов.
1: Подождите, 24 часа в неделю, грубо 25 огрубим, да, 5 рабочих дней по 5 часов в день.
0: 5 часов в день,
1: получается,
0: да,
1: ну
0: да.
1: Тоже, ну если с перерывом, если с обеденным, да, ну и не так и много.
0: Немного и немало, вполне себе достаточно времени что-то сделать полезное и погрузиться в атмосферу.
1: Подростки, все вперед, попробуйте себя на этой
0: ниве. Я больше скажу, достаточно неплохую зарплату предлагают работникам. Она ориентируется все-таки на МРОТ, минимальный размер труда, 27 с небольшим тысяч рублей. Ну, конечно же, далее уже на усмотрение работодателя, количество, опять-таки, отработанных часов и тому подобные факторы. Также есть надбавка от службы занятости в размере 2 с небольшим тысяч рублей. Именно вот для таких юных дарований.
1: То есть это как благодарность за то, что они отозвались на вот эту акцию по проверке себя, по тесту в профессии, так что ли?
0: Ну, не то чтобы акцию, но то, что они проявили инициативу.
1: Инициативу, да, правильное,
0: да,
1: слово,
0: да. Проявили инициативу, конечно, это должно поощряться обязательно. Ну и чтобы у них был стимул следующим летом, на следующих летних каникулах также посвятить время не только компьютерным играм, а чему-то.
1: Я бы еще добавил бесплатный сытный обед.
0: Не везде, насколько мне известно, но если заботливо родители его положат с собой, я думаю, не исключено. Да, ну и, конечно, при поиске работы, как мы говорили буквально в прошлом эфире, также очень важно быть внимательными, потому что нередко попадаются так называемые ложные объявления, когда мошенники под маской каких-то крупных компаний размещают объявление, вакансию, она будет очень-очень похожа.
1: Ну, это смотри, пункт первый нашего сегодняшнего эфира, где мы говорили о безопасности молодежи.
0: В том числе, да-да-да. То есть и здесь нужно быть очень и очень внимательными, и при выборе все-таки организации стоит обязательно посоветоваться с родителями.
1: Ой, я напомню, друзья мои, что в гостях у нас главный редактор сайта газеты «Санкт-Петербургские ведомости», замечательная Александра Цуканова.
2: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
0: Ну, тема лета у нас сегодня будет буквально почти по всем материалам проходить красной нитью. Вот, Александр, с каким блюдом у вас все-таки ассоциируется лето?
1: Ну, наверное, с тем, что растет на грядке. Какая-нибудь, я не знаю, господи, с чем? Какой-нибудь салатик, какой-нибудь там свежий лучок, свежевыросшая картошечка.
0: А если это все смешать и залить квасом?
1: Не, вот я такие вещи
0: не
1: очень люблю, но я знаю, что есть масса прямо вот фанатов подобной пищи, всех этих окрошек и так далее.
0: Конечно,
1: наверное,
0: собственно,
1: да.
0: Об окрошке я предлагаю поговорить.
1: Да,
0: у нас целый обзорный материал был недавно посвящен этому замечательному летнему блюду.
1: А название идет от крошка, так?
0: Нет? Летнее крошево называется материал.
1: Хорошо.
0: Да. Итак, в поддержку ваших слов, буквально в первом абзаце наш корреспондент признается, что сама не любит окрошку и никогда ее не ест. Но, тем не менее, работа журналиста такова, что она все-таки создала такой подробный, очень интересный обзор именно на это блюдо. Ну, собственно, начнем с такой теории и немножечко цифр и статистики. Окрошка – это сегмент рынка холодных супов. Ну, в России все-таки больше приняты теплые супы, да? Но
1: горячие,
0: и холодные тоже, да.
1: Раскаленные.
0: Кому как нравится, кому как нравится. Но все-таки холодные тоже пользуются спросом. Рынок этих самых холодных супов в России сейчас только формируется. Но еще недавно буквально такие блюда готовили только на домашней кухне, а сейчас уже в достаточно многих ресторанах, таких достаточно именитых, можно встретить такое блюдо, как окрошка. Но что касается мирового рынка холодных супов, он уже давно обсчитан специалистами, и известно, что годовой оборот составляет 5 миллиардов долларов.
1: Окрошка.
0: Не только. В принципе, многие холодные супы.
1: Вот сейчас как-то многие зауважали себя. То есть я как бы кушаю это вообще-то.
0: Да-да-да. Итак, что касается каких-то норм и так далее. Холодные супы, подаваемые в российском общепите, как мы уже сказали, это достаточно популярное блюдо ныне, имеют температуру приблизительно 10-14 градусов. Это требование закреплено Санпином, конечно же, для организации того самого общепита. чипита. И если окрошка, в составе которой есть сметана, ну, хотя бы 20-30 минут постоит на жаркой погоде, то ее, конечно же, употреблять уже будет нельзя.
1: То есть можно, но с последствиями.
0: Лучше, в принципе, не нужно, чтобы избежать любых последствий. Даже если вы сидите где-нибудь в ресторане напротив окна, куда светит солнце, и опять-таки блюдо задержалось на вашем столе 20-30 минут, то здесь тоже следует быть внимательным.
1: Почему? Вытащил мух всех и я извиняюсь. Да.
0: Сейчас про температуру все-таки речь. Это флора и фауна, это немножечко другое у нас. Итак, немного о рекордах, потому что окрошка тоже внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Также процитирую. В Книгу рекордов России, прошу прощения, в Книгу рекордов России попала окрошка, приготовленная на Кубани. На ее производство ушло, внимание, 1,5 тонны кваса, 160 килограмм сметаны, 200 бутылок пшеничного хлеба, 150 килограмм огурцов, 40 килограмм редиса и так далее. Сколько же окрошки из всего этого получилось? Свыше 4000 порций было приготовлено. Таких достаточно небольших, я
1: и
0: думаю.
1: И съедено? Или
0: не указано знаю. В нашем материале, к сожалению, но, думаю, стоит уточнить этот вопрос. Думаю, ели достаточно долго. Такой, в принципе, большой объем. Ну что же, я предлагаю немножечко обратиться к истории вообще, в принципе, как это блюдо появилось в нашей русской культуре, как оно менялось, или, может быть, оно изначально не менялось. В принципе, если поделиться такими личными наблюдениями,
1: то есть, когда на Руси кончились спички, нечем было разжечь огонь, то кушали холодное. Ну, это моя версия.
0: Давайте послушаем версию корреспондента. Давайте, тогда. Да. Да. Исходя из моих личных наблюдений, сколько знакомых бы я ни опрашивала, практически в каждой семье окрошку готовят по-разному. Двух идентичных рецептов, признаться, мне найти не удалось. А рецепт, по которому готовят окрошку в моей семье, в том числе, абсолютно уникальный. И его также я нигде не встретила. Ну что же... К истории немножечко обратимся. Изначально ингредиенты были абсолютно разные, менялись в зависимости от региона.
1: То есть пиво Балтика, пиво охотничье, пиво Клинское.
0: Ни в коем случае, только полезные продукты, только полезные. Самые первые рецепты русской окрошки, как рассказывает наш корреспондент, внесенные в кулинарные книги, то есть записанные, зафиксированные, появились во второй половине 18 века. Рецепт звучал так. Так, также процитирую. Искрошить жарких мяс с луком, залить огуречным рассолом, добавить огурцов и сметаны или кваса и добавить кислых щей. Достаточно интересно. Не представляю себе этого окрошку, конечно.
1: Из другого блюда получается ингредиент,
0: получается,
1: да?
0: Да, ага. Вот так и пишет наш корреспондент, что специально какого-то особого мяса для окрошки не было, то есть...
1: А сходить в Пятерочку других... или в Ленту у них не было?
0: Я думаю, в 18 веке далековато была Пятерочка на тот момент, поэтому немного трудно было идти, поэтому, ну, готовились того, что нашлось под рукой. Да, да, да, да. А потом уже в зависимости, опять-таки, от регионов, в окрошку стали добавлять редис, вареный яйца, горчицу и так далее, ну, уже более-менее по вкусу. И все-таки традиционно принято, что окрошка – это холодный суп на квасу, как это?
1: Да,
0: да, пожалуй. В большинстве регионов, да, именно такая заправка принята. И возвращаясь, так сказать, к любви и нелюбви к окрошке, было проведено целое исследование, опрос. И всего 25% респондентов отметили, что они, в принципе, не едят окрошку. Ну, четверть, в принципе, не особо любят, даже не в принципе не едят, а достаточно редко едят окрошку. Я лично очень люблю окрошку, но по нашему фирменному семейному рецепту.
1: А я ко второму отношусь, как вы говорите, достаточно редко.
0: Но в принципе не отказываетесь от этого блюда, да. Что касается статистики, 13% опрошенных используют минеральную воду или даже соевый соус, ну, конечно же, разбавленный для окрошки. И также есть предпочтение, ну, таких уже гурманов, мне кажется, кокосовое молоко, березовый сок или камбучу. также это используют. Кто? Можно будет прочесть в нашем материале, тут также это подробно об этом рассказывается.
1: Страшное слово произнесли. Да.
0: Есть и такое. А что касается кошелька, сколько же нужно будет на крошку, опять-таки, зависит от ингредиентов. В среднем, вот по актуальной стоимости на нынешний год, средняя стоимость составляет около 500 с небольшим рублей. В
1: за принципе, кастрюлю.
0: На приготовление. Да, да, да. И уже одна порция, соответственно, ну, небольшую кастрюлю, не 5 литров, конечно. Вот, 144 рубля приблизительно будет одна порция. Но уже если какие-то изыски в нее добавлять, например, мясная или рыбная крошка уже не с колбасой, как это также принято в большинстве регионов, то средняя стоимость уже будет 702 рубля, то есть 175 рублей за порцию. Приблизительно так.
1: Предлагаю передохнуть и взять небольшую музыкальную паузу, с вашего позволения.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. Продолжаем наш эфир.
1: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
0: В эфирной студии по-прежнему Александра Цуканова. Замечательная. У нас идет прямая видеотрансляция на нашей странице ВКонтакте. Ну, Александр, продолжаем читать удивительные статьи из вашей замечательной газеты. Прошу вас.
2: Удивительные и, самое главное, полезные.
0: И правдивые.
2: В том числе. Обязательно, куда же без этого.
0: Да.
2: «И торговать, и торговаться» называется наша следующая статья. И сразу же наш корреспондент утверждает, что спрос на персонал в ритейле, то есть в продажах, сохраняется как внизу, так и для управленцев. То есть в розничных продажах спрос на сотрудников сохраняется на достаточно высоком уровне. То есть кто это могут быть? В частности, продавцы в магазинах, как в крупных торговых сетях, так и в каких-то точечных магазинах, в которых продаются такие узкие товары, в том числе сохраняется достаточно большой спрос. Как рассказывает наш корреспондент, розничная торговля остается для соискателей спасительным островком стабильности. То есть практически всегда, когда мы заходим за продуктами даже в магазин, можно встретить объявление, что требуются сотрудники.
0: Продавцы.
2: Обязательно,
0: да.
2: Пусть даже не в эту точку, но по крайней мере в каких-то ближайших абсолютно точно можно будет найти вакантное место для себя. И самое главное, недалеко от дома. Кажется, очень удобно. Итак, найти работу достаточно просто. То есть, обратившись, можно и напрямую, можно и через специальные сервисы по поиску работы. То есть, достаточно быстро можно выйти на работодателя и уже пообщаться, подходит или не подходит такая работа. Сейчас в Петербурге размещено более 3,5 тысяч вакансий именно вот в этой сфере. Кого же, в принципе, ищут? Ищут, начиная от директора магазина, то есть уже управленческие такие должности, администраторы, мерчендайзеры, товароведы, водители, то есть все-все-все, кто могут быть задействованы в этой сфере. А что касается уровня оплаты труда, то он также достаточно достойный, как мне кажется. Но, конечно, зависит от должности и от конкретного места работы. Уровень оплаты труда в зависимости от специальной торговой точки, как я уже сказала, варьируется от 60 до 100 тысяч рублей. Это непосредственно у продавцов, товароведов и так далее. А уже руководящие должности могут рассчитывать на 70-80 и выше. Опять-таки, зависит от умений, опыта в том числе. Что очень удобно, это график. То есть он достаточно мобильный. Это также крупным шрифтом всегда прописано в объявлениях. Можно работать и ежедневно, если позволяет здоровье, желание и возможности.
0: А можно дома работать? Там дома нету?
2: Нет, именно для таких только очный формат работы. И ежедневно 2 через 2, 4 через 2, хоть пятидневка, абсолютно как угодно, по согласованию с коллегами, в том числе выбирается график, удобный именно конкретному сотруднику. Но все же, что предлагает работодателям рынок труда сейчас? Возрастная структура достаточно отличается, и все-таки молодежи немножечко меньше. В основном спрос в сторону опытных специалистов, именно они чаще всего являются соискателями на такие вакансии. Но, конечно же, прогресс не стоит на месте, и акцент делается в том числе на онлайн. Ну, все мы привыкли к доставкам и тому подобному, а это порождает определенные профессии в том числе. Например, упаковщики, доставщики как есть свои у конкретных сетевых магазинов, так и они могут пользоваться, в принципе, услугами доставки из таких более крупных сетей в том числе. То есть они расширяют собственный бизнес за счет спроса на том самом рынке, что человеку намного удобнее порой дома с телефона выбрать продукты. Он уже хорошо знаком с сегментом магазина и знает, что их качественные и свежие привезет курьер, и достаточно быстро они идти с тяжелыми пакетами, даже пусть из близлежащего магазина.
0: То есть какой мы делаем вывод, что в трудную годину всегда можно выйти на улицу, дойти до ближайшей доски, где это написано «требуется грузчик»,
2: да,
0: быстренько устроиться, и жизнь удалась.
2: Вполне, вполне еще очень-очень достойная оплата этого немаловажного труда также у нас предлагается. А, ну что же, поработали.
0: Так.
2: Следующая статья у нас
0: отдыхаем.
2: Называется «Сладких снов», вы абсолютно правы. Но не все так просто. Сибирские генетики взялись проанализировать хронический недосып на молекулярном уровне. Ну, у работающих людей он встречается достаточно часто. Да и у тех, кто не работает, тоже в силу определенных причин он может встречаться, к сожалению. Итак, многим кажется, что 6 часов сна – это более-менее достаточно. Ну, зависит от организма, возраста, сопутствующих каких-то заболеваний, состояния здоровья и тому подобное. Но на самом деле это, конечно же, не так. Здесь приведена достаточно интересная статистика. И если в течение…
0: Почему, конечно же, не так? Почему? То есть вот множество людей думают, что 6 часов, ну вот так вот вообще. Тут
2: это
0: приходит Александр,
2: чем?
0: Говорит, конечно, это не… Что вы думаете, фигню всякую? Извините.
2: Но избыточное количество часов сна тоже вредно, скажу в противовес.
0: А сейчас вы не говорите, конечно же.
2: Конечно же.
0: Ладно,
2: конечно
0: хорошо,
2: же.
0: Хорошо. Извините. Да.
2: Итак, интересная статистика. Если в течение 2 недель спать по 6 часов,
0: так,
2: то внимание, сообразительность и память будут такими же, как у человека, который не спал уже 2 суток. Представьте, что вы не спали 2 суток.
0: То
2: на каком уровне у вас концентрация будет? Да, да,
0: накапливается,
2: да.
0: Накапливается, да?
2: В том числе,
0: да,
2: накопительный эффект,
0: ага,
2: конечно,
0: ага,
2: же, наблюдается. А вот если спать не более 4 часов, то там совсем уже концентрация слишком и слишком теряется. Я сейчас не буду говорить про сопутствующие заболевания, которые, конечно же, влечет за собой недосып. Скажу о важном социальном эффекте. Например, человек работает на производстве. В принципе, любая работа важна, но возьмем как пример производство. У человека хронический недосып, но он работает, например, наладчиком определенного важного оборудования, которое на этом самом заводе. У него снижена концентрация, снижено внимание, и он может допустить досадную ошибку и уже тем самым повлечь угрозу для своих коллег. То есть у недосыпа не только личный эффект на собственное здоровье, а и очень важный такой социальный аспект также наблюдается. Что же говорят по этому поводу специалисты? Около 40 до 60% россиян, конечно, в больших городах этот процент значительно больше, то есть близится к 60%, они, конечно же, чаще все-таки не досыпают. Как комментируют специалисты, человек все-таки эволюционировал при тех условиях: ночь, темно, нужно спать, солнце встает, значит, встаем, бодрствование и так далее. Но сейчас человек может абсолютно спокойно менять благодаря перелетам, путешествиям и часовые пояса и так далее. То есть, например, он жил в Санкт-Петербурге достаточно долго, привык к одному ритму жизни, к определенному часовому поясу, а потом ему предстоит достаточно длительная командировка куда-нибудь во Владивосток. То есть это достаточно серьезные изменения для организма. Нужно либо перебороть этот период и не спать, ну, достаточно долгий период уходит, даже если человек кажется, что он привык к новому графику сна, внутри организма все-таки сложнее перестроиться к этим новым правилам. То есть нынешней физиологии человека немного сложнее адаптироваться к вот этим всем изменениям. И, собственно, специалисты исследуют на генном уровне, вот подробнее можно будет прочитать в нашей статье, как это все можно регулировать с минимальным уроном для здоровья.
0: Ну, подождите, на генном уровне это значит, что там ДНК меняться начинает, хвост вырастает, не знаю, там
2: хвост
0: роговой
2: вряд ли.
0: Покров.
2: А вот синие круги под глазами вырастают точно. От недосыпа достаточно часто.
0: Ну, может быть, действительно, да.
2: Конечно, конечно.
0: Ой, чего только не услышишь в этот день недели, друзья мои.
2: Ну, и перейдем конечно же, к позитивным новостям. У нас, в принципе, все так или иначе позитивные,
0: слава,
2: но
0: слава
2: совсем позитивным. Большая радость для всех, так и называется наш следующий материал. Я думаю, наши читатели точно об этом уже знают, слушатели Моторадио также наслышаны об этой замечательной новости, что у манулов Ленинградского зоопарка появилось потомство. Совсем недавно их уже показали широкой публике. И вот малыши пока что большинство времени остаются в логове, кормятся молоком и начинают, в принципе, открывать глазки, начинают социализироваться. И руководство зоопарка всегда просит посетителей именно у вольера с манулами достаточно осторожно и тихо себя вести, чтобы не напугать малышей.
0: То есть не надо их кормить там шашлыком,
2: не
0: там,
2: стоит,
0: макаронами,
2: не стоит.
0: Вот, пельменями.
2: И вот даже это. Гречкой не рекомендуется. И окрошкой в том числе.
0: Они все сами там, они все знают.
2: Они разберутся.
0: Да,
2: да,
0: хорошо.
2: Да, у них есть мама, папа, которая об этом позаботится. Почему же эта новость такая важная? В принципе, в России всего два зоопарка, где живут пары этих животных, у которых появилось потомство. То есть очень и очень редкий случай. И один из них как раз-таки наш ленинградский зоопарк. И, в принципе, представители этого вида в зоопарках, всего в 6 зоопарках по всей России можно увидеть. Ну и в продолжении нашей такой замечательной темы фауны, следующий наш материал называется «Что означает мяу и гав?». Ну, такой достаточно экзистенциальный вопрос. А суть-то в чем? Одна из китайских компаний представила устройство с искусственным интеллектом, которое, как утверждают разработчики, могут понимать те самые мяу и гав. Ну, казалось бы, в чем аспект новости? По интернету уже давным-давно гуляет куча-куча приложений, которых можно якобы перевести язык своего домашнего любимца.
0: Серьезно?
2: Конечно.
0: Я не пробовал ни
2: конечно,
0: разу.
2: Конечно, давно есть.
0: Но... А там только животных или иногда можно и человека попросить, чтобы перевели, что он сейчас промычал?
2: Человека, который недостаточно хорошо изъясняется, о таком не наслышано пока что. Но, как утверждают разработчики, вот те все приложения, которыми мы, возможно, даже пользовались, они несут больше такой развлекательный характер. Ну, конечно же, в них нет никакой точности. Это больше так повеселиться, провести время в компании. А это приложение, то есть оно... Это такая своеобразная программа, которая встроена в ошейник. То есть он не только аудио анализирует не только звуки, а еще и параллельно видит, что изучает животное, то есть на что смотрит животное в этот момент, когда произносится звук, что рядом, какая окружающая обстановка, какое состояние у животного на данный момент. То есть животное переживает, животное спокойно и так далее. На кого именно он смотрит, например, это хозяин, какие внешние факторы. То есть оно это все суммирует и якобы может выдавать достаточно точный ответ. Точный, неточный, признаюсь, не проверяла, но, говорят, работает.
0: А бывает обидный для хозяина? То есть собака-то привыкла, что он ни черта не понимает, а тут он раз, говорит, ах, ты так про меня думаешь.
2: На самом деле, знаете, по взгляду собаки иногда можно достаточно точно понять, о чем же все-таки думает ваш домашний любимец.
0: Старый дедовский
2: взгляд такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Итак, ну а теперь я предлагаю перейти к такому нашему уже традиционному историческому блоку и рассмотреть несколько таких интересных исторических ситуаций, поговорить о каких-то интересных исторических предметах, которые можно увидеть в музее Петербурга. «Кража без разумения» называется наша первая статья из этого блока. «Куда делись деньги?» так и осталось загадкой, утверждает наш корреспондент. Что же все-таки произошло? В фонде прокурорского надзора Петроградского окружного суда хранится достаточно необычный документ. На нем сухо канцелярским языком подписано. По наблюдению за делом некого Шуваева, обвиняемого в краже со взломом, за этой бюрократической формулировкой на самом деле скрывается такая достаточно трогательная история о мальчике, у которого была достаточно большая мечта.
0: Так.
2: Итак, история произошла 3 августа 1916 года. Кассирша одного из автомагазинов, ну и не только автомагазинов, там, где автозапчасти продавались, обнаружила, что, ну, конечно же, этот магазин находился в Петербурге, Обнаружила, что замок на кассе шкатулки сломан. Из кассы похищено ни много ни мало, по тем временам достаточно много, 55 рублей. Ну, если в современных деньгах 55 рублей вряд ли бы даже кто-то заметил порой, то тогда это были достаточно большие деньги. А когда пошло достаточно более подробное расследование, обнаружилось, что пропал еще старинный японский кинжал и даже австрийская винтовка и еще несколько автодеталей. И также была похищена динамомашина стоимостью 500 рублей, а по тем временам это совсем большие деньги. На кого же пало подозрение? На того самого мальчика. Это был 14-летний крестьянский мальчик Иван Шуваев. Он подрабатывал в том магазине как раз таки. При обыске в его квартире обнаружили все, что пропало, за исключением денег. Но к этому вернемся позже. То есть все предметы, которые были украдены, были обнаружены в его квартире. А что же выяснилось, в принципе, на допросе? «Истинной ценности похищенных вещей я не знал и не знаю», — сообщил мальчик. «И хотя мне хорошо известно, что воровать нельзя, это дурно, но я стащил динамо-машину от автомобиля, потому что хотел построить себе лодку с мотором». Кинжал и оружие также я собирался вооружиться, когда пойду на этой лодке. То есть у мальчика была мечта построить лодку, и не просто лодку, потому что, как уже выяснилось после того, как правоохранители пообщались с его отцом, на этой лодке он планировал уехать в родное село, из которого его семья достаточно давно переехала. То есть этот мальчик вместе с родным братом приехал в Санкт-Петербург. Брат старший, конечно, он затем ушел служить в армию, ну а мальчик далее подрабатывал в различных организациях, в том числе в этом магазине, даже успел поработать на Балтийском судостроительном заводе и в кофейном магазине, и уже потом попал на место, где совершил жуткое преступление.
0: Страшное преступление, да,
2: но во имя большой-большой мечты. Что же все-таки, какой вердикт вынесли правоохранители? После долгих-долгих споров сначала решили заменить мальчику арест на особый надзор полиции. Это уже случилось в октябре 1916 года. Ну а потом с наступлением 1917 года всем известных событий правила в некоторой мере поменялись, и мальчика в принципе освободили, то есть от любых надзоров, от надзора полиции и тому подобное. Как сложилась его дальнейшая судьба, к сожалению, неизвестно, но все-таки остается достаточно большой и даже немного риторический вопрос. Почему никого не заинтересовало, куда же все-таки делись деньги из кассы? Их никто так и не нашел, да и не искал, в принципе.
0: Ну, слушайте, прямо сценарий для фильма какого-то приключенческого.
2: Почему бы и нет?
0: Да.
2: Почему
0: Причем
2: бы и нет?
0: С закосом на вторую серию. Где деньги? Их титры пошли.
2: Ну, почему бы и нет, да? Итак, и в продолжении нашего исторического блока совсем кратенько расскажу. А подарок первому лицу называется наш следующий материал. Он у нас напечатан под рубрикой «Артефакт». Это значит, что мы рассказываем о каком-то значимом объекте историческом, который можно встретить в музеях Петербурга. В частности, в галерее драгоценностей Эрмитажа хранится один удивительный экспонат. Он связан с историей стоматологии при Высочайшем дворе. Называется он достаточно интересно. Туалетец с прибором дентиста. Это была такая совсем небольшая шкатулочка.
0: Это еще один прекрасный заголовок для триллера. Представляете, такого ужасного такого.
2: Ну почему ужасного?
0: Специальный кабинет.
2: Особый, конечно. Итак, этот предмет был изготовлен в районе 1700 года. То есть историки предполагают, что он даже старше в некоторой мере Петербурга, но не все так однозначно. Вернемся к этому обязательно. Это совсем небольшая шкатулочка размером около 6 6 сантиметров, где хранятся различные приборы, как раз таки из сферы стоматологии. Но шкатулочка, раз уж это был подарок первому лицу, как выяснили специалисты, потому что обнаружена она была, конечно же, во дворце, выполнена из золота. Золото, как известно, достаточно мягкий материал, относительно, и он не подойдет для разных стоматологических вмешательств, то есть оно несло достаточно такую полудекоративную цель, как предполагают историки, но в то же время могло быть задействовано и в практических целях, потому что когда эту коробочку нашли и вскрывали, там не досчитались одного предмета, и предполагают, что это было как раз-таки зеркальце, благодаря которому можно все всякими этими было причудливыми инструментами.
0: Это вот когда стоматолог засовывает в рот вам такую вот изогнутую фигню такую с зеркальцем.
2: С небольшим
0: вот
2: зеркальцем, это, да, да, ага, да, ага, конечно же. Но все же историки начали спорить, кому, какому же первому лицу был подарен этот инструмент, потому что всем хорошо известно, и в кунсткамере даже хранятся особые, назовем это, экспонаты, посвященные тому, что Петр Великий как раз увлекался зубоврачеванием, как это тогда назывался, и он лично совершал сложные стоматологические манипуляции, чему свидетельствует хранящаяся как раз-таки в кунсткамере коллекция из 62 зубов, лично извлеченных императором. То есть, исходя из предпочтений, вполне и Петру Великому могли подарить такой инструмент. Но также это мог быть и подарок Екатерине II от одного из французских послов, которые бывали в России, также историки предполагают, потому что она также была заинтересована всякими медицинскими вопросами, о чем свидетельствует прививка ОСП в 1768 году, которую она поставила себе и наследнику, то есть увлекалась медициной, и также этот предмет мог принадлежать и тебе. И ей.
0: Как скажете, да.
2: Да, да, но все-таки наш автор склоняется к мысли, что все-таки этот предмет принадлежал Екатерине II. Вот такой интересный артефакт у нас есть.
0: Ну что, у нас, я смотрю, со временем уже, как у вас там, о чем мы таком великом забыли сообщить?
2: На самом деле, великого много, обо всем и не сообщишь, больше смогут прочесть наши слушатели на страницах газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
0: Чего мы им пожелаем, и с благодарностью Александре Цукановой, которая, являясь главным редактором сайта газеты, находит время для прямых эфиров здесь, в нашей студии. Спасибо большое, Александра, ждем вас всегда по вторникам в 17:00, как
2: спасибо.
0: Обычно.
2: Да. До скорой
0: спасибо.
2: Встречи.
0: До свидания.
1: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: хорошего настроения.
1: Ну, не отпускают нас сегодняшние гости, и слава богу, и хорошо. В эфирной студии появляется вице-президент мотобратства Busy Riders, великолепный, красивый, как всегда, упитанный и видно, что состоятельный мужчина. Михаил Инцарский, у нас пишет привет. Да.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы поговорим, как и в прошлый год в эти же дни, как и позапрошлый год в эти же дни, о предстоящем замечательном событии, которое называется Busy Boat Ride.
2: Да,
1: и в этот раз ты не смог приехать с остальными.
2: Слушайте, в этот раз что-то у всех графики работы и все прочее, поэтому да, я сегодня буду в одну каску отдуваться. У нас была идея еще притащить, может быть, кого-то из участников, чтобы и они со своей стороны, ну, прошлых лет, чтобы они со своей стороны рассказали, но что-то все тоже заняты.
1: Давай по порядку. Что такое Busy Boat Ride вообще?
2: Busy Boat Ride — это мероприятие, которое было придумано много лет назад член нашего клуба Антоном Сомовым, к сожалению, непокойным, и нашим нынешним президентом Денисом Филом. Когда-то ребята придумали это мероприятие, чтобы дать возможность народу, который не знает, куда покататься один день в выходные, прокатиться по Ленинградской области, что-то посмотреть, что-то узнать, но чтобы не кататься просто так, в это добавлена была соревновательная составляющая, и, соответственно, сейчас мероприятие представляет из себя следующее. Мы отмечаем на карте Ленобласти уже больше 100 точек, потому что у нас народ включился в игру, нам еще подкидывают новые точки.
1: То есть
2: точки.
1: Некие маршруты.
2: Нет,
1: есть?
2: Не маршруты, именно точки.
1: Хорошо.
2: Именно точки. Каждому участнику перед стартом дается список этих точек, а дальше уже маршрут каждый участник составляет себе сам, как ему хочется, как ему нравится.

0: точка, до нее добраться тяжело, но тот, кто добирается...
1: Но вот эти 7 получается? Баллов, они для всех 7 баллов.
0: Они для, а, кроме эндуро-мотоциклов, для эндуро-мотоциклов 6, потому что эндуро-мотоциклов по грунтовке все-таки ехать легче. То есть те, кто на турендах ездят, у них некоторые точки стоят чуть-чуть подешевле, просто в силу того, что там на гусе или
1: давай
0: на...
1: Давай снова, предположим, доехать легче. Предположим, есть 100 точек.
0: Да.
1: Предположим, в среднем каждая стоит, в среднем, например, там 3 балла.
0: В среднем,
1: например,
0: да, в среднем так.
1: То есть если, и предположим, есть на это там 10 часов, ну, условно.
0: С 8 утра до 8, с 9 утра до 8 вечера, да, 11 часов длится заезд, да.
1: То есть, значит, человек, который рискнул это все дело пройти, он должен все эти точки пройти, доказать, что он там был. Каким-то образом это потом поговорим.
0: Верно, да.
1: То есть он проходит и набирает, соответственно, 100 точек по 3 балла, 300 ну, баллов. Ну, я грубо говорю.
0: 100 точек
1: грубо.
0: Не собирал никто.
1: Но смысл такой?
0: Смысл собрать как можно больше точек и даже не как можно больше, а заработать как можно больше очков.
1: То есть, погоди, я могу выбрать, например, там 10 точек очень дорогих и только на них сосредоточиться,
0: да? Совершенно верно.
1: Остальные, как лохи, едут там по дешевым, да?
0: А можно взять, много дешевых точек и тоже войти в призы, потому что ты успеешь объехать их больше. И в итоге там, если посмотреть там финишные таблицы прошлых лет, там разрывы между призерами буквально там 1 балл решает. Плюс есть штрафные баллы, то есть можно еще пенальти наловить за определенные моменты, и там вот у народа начинается уже, конечно,
1: вопрос задаю,
0: борьба.
1: Нужно обязательно все посетить?
0: Нет, сколько сможешь.
1: Сколько сможешь,
0: сколько захочешь. Ну, то есть, скажем так, да, те, кто рубятся на соревновательный элемент, те, кто рубятся в призы, да, там ребята стараются по максимуму лупить и прочее. Мы постоянно стараемся таким людям усложнять жизнь. Каждый год мы вводим какие-то ограничения специальные. Например, у нас есть ограничение средней скорости в 65 км в час. Мы это позаимствовали из раллийных гонок, эту идею.
1: А это можно назвать вообще в целом? Это гонка?
0: Нет.
1: Это вот как это назвать? Одним словом. Это
0: же... Заезд.
1: Вот,
0: заезд.
1: Хорошо.
0: Да, мы называем это заезд, потому что это не гонка. Скорость здесь не решает. У нас была девочка, которая приехала первый раз. Эля, по-моему, у нее какой-то легкий, я не помню сейчас, у нее какой-то легкий городской мотоцикл был, не очень кубатурный. Девочка приехала первый раз, и так вот на расслабоне девочка взяла гран-при. И она на данный момент один из вообще тех, кто ездил, набравший практически максимальное количество очков за все годы проведения
1: Дизибата. То есть она входит в вашу местную книгу Гиннесса?
0: А у нас есть специальный большой красивый кубок, на котором, как на Кубке Стэнли, каждый год появляется табличка.
1: А он переходящий?
0: Он переходящий, да. Но каждый год на этом кубке появляется табличка с именем абсолютного победителя.
1: Слушай, но вот эти точки, вот эти, они раскрываются участнику в день заезда?
0: Да, в день заезда.
1: То есть это секретная информация?
0: Нет, это не секретная информация, потому что мы же все равно что-нибудь придумаем. Потому что у нас старики-то уже даже знают какие-то точки и прочее, кто не первый год ездит. Но мы все равно что-нибудь придумаем. Например, был вариант, когда старикам на жеребьевке просто рандомно из шапки вытягивалась первая точка, которую они должны посетить. И если ты там дома сидел, делал себе заготовки маршрутов, то на старте мы тебе это все валим, чтобы уравнять шансы. На предстартовом инструктаже мы людям выдаем пакет, в который входит красивый большой стартовый номер, маршрутный лист, то есть все точки с координатами и со стоимостью. Прямо вот там, так вот. Карта, распечатанная Ленинградской области, на которой просто приблизительно поставлено, где эти точки находятся.
1: А навигатором можно пользоваться?
0: Навигатором можно, нужно. Можно пользоваться любыми техническими средствами, пожалуйста.
1: Ага.
0: У нас люди пробовали так, что у них там кто-то сидел на телефоне и прямо там составляли маршруты. То есть,
1: Коля, правее.
0: Мы на самом... Да, то есть у кого-то там штурмана были. Мы на самом деле очень радуемся, когда вот люди привносят свою такую фишку. Вот ничего не помогает. На самом деле выигрывает тот, кто грамотнее составит маршрут на старте.
1: То есть это совсем не обязательно, что это суперопытный?
0: Вообще не обязательно. Вообще. Ну, нет, естественно, мотоциклетный опыт у человека должен быть. Хотя у нас приезжали и первосезонники, у нас приезжали там девочки на легких мотоциклах, у нас приезжали толстые пузатые дяденьки на голдах и тоже спокойно себе катались, выигрывали.
1: А принять участие может вообще любой? Или...
0: Любой человек.
1: Ну, надо как-то заранее регистрироваться, да?
0: Да, есть группа ВКонтакте у нас, значит, так она так и называется.

0: вот Busy Bud Ride 2026, можно туда зайти, там сразу висит кнопка «Зарегистрироваться», проходите небольшую регистрационную анкету, оплачиваете стартовый взнос, и вперед, пожалуйста, ваша заявка принимается, и мы вас ждем в субботу, 27 числа, на старте мероприятия.
1: Ну, расскажи, где это будет и что будет на старте? То есть вы просто вот выстрел из пистолета помчались? Нет?
0: Ну что ж, мы звери, что ли, участников из пистолета стрелять? Нет. Значит, стартуем мы из нашего уже горячо нами любимого места. Это Harley Drink Bar, это Пискаревский 144 АК. Да, с Сережей мы, Петровым, дружим плотно и хорошо. Соответственно, старт мероприятия будет оттуда. На старте, значит, во-первых, мы, у нас президент клуба лично, эту традицию еще завел Дима Череп, лично из рук президента клуба можно попить чашечку кофе участникам.
1: А это дает статус определенный это, тебе, да?
0: Мне нет, не я же кофе пою, участнику. Ну, ну, это такая фишка была. Ребята на самом деле оценили, то есть мы притаскиваем на старт кофеварку, потому что бар еще закрыт в этот момент, мы поем людей горячим кофе, там можно каких-то печенюшек съесть. Это такая расслабляющая история. А дальше начинается предстартовый инструктаж, на котором мы рассказываем, собственно, еще раз правила заезда. Мы еще раз рассказываем, что надо делать, чего не надо делать и как все будет происходить. И в означенное время, в 9:00, мы даем старт. Старт у нас уже традиционно дается зажиганием зеленого и красного фальшфейера. И вот в клубах зеленого и красного дыма у нас там вот видео в группе есть, как у нас вот народ вылетает.
1: На кольцевую.
0: А куда хочет, туда и вылетает.
1: А, в другую сторону тоже можно ехать.
0: В другую сторону тоже можно, да. Кольцевая рядом, все рядом. Мы почему еще это место выбрали? Потому что действительно, да, рядом выезд на кольцо. Первый Busy Bud стартовал вот отсюда, от фортов. Да, я тогда как раз еще был, я участвовал в нем. Первый Busy Bud стартовал отсюда. Тоже удобно, рядом выезд.
1: У тебя вообще есть облегчение, что ты не участвуешь?
0: Я, честно говоря, поучаствовал. Я бы еще разочек поучаствовал, потому что участвовать гораздо легче, чем придумывать и проводить. Да, да. Я бы хотел поучаствовать, но у нас правило, мы как организаторы не участвуем.
1: Расскажи, что за география вот этих точек? Они, ну, в области, надеюсь, в городе-то нету?
0: От Приозерска до Луги. Да, все точки только в Ленинградской области. В город.
1: Ты говоришь Луга, но это же черти где.
0: Ну, почти дал. Только Приозерск не сильно ближе.
1: Тоже далеко.
0: Те же 140 километров.
1: Нет, я предлагаю сузить Парголово.
0: Нет. А, ну нет, да. Удочки. Эта идея давно тоже была. Удочки не берем, из автобуса не выходим. Но это мы когда для себя. Мы вот почему боимся для себя Busy Bud устраивать? Потому что дело закончится вот именно этим. Мы куда-нибудь доедем, сядем и все. Объявим здесь точку финиша, проведем награждение среди самих себя. И все, да.
1: Тоже в этом, кстати.
0: Да. У нас были такие истории, да. То есть, когда народ приехал, компания приехала из 4 мотоциклистов, они у нас взяли приз за самого ленивого байкера, потому что ребята доехали, взяли одну точку, тогда была жара, что-то под 30, и им так понравилось, что рядом красивое озеро, что они там до вечера на этом озере, они сгоняли за мясом, пожарили себе шашлыки, вернулись на финиш, довольные, загорелые, накупавшиеся, предъявили нам взятую точку. Ага. И, собственно,
1: заняли последнее место.
0: Нет, они получили, у нас есть специальный приз.
1: А еще хуже
0: у нас,
1: был кто-то?
0: Не, у нас для самого ленивого у нас тоже есть.
1: Тогда давай о призах.
0: Призы, разные номинации. Ну, естественно, первое, второе, третье место по количеству очков.
1: Подожди, ты говорил переходящий.
0: Сейчас я до него дойду. Давай. Первое, второе, третье место. Есть переходящий кубок, который занимает призер абсолютный, который получает абсолютный призер.
1: Который над первым. Вторым.
0: Который набрал... Нет, почему? Это может быть первое место. Но у нас, поскольку уже мероприятие проводится давно, есть деление на лиги. То есть, когда кто-то уже занимал какие-то призовые места, он уходит у нас в золотую лигу, над которыми мы издеваемся, как хотим, мы ему усложняем всю эту историю. Золотая лига соревнуется только внутри самих себя, ну, чтобы новичкам не мешать. И в золотой лиге один призер.
1: Вот. А сколько входит туда, в эту лигу? Ну, человек 10 хотя бы.
0: Да, больше 10 человек уже, да. Ага. Да. Вот, как раз, когда вот я рассказывал, приехала девочка приехала первый раз и стала абсолютным чемпионом. Вот. Соответственно, мы очень рады и приветствуем, когда у нас появляются девочки. Мы за девочек в мотоциклетном движении, за девчонок на мотоциклах. Всегда готовы помогать и прочее. Планируем, да, что у нас будет где-то, как в прошлые годы, там от 30 до 40 участников. То есть, ну вот у нас, например, вот такой вот пул собираем. Потому что не все хотят, типа лень, 12 часов в седле, а там тяжело. Я тут многих приглашал, они говорят, ой, да нет, столько ездить. Я говорю, ну сиди дома тогда. Вот. То есть это именно мероприятие для людей, которые любят ездить, которым нравится красота, природа вокруг и прочее. И ездить в одиночку. Хотя у нас не возбраняются заезды вдвоем, но просто какой смысл тогда? Вот.
1: А какая разница? Один, два?
0: Фишка в том, что если у нас участник набрал одинаковое количество баллов, то мы в одно... Одинаковое количество баллов, одинаковое время на финише. Мы смотрим на спидометр, на тахометр. Ну, на тахометр.
1: Так.
0: Или на кто там? Тахометр. Короче, тот, который считает километры.
1: Да, хорошо.
0: Спидометры у разных мотоциклов работают по-разному. И у нас была история. Два мотоциклиста ездили вместе, а у них разница в 3 километра. Где ты был? Где ты был эти 3 километра, хотя ездили абсолютно вместе? И можно ездить вдвоем, но все
1: а
0: равно
1: какой был ответ?
0: Один. Пожали плечами, не знаем.
1: И но. У обоих работает, все показывает.
0: Да, все работает, все показывает, да? Стрелочка. Просто вот все эти механические спидометры, а у них есть там определенные погрешности. На таком заезде, то есть у нас там за вот у призеров, у крутых ребят, там под 700 километров пробег.
1: То есть,
0: получается.
1: Погоди, вы смотрите показания на старте?
0: Да, мы смотрим.
1: И записываете?
0: Конечно, конечно, потому что от этого зависит средняя скорость. Потому что мы берем время старта, время финиша и делим на пройденный маршрут. И смотрим среднюю скорость участника. Если средняя скорость выше 65 км в час, человек получает штраф. Если средняя скорость выше...
1: Подожди, вот совсем ты сейчас меня запутал.
0: Почему?
1: Давай снова.
0: Снова.
1: Busy but right.
0: Да.
1: Значит, есть определенное количество точек.
0: Да.
1: С разной стоимостью,
0: да,
1: этих точек.
0: Совершенно верно.
1: Значит, все это оглашается на старте.
0: Маршрут, да. Все это оглашается на старте.
1: И
0: дальше
1: человек
0: мы
1: прикидывает.
0: Дальше вот, мы... Да. Дальше у нас картинка, вот участники рассаживаются и сидят там, считают, думают. Кто-то лучше знает какой-то район Ленинградской области,
1: да,
0: то
1: да.
0: Он поедет туда, он там понимает, где там дороги, что-то. Кто-то хочет, наоборот, поехать. А я хочу там поехать посмотреть вот это там. О, какая там развалина какой-то церкви, а давай съездим.
1: А где они сидят? И вот с бумажкой?
0: Вот там, на Харли-Дринг, там большая терраса.
1: Конечно. Я думал, что инструктаж это так, они выстроились все.
0: Они выстроились, я им все... Они так и происходят. Они выстроились, я им все рассказал, выдал. И у них пошло время на самостоятельную подготовку.
1: При этом они не помчались, они пошли быстренько сели.
0: Около 30 минут мы даем на подготовку.
1: Все, теперь я понял, да.
0: 9 мы даем старт. Да, это очень классно выглядит, масс-старт, то есть все ломанулись, такой как марафон. Но при этом никто не заставляет стартовать сразу. Стартовать ты можешь в любой момент. Нельзя стартовать раньше. Позже можно. А, соответственно, финишировать тоже можно раньше. У нас финиш в 8 часов.
1: Тогда какая разница, какая была средняя скорость? Это вообще для
0: средняя
1: чего это учитывается?
0: Средняя скорость учитывается для того, чтобы ребята на спартах не дубасили из Приозерска в Лугу, например, и обратно.
1: А, это как раз ограничительная мера?
0: Это как раз ограничительная мера, средняя скорость, конечно, потому что средняя скорость нивелирует преимущество скоростных мотоциклов. Потому что на гантели ты вышел, там, на гантели на какой-нибудь или на какой-нибудь Хаябусе, прости господи, ты вышел на трассу, даванул, и ты эти 130 километров до Приозерска просто проглотил, особенно сейчас при нынешней новой Приозерской трассе.
1: И что? Разве это плохо? То есть это какое-то преимущество?
0: Это получается? Плохо, потому что есть люди на 350-кубовых мотоциклах, которые не могут себе такого позволить, а они тоже. И мы вот этим, мы не хотим дробить еще и по типам мотоциклов, по кубатуре. Нет, мы просто всем уравниваем шанс. 65 км в час, средняя скорость вполне себе прекрасная, потому что надо заправиться, надо там...
1: Нет, но с другой стороны, если все об этом осведомлены,
0: все
1: если
0: об этом
1: это
0: осведомлены,
1: знают,
0: конечно, конечно.
1: Это правило, поэтому,
0: конечно,
1: да,
0: конечно.
1: Какая разница?
0: Я всегда говорю так, ребят, откручивать ручку – это на Егору. Вот откручивать в отсечку – это на Егору. Да. У нас немножечко про другое.
1: Музыкальная пауза.

0: Михаил Инсарский, второй человек в братстве мотоциклистов на волнах радиостанции Моторадио. Правильно говорю? Вице-президент, второй человек, да?
1: Ну, формально, да.
0: А, первый?
1: Да нет, нет. Мы все одинаково равны.
0: Ага. Слушай, кстати, давай, пока у нас такая перебивка получилась в рассказе о вашей акции этой замечательной, расскажи немножко о клубе для тех, кто вообще не знает, кто вот первосезонников много нас слушает. Что такое Busy Riders вообще?
1: Busy Riders — это клуб, который появился в Петербурге уже почти 25 лет назад. То есть в следующем году клубу будет 25 лет. То есть мы смело говорим, что мы один из старейших клубов.
0: Но мы помним Болика, небезызвестного, да, который стоял там.
1: Болик и еще несколько ребят. Да. Это была коллегиальная история, которую придумали, а давайте-ка соберем вот такую компанию.
0: Вот само Busy Riders — это такие, получается, очень сильно занятые.
1: Да, совершенно верно. Да, у нас основная история, что мы все люди занятые, мы все работаем, у нас есть какая-то своя жизнь, мотоциклы — это наше хобби. Вот. И вот та же самая эмблема Busy Riders — это вот это вот золотое перо, которое перо у мотоцикла, но перо еще и в смысле перьевой ручки.
0: Очень классная чья-то идея, прямо вот кто-то молодец.
1: Мы пытаемся сейчас из основателей, из старожилов, все-таки выпытать, чья была идея. Вот.
0: Хорошая такая дизайнерская.
1: Идея классная, да. Вот, ну, ребрендинг в мод-сообществе вообще не очень приветствуется, он у нас тем более.
0: Погоди, далеко не уходи. Итак, начиналось с небольшого количества, потом как-то он стал обрастать или как?
1: Он стал обрастать, потом опять стал небольшим количеством, потом сейчас опять клуб немножечко обрастает. Потому что клуб это живой организм, и клуб — это в первую очередь люди.
0: Но у вас
1: люди.
0: Не клуб.
1: У нас мотобратство.
0: Хотя, да.
1: Ну,
0: хотя
1: для простоты клуб, конечно.
0: Хотя выглядит как клуб, и вся символика.
1: Есть какие-то штуки, атрибутика, да, которые уже общеприняты.
0: Ну, у тебя 99%.
1: 99% – это любимый вопрос.
0: То есть 99% хорошего, и 1% у тебя такого спорного.
1: 99% – это та же история в противовес однопроцентникам, которая вот это была американская. Конечно, президент АМА заявил, что типа гопников всего 1%, а остальные 99% законопослушные.
0: То есть вы как бы из хороших?
1: Мы хорошие. Мы не то что себя кому-то противопоставляем, мы стараемся быть законопослушными людьми, но поскольку закон нельзя соблюдать на 100%, поэтому все-таки 99%.
0: Ну, мы как водитель-водителю это можем смело заявить.
1: Нет, я все буду отрицать.
0: А вот у тебя звезда, как у Людовика XVI.
1: У Людовика была другая.
0: Вот под надписью «Майк».
1: Это знак совета клуба, то есть у нас есть определенный управляющий орган в клубе, который, собственно, принимает какие-то решения основные. То есть у нас решения все равно принимаются.
0: То есть это не просто так?
1: Это не просто так, да. То есть у нас вот у кого на жилетах именно такие звезды, это значит, человек входит именно в совет клуба.
0: Есть какая-то философия у клуба? Какой-то, не знаю, лозунг, идеология?
1: Мы работаем, и мотоциклы – это наше хобби. Да.
0: Ну, это, наверное, все-таки не философия, это скорее краткое описание.
1: Это именно философия. Это именно философия. Потому что мы не упарываемся там по МС-шной теме какой-то, да, по вот этой вот железобетонной дисциплине, которая существует в МС-клубах, там, вот в этой жесткой иерархии, да, как бы нет. У нас этого нет. У нас клуб достаточно демократичный. И у нас клуб — это в первую очередь люди. Когда нам спрашивают, как к нам попасть, да, у нас
0: никак.
1: Нет, почему? К нам попасть можно, но у нас нет вот этой системы там, ну, хэнграунды, проспекты и прочее. Если человек хочет попасть в наш клуб, он просто начинает с нами общаться. Начинает с нами ездить, начинает с нами организовывать мероприятия, начинает с нами пьянствовать в том числе, потому что как человек себя держит на стакане, это очень важный момент посмотреть на него. А дальше уже человек либо становится своим, для практически для всего клуба. Нас не так много. Либо нет. И, соответственно, да. И либо он сам понимает, что нет, ему вот это нафиг не нужно. То есть вроде как прикольно, красиво снаружи выглядит, а потом, когда человек начинает немножко в клубную тему въезжать, то есть вот, и понимаешь, что нет, наверное, это ему нет.
0: Слушай, вот ты затронул такой момент, выпивка. Это действительно, это правда. Бывает так, что в процессе там опьянения человек вдруг меняется. Он
1: человек на стакане.
0: Нехорошим,
1: человек
0: или хорошим,
1: на стакане, по-разному. Человек на стакане раскрывается. Я знаю массу людей, которые золотые люди, просто замечательные, умнейшие, прочее. После первой рюмки этот такого ската человек превращается.
0: Какое-то изнутри что-то такое.
1: Непонятно что, но мы не
0: и таких, соответственно, это все это вычеркивается.
1: Мы не священники, мы не психологи, как бы, да. То есть, ну, просто если человек как бы не в состоянии себя контролировать, ну, одно дело, как
0: он не мембер.
1: Одно дело, когда человек себя не контролирует просто так в гражданке, а другое дело, когда на нем жилет. Ну, зачем, зачем потом от кого-то выслушивать, да, что если, ребят, там ваш такое творил там и прочее. Ну, кому нужна эта чушь?
0: Слушай, ну так, по-честному, частенько такое бывает, или все-таки это скорее редкость?
1: Да бывает, всякое бывает. И со всеми бывает. У нас все, у нас так, если там все по очереди отличались, и чаще всего там как бы... Это как милицейские протоколы часто начинаются после совместного распития спиртных напитков, и дальше начинаются увлекательные истории. Много было, чего только не было. И на фестах чудили, и просто так чудили, всякое бывает.
0: Ну, тем не менее, Busy Riders это равно RC, MCC какой-нибудь? Ну, или
1: это, вот скорее, это скорее мотобратство, то есть мы между собой еще и дружим. Вот. Не сказать, что там все прям закадыки в десны, но как бы все-таки у нас дружеские, хорошие, теплые отношения. Это не RC, это не MCC. То есть мы где-то посерединке.
0: Слушай, ну а серьезные большие клубы, однопроцентные, они вас не замечают, наверное?
1: Почему мы на самом деле у нас политика очень простая. Мы не лезем в политику. Угу. То есть у нас нет вражеских клубов. У нас есть дружеские клубы, есть братские клубы, например, там те же самые Nordic Spirit, те же самые Мурман Райдерсы, Голдвингеры. То есть это вот та грядка, с которыми мы делаем масленицу.
0: Да.
1: Есть кто-то, с кем мы больше дружим, есть просто там общаемся ровно абсолютно со всеми и с той же большой четверкой, как бы спокойно совершенно. Нам с ними делить нечего. Им с нами делить нечего. Мы все совершенно проразны. Мероприятия мы свои делаем. Опять же, мы всегда всем рады, вне зависимости от клубной принадлежности. То есть один у тебя процент на жилете, там ЛЕ клуб. Я, например, очень дружу с гардсменами, да, там и с Вовой Войтулевским лично, да. То есть я помню, как они появлялись. То есть это было на моих глазах. Клуб формировался, развивался. Я прекрасно к парням отношусь, да. Хотя это ЛЕ клуб, многие там вот так на них смотрят. Пожалуйста. Мы рады всем.
0: Окей. Хорошо.
1: Мы рады адекватным, хорошим людям, вот так скажем.
0: Давай вернемся в вашу жизнь.
1: Возвращаемся в нашу.
0: Ваша жизнь состоит и вот в приключенческом, вернее, как сказать, в...
1: Не-не, мы не только бухаем, мы еще и на мотоциклах ездим. Мы ездим на мотоциклах, честно. Нет, честное слово, мы ездим, да. Но потом все равно...
0: Да, по-другому скажем. Вот разные клубы делают какое-то, может быть, одно, но яркое мероприятие, может быть, там два в году. Вот как...
1: Мы делаем два.
0: Как у хостов был, вот, к сожалению, хост, вот в этом году не будет, вроде хост, как я слышал.
1: Я не знаю, я с Базилевсом еще не разговаривал про эту тему.
0: Вот, понимаешь,
1: да, я понимаю. Ну, мы делаем,
0: вот что делаете вы?
1: Мы делаем два таких мероприятия. Мы делаем мотомасленицу уже. Вот 16-я в этом году прошла. Мы как родоначальники, ну, и там с нами тоже люди были. Мы всех любим, мы никого не хотим обидеть.
0: Голдвинги с вами были изначально.
1: Голдвинги с нами были, Штрафбат с нами был, Nordic Spirit с нами были, да. 16 лет уже масленица проходит. Все круче и больше, и больше, и больше. Сами в ужасе от этого.
0: У вас единственный недостаток, у вас нет человеческих жертвоприношений.
1: Мы
0: в процессе сжигания.
1: Ну, что делать? Пока нет. Пока еще мы не так глубоко в шоу-бизнесе. Этим, да? И второе мероприятие – это Busy Bat Ride. Потому что у нас еще есть осенняя вечеринка. Это наш день рождения клуба. Но последние годы мы ее празднуем очень кулуарно. В своем кругу, с семьями и с самыми-самыми близкими друзьями клуба.
0: То есть у вас получается весна-лето.
1: Весна-лето, да, события. Совершенно верно.
0: А теперь возвращаемся тогда к Busy Bat Ride.
1: Busy Bat Ride. 27 июня. Ждем всех желающих, кто хочет покататься по Ленинградской области, полюбоваться ее красотами. На самом деле, начну издалека. Я когда первый раз меня зазвали, тогда вот ребята как раз из Busy Riders, я еще тогда не был в клубе, ну, с ребятами общался плотно, меня зазвали, типа, приезжай. Я такой, о, прикольно, приехал, прокатился. Я узнал, во-первых, я узнал, что в Ленинградской области такое количество интересных мест. Ну, мы же все что знаем, там Выборг, Приозерск, там, ну, кто поглубже знает, там, знает там крепость Копорье, да, например, там, и такие вот...
0: А что общие... равняется, ничего не знаем.
1: Да, что равняется, ничего не знаем. Выясняется, что у нас такое количество интересных мест. И я вот приехал, там дворец Потемкина у меня. Маша, дворец Потемкина. О, круто. Я приехал, какие-то развалины. О, дворец. Начинаешь вникать, начинаешь читать, начинаешь интересоваться. Сами участники начинают включаться в игру. Мне там в течение там межсезонья народ пишет. Типа, слушай, вам точки нужны? Да. А вот мы вот такое тут нашли, вот это вот. И... мы очень приветствуем, когда люди включаются в эту тему, когда людям интересно, потому что, ну, действительно, сейчас, во-первых, не у всех есть возможность путешествовать далеко. Это время. Вот сейчас были длинные выходные, мы вот там ездили клубом в Пушгоры, у нас кто-то поехал в Карелию, ребята там поехали колесить по стране, мы так разлетелись. Мотоциклистов на трассе, мама дорогая, длинные выходные, потому что это Киевка, это Беларусь, это туда народ ломил и по окрестностям. Но длинные выходные не всегда. У кого-то один выходной. Кто-то боится далеко ездить, тоже не всем. Вот. Поэтому мы вот такой вариант предлагаем. Покататься по окрестностям, провести день, ну, опять же, проверить себя. Потому что целый день в седле – это...
0: Ну,
1: это...
0: и опять же, на интерес.
1: Почему на интерес? У нас вполне себе...
0: Ну, призы.
1: У нас вполне себе вещественные призы. Не буду сейчас пока раскрывать, кто у нас будет.
0: Ну, больше, чем 1000 рублей.
1: Больше, чем тысяча рублей. Чаще всего это сертификаты от каких-нибудь партнеров по теме. Да, то есть это там мотомагазины. Вот девчонкам обычно салоны красоты. Там достаются какие-нибудь и прочее. Поэтому, да, мы любим наших участников. Мы стараемся их отблагодарить за это участие. Но я всегда говорю, что, ребят, не надо упарываться на этот приз. Да, то есть в первую очередь задача получить удовольствие и финишировать. Потому что безопасность превыше всего.
0: Расскажи какой-нибудь пример, какого-нибудь интересного приключения за долгие годы. Человек поехал на какую-то точку, и с ним там что-то случилось.
1: Человек поехал на какую-то точку и прислал фотографию от входной стелы Великого Новгорода. Это небезызвестный тебе президент... Ой, господи...
0: Подожди, в Новгород, что ли, уехал?
1: Да, он просто проскочил. Да, это был президент... Господи, да что ж у меня будет? Норман Райдерс, конечно, Дэн. Ну вот, Дэн тогда участвовал, и Дэн такой скидывает фото в чат. Ребят, я тут чуть-чуть промазал.
0: Не пойму, где это.
1: На фоне въездной стелы Великий Новгород. А приключения были, народ пишет, типа, слушайте, а мы тут останемся купаться, тут красиво. Да, там, и с Воксы только давай фоточки
0: в чат. А было такое, что я только что сейчас здесь женился? Такого не было?
1: Нет, не было. Ну, не знаю, может, они это втихаря там делали. Да, всякое.
0: Ну, может быть, какие-то связанные, кто-нибудь там завяз в болоте.
1: Было такое, девчонки на песке падали на грунтовках, на проселках. Но, опять же, не надо бояться. У нас работает чат постоянно, целый день на связи организаторы. Если вдруг что-то случилось, бросаем в чат. Кто-то из участников, кто рядом, подъедет, поможет. Если нужна будет эвакуация мотоцикла, мы решим вопрос там с фургоном, с чем-то. Ни разу не пригодилось за все время пара это мелких ДТП. То есть где-то зацепились, где-то что-то. А бывали ситуации, когда человек там думал, не поехать ли мне на север. А, нет, поеду на юг. И потом такой в чат фотка, человек насквозь мокрый. На севере Ленинградской области 27 градусов, жарит солнце. Люди там в экипе преют. А юг Ленинградской области, стена воды. И у нас ребята просто приезжают такие, да нам бы просушиться. То есть такие вот приключения вот такие были. Но очень классно на самом деле наблюдать, когда вот народ финишировал. Я про процедуру финиша там тоже несколько слов скажу. У нас стоит шатер для участников, где накрыт небольшой фуршетик, потому что, ну, народ споет, хочется чаю попить, там чай, кофе, вода, там какой-то легкий закусончик, кто хочет плотно покушать, к их услугам Серегин бар с прекрасной совершенно кухней, всегда всем рекламирую. И народ садится и начинает общаться, обсуждать взахлеб, где были, что видели, куда ездили. И вот сидишь на это смотришь, вот реально такая классная атмосфера. Мне вспоминаются там эти базовые, там, крытый парк какой-нибудь раллийной гонки. Вот примерно такая же история вечерняя, да, там, или только без алкоголя в этот раз, потому что люди еще на мотоциклах. Соответственно, пока участники отдыхают, делятся своими впечатлениями, мы подсчитываем, то есть сдаются финишные протоколы, мы подсчитываем очки, выявляем победителей, подписываем дипломы. И обычно мы стараемся, чтобы там в 9 часов, там 9-9 с копейками состоялось торжественное награждение. Мы награждаем, вручаем, всех фоткаем. Все.
0: Ну, в эти дни очень как раз здоровье. Еще вовсю светло, белые ночи в городе.
1: В эти дни как раз белые ночи, да, у нас там играет музыка хорошая, мы пока еще тоже, вот сейчас мы с Серегой будем еще определяться, кто у нас там будет играть, может быть, одна команда, может быть, две, пока вот, пока все в секрете. Ну, и опять же, это не мотофест, да, чтобы там таймлайн выкладывать.
0: Слушай, а вот это время, выделенное на всю эту процедуру, 11 часов, это много, мало, достаточно, недостаточно?
1: Это достаточно. 11 часов – это максимум, потому что 8.00 – это время, до которого все должны финишировать. Если ты финишировал в 8.10,
0: то ты вообще не
1: считаешь. Ты дисквалифицирован.
0: Да. Понятно.
1: DQ идет.
0: Но если ты приехал раньше...
1: То... Пожалуйста, мы зафиксировали твое время финиша. Да, мы зафиксировали твое время. У нас на финише, на въезде стоит человек. Заехал, все, в рацию идет. Там номер такой-то, время финиша такое-то. Все, мы зафиксировали себе. Все, дальше человек подписал, сдал финишный протокол и прочее. Вот, там, да. Поэтому опаздывать не... Гонять не надо и опаздывать не надо.
0: Слушай, а возможно коррупция? Если к тебе люди подходят и говорят, Миша, где самая дорогая точка, как подъехать?
1: Я покажу где, но у меня чувство юмора сильнее чувство жалости. Потом как бы вот жалобы потом... Коррупция возможна.
0: Возможно, да.
1: Я беру визы, я взятки беру виски, я даже покажу точку, да, но потом жалобы не приму. Нет, ну, конечно, нет. И на самом деле, если там серьезно
0: говорить... Ну, смысл теряется.
1: Никто никогда на это не заморачивался. Люди, кто-то прям рубится на интерьер, люди прям там... Покажи мне, вот как там вот этот проехал, как вот этот, вот почему я не верю, что у него там сто. Там всякое бывало.
0: Ну, люди всякое. Азартные же есть, правильно?
1: Азарт у людей иногда шкалит, и я всегда на стартовом инструктаже обязательно людей от этого предостерегаю. Что, ребята, никакой азарт, никакой приз, никакой пьедестал, никакое фото с кубком в руках не стоит вашей безопасности. Не стоит. Потому что, ну, во-первых, все нарушения правил за свой счет. Вот, все разборки.
0: А бывало, все. Да, что человек там узнаешь потом, что он там заплатил, здесь заплатил, за скорость.
1: Это
0: там...
1: его личные проблемы.
0: Да.
1: То есть все вопросы. У нас нет. У нас есть прекрасное фото. Кого-то остановили гаишники возле музея дороги жизни. И он попросил сделать фоточку. То есть гаишник сидит, изучает его маршрутный лист. Очень классная фоточка есть такая, что с сотрудниками
0: полиции.
1: Я говорю,
0: это как это вы были 10 минут назад?
1: Да. Я говорю, сам на себя частуху написал, как быстро ездил. Поэтому я всегда всех призываю, во-первых, наличие документов на мотоцикле, наличие номеров. Мы этого не проверяем, но все проблемы за свой счет. Да. Обязательно мотошлем на водителя, на пассажире.
0: Бензин обязательно.
1: Полный бак бензина, при этом я всегда советую, дорогие друзья, заправляйтесь при первой же возможности.
0: А у вас эти точки, они учитывают, ну, как раз вот отсутствие, возможное отсутствие бензина или заправок?
1: Да. Но, по большому счету, от Питера в любую сторону 130 километров.
0: Это хватает любого мотоцикла,
1: Это
0: да?
1: хватает любого мотоцикла.
0: При условии, что у него был полный бак на старте.
1: При условии, что у него был полный бак, когда ты выехал. Да, ага. Соответственно, за бензином надо следить. Особенно в нынешних непростых временах, когда периодически мы вот сейчас столкнулись в Псковской области, что нам там Татнефть отгружала только не больше 20 литров. Но больше 20 у нас просто ни в кого не влезало физически.
0: Ага.
1: Ну вот, кроме гуся президента, который сказал, да, мне хватит до точки.
0: Ага.
1: Вот, а у остальных в круизеры не влезало. Вот, поэтому, да, надо обязательно взять с собой заряженный пауэрбанк. Обязательно, потому что не у всех есть зарядки на мотоциклах. Обязательно полностью заряженный телефон. Лучше с собой взять какие-нибудь бумажные карты. В этом году нашей игре...
0: Кредитную карточку не забыть.
1: Кредитную карточку можно оставить нам. Главное пин-код сказать. Вот. А в этом году интереса нам добавит то, что не по всей Ленинградской области работает корректно GPS.
0: Это будет.
1: Это
0: да.
1: Прямо добавит очень классно. Именно поэтому мы даем координаты. Да, то есть можно посмотреть координаты, понять их и доехать. Мы убрали все точки, которые находятся рядом с военными объектами и прочее. Рядом с... У нас были точки, потому что у многих воинских частей стоит красивая техника военная. Да, мы решили, что нет, в этом году давайте мы это уберем. Времена нынче нервные, вояки, ребята могут не понять, зачем на фоне воинской части кто-то фотографируется. Не нужно этого.
0: А фотка нужна...
1: Да, фотка нужна ситуации для подтверждения взятия точки. Ага. Фотка с номерным бейджем, там селфи, либо мотоцикл на фоне, ага. Либо если не подъехать, то можно пройти. В правилах все это указано. У каждого будет экземпляр правил в стартовом пакете, что если что-то. Вот. Мы всегда стараемся максимально избегать конфликтов.
0: А есть какая-то лайт-версия, скажем, для девочек, там же женский бузи-райд? Там для новичков?
1: Ну, они же рулят не тем местом, которым они девочки.
0: Ну, мы не знаем.
1: Все на общих основаниях. На самом деле, вот эти лайт-версия для девочек, у нас там девочки такую фору дают. Девчонки зарубаются.
0: Тоже безбашенные бывают, да?
1: Азартные, ага. Мозг варит, там штурманят, мам дорогая, да. Так что нет, мы уже давно поняли, что девочки только, это они потом только стоят, глазками хлопают, а ездят, дай бог, не хуже мужиков вообще.
0: Слушай, сколько всего народу будет? Ну, как думаешь?
1: Я думаю, что...
0: Человек 100 будет?
1: Нет, человек 100 не будет. Я думаю, что в пределах 40 участников, ага, у нас будет, да.
0: Это какая-то цифра за последние годы так
1: это
0: и устоялась?
1: Среднестатистическая такая цифра, да.
0: А есть какой-то рост вообще интересный?
1: Где-то есть рост.
0: Где-то или сейчас какой-то минус. Плату такое, то есть примерно все
1: скорее,
0: уже знают?
1: Скорее плата. Ага. Мы не очень упарываемся в рекламу, не очень вбухиваем туда бешеные деньги, потому, ага, что это мероприятие абсолютно некоммерческое. То есть у нас стартовый взнос отбивает изготовление наград, все печатной продукции и вот этого фуршета, который мы накрываем, да, то есть там ничего не остается. То есть мы это делаем не ради денег.
0: А стартовый взнос секрет?
1: 2500 рублей.
0: Ну, это...
1: Да, по нынешним временам, причем мы его подняли только в прошлом году, и с прошлого года мы его не поднимали. Ну, потому что, к сожалению, все становится дороже. Это не коммерческое мероприятие, мы его делаем, продолжаем дело Антоши Сомова, да, собственно, в памяти о нем это мероприятие у нас оставлено. Вот. И для того, чтобы людей втягивать, потому что мы все-таки райдерский клуб, мы ездовой клуб, у нас все члены клуба ездят на мотоциклах.
0: Разве есть другие клубы?
1: Разные бывают клубы.
0: Разные бывают клубы,
1: поэтому нет. У нас.
0: Слушай, у тебя мотоциклов, наверное, несколько.
1: Нет,
0: ты под это дело выбираешь один. Какой-то.
1: Нет, у меня один мотоцикл, у меня мечта, да, чтобы у меня было два мотоцикла, один, чтобы выпендриваться красиво, сияя хромом. Да,
0: ну, я к чему, собственно, клоню.
1: А второй для каких-то дальнобойных историй.
0: Какому обладателю какого мотоцикла ты бы сказал, что вот эта гонка, она вот для вас самая оптимальная? Вот у вас чоппер, вот то, что надо.
1: Я бы сказал, что если вы любите ездить, то для вас это мероприятие оптимальное. И все,
0: хорошо, перефразирую.
1: И вот все равно, на каком
0: самый
1: глазу
0: удобный
1: у тебя
0: мотоцикл битейка. Для этого мероприятия.
1: Любой.
0: Какой класс хотя бы?
1: Любой. А это мероприятие проезжается на городском мотоцикле, это мероприятие проезжается на тяжелом круизере. Вот я ездил на 1600-ке Yamaha, на Roadstar'е.
0: И нормально?
1: И нормально совершенно. Народ ездит... Полегче, конечно, тем, кто на турындах. Им немножечко полегче. Это всякие гуси, там, Гранд Тенера, Африка Твин. Вот. Им там, да, и те же ТГДымы, например. Там, им немножко...
0: Но они у вас ущемлены в правах.
1: Конечно, конечно. У нас мы за равноправие. И мы за то, чтобы сохранять какой-то паритет, чтобы было интересно и новичкам, и опытным ребятам, кто ездит. На самом деле, действительно, вот я могу сказать так, здесь не вне зависимости от класса. У нас, нет, на макси-скутере парнишка хотел поехать, но не поехал. То есть я так понимаю, что у нас и на максиках народ проедет. У нас единственное ограничение, это мотоцикл должен быть от 125 кубов и выше. То есть все, что ниже, нет. Ребят, там, любители скутеров и совсем там мало кубатурки, типа питбайков, все-таки нет, это мероприятие не для вас. Это мероприятие именно для мотоциклистов с категорией А и на мотоциклах от 125 кубиков.
0: Вот ты когда начинаешь готовить это дело, ты так вот с таким с матерком к этому приступаешь и потом с облегчением выпиваешь свой литр, когда закончилось, и слава богу,
1: нет,
0: как
1: нас...
0: это все надоело из года в год, это фигня.
1: Конечно, так и как любой, слушайте, любой организатор любого мероприятия, там начинает, господи, опять, а вот это, опять, ночь. ночь накануне мероприятия бессонная, да, там приезжаешь, там 4 чашки кофе в себе в глаза закапываешь просто. А потом, когда все, когда вот начинается вот этот старт, такая же история с масленицей. Вот такая.
0: Но основной страх, чтобы никто не, это самое, не повалился.
1: Основной страх, не дай бог, что-то случится, да. Серьезно. Да, вот это основное.
0: Что
1: это
0: бы ты в этой связи сказал участникам?
1: Я в этой связи участникам, и не только участникам, в принципе, всем мотобратьям скажу, что нельзя терять связь между вот здесь и вот здесь. Вот ни в коем случае. То есть здравый смысл, разум. Я понимаю, что мы все там беспечные ездаки, все крутые, все все знаем, все все умеем. И вот на этом божественном вождении обычно случается страшное. Вот, поэтому нет, ребят, здравый смысл и осторожность. То есть да, можно открутить по пустой дороге, но на пустой дороге, например, вам может выйти на дорогу лось внезапно.
0: Да, вот как,
1: да,
0: вот буквально.
1: Вот, собственно, что? Да, в эти выходные.
0: Скажи хоть два слова, ты там знаешь какие-то подробности?
1: Я знаю только подробности то, что рокерсы писали у себя, я Марка знал лично, да, я знаю, что он возвращался из Беларуси, ехал он один, это было дело уже к ночи, по-моему, там 11 вечера, то есть в Псковской области это уже темно, и где-то, по-моему, не доезжая Луги или чуть-чуть за Лугой, то есть 136 километров не доезжая до Питера. А вот, человек ехал, дорога пустая, и встретил лося на этой дороге. Вот. Это не предсказать. Ты мог ехать, он мог ехать 60, он мог ехать 160, это ничего бы не поменяло. Когда в абсолютной темноте у тебя там в 5 метрах перед тобой выскакивает эта туша на дорогу, там что-то сделать, это только вот это вот. Чудо должно произойти.
0: Ой, значит, вот. Еще раз тогда.
1: Осторожность, да. Здравый смысл. Да, то есть не надо поддаваться азарту, не надо там, чтобы адреналин из ушей хлестал. Нет, это не про это. Еще раз повторюсь, ребят, хотите адреналина, хотите там ручку в пол, на полную дырку
0: Егора
1: там открываться.
0: Егора Драйв, пожалуйста.
1: Егора,
0: да.
1: Драйв, да. Пожалуйста. Показать удаль молодецкую сколько угодно. Моя позиция жесткая. На дорогах общего пользования не надо.
0: Вы можете за что-то дисквалифицировать?
1: За, ну, самое главное, самое главное, самое легкое дисквалификация, самое вот легче всего поймать дисквалификацию, это хамство в адрес организаторов и в адрес других участников.
0: А такое может быть?
1: А может быть все. Поэтому у нас это предусмотрено. К счастью, ни разу не приходилось этим и воспользоваться.
0: Но это прописано.
1: Это прописано в правилах. Один раз человек себе позволил лишнего, его предупредят на словах. Второй раз просто все, DQ, на финиш можешь не приезжать даже. Даже можешь не приезжать, все, DQ. В любой момент, хоть ты кто. Вот. А, это в процессе. Нет, в процессе больше ни за что. В процессе человек может выбыть из гонки, потому что, например, может сломаться мотоцикл. А человек может попасть там в какое-то легкое ДТП. Человек может попасть под дождь и вымокнуть. У нас было такое, парнишка, причем, по-моему, не питерский был. Он вымок до трусов и потом написал: можно я на финиш приеду? Конечно, можно, приезжай. Вот, поэтому вот так вот. А дальше DQ уже, да, это превышение скорости, это поздний финиш. Там на самом деле не очень много, за что дисквалифицировать. И пока за все эти годы, к счастью, у нас народ абсолютно адекватный, то есть не было каких-то конфликтных ситуаций. Наоборот, все очень, очень добродушно, очень классно, и как мы смеемся, то есть мы так мы укрепляем мотобратство и мотосестричество, потому что даже когда на старте люди там не знакомы друг с другом, а потом в чате начинается общение, то есть там кто-то фотки выкладывает, там шуточки-прибауточки, стебалово в чате начинается там на привалах, кто-то кому-то подсказывает, типа: ребята, где вот эта точка? Да вот туда езжай, блин, не видишь, что ли? Там очень, очень классно, вот когда мы-то днем готовимся. Дальше мы начинаем готовить процедуру финиша. То есть на финише мы встречаем каждого участника, фиксируется время финиша, фиксируются финишные показания спидометра, чтобы мы знали, сколько километров человек проехал. Вот, и, соответственно, из этого высчитывается средняя скорость. Дальше у нас все это в электронном виде мы подбиваем.
0: Да, ну, все, как ты рассказал дальше, я так,
1: да,
0: понимаю.
1: Да, совершенно верно.
0: Ну что, пожелаем удачи, успехов вашему
1: всем,
0: клубу,
1: да,
0: мероприятию,
1: спасибо,
0: всему, чтобы все приехали целые и здоровые.
1: 27 июня, Harley Drink Bar, 8 утра.
0: Это суббота.
1: Это суббота, совершенно верно, да. 8 утра начало предстартового инструктажа и регистрации. Пожалуйста, всем можно приезжать. Можно приезжать, даже не регистрируясь заранее, если в последний момент приняли решение. Казани. Приезжайте, участвуйте. Всем будем рады. Да, конечно, всем будем рады.
0: Михаил Инсарский, мотобратство
1: Busy
0: Riders. Да, спасибо тебе большое, Миша.
1: Спасибо,
0: удачи.
1: Саш, спасибо, что позвал.
0: Да, счастливо. Счастливо. До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
5: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это.
18: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога будет.
18: А дальше.
19: Группа «Битлз» на Моторадио.
20: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
21: «Apple Jam».
22: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП с пострадавшими, 1 человек. Ранения получил 1 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году родился Гаоял Тай Джеронимо, вождь индейского племени Чирикуауа Апачи, который в течение 4 лет вел боевые действия против войск США. В конце концов, 5000-й отряд американских солдат захватил его в плен вместе со всем племенем, который насчитывал 36 человек, включая женщин и детей. Судьба индейцев, попавших в плен в те времена, была незавидной. Однако Джеронимо вполне понимал, как можно договориться с бледнолицами. Он знал, что их очень интересовало, как он с ничтожными силами мог наносить существенный урон регулярной армии, а также специальным отрядам следопытов. Джеронимо был практически неуловим. Вождь предложил сделку. Жизнь членов своего племени в обмен на особые приемы вооруженной борьбы, которые и стали предметом глубочайшего изучения американскими военными. Сам же Джеронимо стал знаменитостью и участвовал даже в 1905 году на инаугурации президента Теодора Рузвельта. О нем писали книги, снимали фильмы, а перед Второй мировой войной имя вождя стало боевым кличем американских парашютистов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Classic rock station. We wouldn't remember

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Можно ли говорить, что от года в год аудитория как-то меняется? Ну, скажем, все больше и больше людей приезжает из каких-то далеких мест, прослышав про фестиваль. Что больше и больше горожан. Или, наоборот, может быть, меньше горожан, потому что они поняли уже за первые там несколько разов, что это шумное дело, и там все дорого. Например, я вот фантазирую. Как вот это, вот эти 40 тысяч, как они меняются, вибрируют? Что происходит с публикой?
2: Но первые фестивали, они были, наверное, так на 80% мотоциклетные. Потому что мотоциклисты знали нашу команду, они в нее верили. У нас даже был очень курьезный случай, когда в 2021 году мы объявили о начале фестиваля в июле месяце. Из-за пандемийных условий его отменили. И мы вынуждены были его перенести. Мы его переносим, а люди сказали... А мы уже взяли билет, да, взяли отпуска, да. И неожиданно к нам приезжает 400 человек. Что делать? И мы сели и продумали, мы сделаем все по закону. Мы не будем собирать массовых мероприятий. Сидеть в ресторане, возможно, никто не запрещает. Проехать парадом, соблюдая правила дорожного движения, тоже никто не запрещает. Поэтому мы эти два дня... провели фактически в фестивальном режиме. И тогда представители клуба Harley Davidson Club Russia говорят, Игорь, так это же нулевой фестиваль.
1: Ага.
2: И они присвоили, они попросили нас. Мы сделали значки с нулевым фестивалем.
1: Корневой.
2: Да, и в сентябре мы подарили всем ребятам, кто приезжал. Вот. Поэтому и первый фестиваль в сентябре, они были мотоциклетные на 80%.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: «Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года». 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
4: Моторадио.
5: Colors of rock, your lifestyle.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Возвращаясь вот к этим рискам, вот все-таки как было бы здорово, если бы
2: мотоциклы не падали.
1: Ну, я бы даже не так выразился. Если бы, предположим, прямо была некая сертификация некоторых людей или прямо целых компаний. Например, компания «Газпром», «Народное достояние». Каждый сотрудник там ювелирно водит мотоцикл, и можно прямо не бояться. Вы откуда, товарищ? Батюшка, вы откуда? Из «Газпрома». Ну, пожалуйста, вот там, залог не надо. Ну что, мы там... Вот. А все квартиры остальные боялись бы, да. Вот было бы какое-нибудь понимание.
2: А у вас опять эти футуристичные идеи, что а вот если был бы рай.
1: Ну, прямо по социальным группам прямо. Приходит человек и говорит, я вот...
2: Ну, если бы так было, конечно, было бы гораздо проще и спокойнее давать мотоцикл, потому что сейчас это все очень на тоненького. Да? То есть, повторюсь, ты можешь посмотреть на человека, что у него нарисовано в правах. Он мог получить права и не ездить 20 лет. Мог?
1: Мог, мог. Конечно, да.
2: У меня, собственно, в перевозках такое сплошь и рядом. Люди получают права, где-то в юности катаются, потом начинается вот этот активный жизненный период, там, семья, работа, дети. По правам огромный стаж, а фактически они там ездили пару лет, когда получили права, пока были молодые, вот разрыв, и вот им уже там 50 лет, и они снова там покупают какой-то мотоцикл и снова хотят поездить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Do you want to be the best? Your music, your choice.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Poste Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас. Санкт-Петербург.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Саундчек. Всем здравствуйте, в эфире Александр Цыпин и программа Саундчек. Добрый вам всем день. Как всегда, сегодня мы насладимся музыкой новой, которая появилась буквально только что за 7 последних календарных дней, ну плюс-минус примерно. И сегодня будет все то же самое, как и всегда. Будет и блюз, будут и великие имена, но в основном будет сегодня группа неизвестная. Ну а начнем мы, как всегда, с трэшевого металкора.

Группа Still Remains начала музыкальный час с композицией Eclipse. Сегодня будет 4 трека в таком примерно формате. Все шумные, яркие и, надеюсь, задающие определенный темпоритм для всей программы. Группа Day 40, то бишь день 40 или 40 дней, с треком Lunar Enigma.

британская трэш-металлическая команда под названием Day 40. Металлическая команда под названием Day 40, то бишь День 40 на Моторадио. Ну, а стоит ли говорить, что все

господи. Ну, в общем, здесь, ну, наверное, ну, штук 15 групп. Везде он XX или написано иногда, знаете, бывает live, то бишь принимает участие, принимал участие в какой? В некой группе в качестве, так сказать, сессионного музыканта именно на концертную деятельность. Ну, в любом случае, как бы то ни было, новый альбом у этих ребят и трек новейший Lunar Enigma прямо сейчас на Моторадио. Бежим далее. Еще у нас, считайте, 2/2. Второй номер. Rise from the Ashes называется эта композиция, вернее, группа.

Ну и еще одну команду мы послушаем сегодня в этом формате. Хотя еще будут похожие форматы сегодня также. Далее у нас группа Grave Lord с композицией Nostalgic Escape, завершающая трэш-металлический блок.

Ой, иногда думаешь, вот они устают ли они сами от себя. Группа Gravelord в одно слово, альбом Anesthetic, да, наверное, так. И композиция, это последний трек из семи, Nostalgic Escape на Моторадио в сегодняшнем блоке нервной музыки. Далее блюзом успокоимся, как обычно, друзья мои.

Сегодняшний блюз для нас с вами исполняет Карл Ричи и группа, видимо, 706 Union Avenue, вот так называется, все вместе. Карл Ричи and 706 Union Ave. Композиция My Kind of Blues на Моторадио. По-моему, классический, хороший, правильный блюз, который все мы с вами любим и который, несмотря на эти три аккорда, настолько разнообразен, что напоминает прямо музыкальный океан, на мой личный взгляд. Ну, побежали далее. Сегодня нас ждут великие музыканты среди прочих неизвестных. Ну, например, один Deep Purple, чего стоит. Ну, поехали.

тоже нервные ребята, как мне кажется, группа Бэккен. Это у нас музыканты из Северной Ирландии. Новый альбом называется Consent to Deception на нашей волне. Такая вот расчудесная музыка, по-моему. И трек Cry Wolf прозвучал для нас с вами в сегодняшнем выпуске программы Soundcheck. Следующая группа называется забавно «Космические паразиты», Space Parasites. Давайте и ими тоже попробуем насладиться.

«Сотвори мне зло». Так называется альбом «Make Me Evil» от группы Space Parasite. 11 треков внутри. Группа неизвестна, из какой страны, не нашел я. И вообще, ну, будем надеяться. А нет, нашел. Вот, прошу прощения, немцы, конечно. Немецкая команда. Трек «Neckraker» на моторадио. В общем, что нас ждет? Я уже говорил, сегодня будет группа Yes, будет Тарья, новый альбом наконец-то мы дождались. Да, в общем, пожалуй, и все. Но музыка, по-моему, сегодня собралась и без этого всего очень даже приличная. Поехали далее.

Британская команда, вернее, не британская, а канадская, но Британия присутствует. Это Британская Колумбия, это территория в Канаде, графство Суррей. Я не знаю, мне кажется, все это есть и в самой Англии, в островной. Ну, как бы то ни было, группа Iron Kingdom, новый альбом этого коллектива, представлен треком Tempest. Здесь, пожалуй, я бы отметил вокалистку, которая... Меган Меррик с 2019 года в составе коллектива. Всего 4 музыканта, и музыка вся вот такая вот мощная, я бы сказал.

Далее по трек-листу сегодня Drowning Pool с треком Sinner. Альбом, как я понимаю, это какое-то переиздание. Но в любом случае, прослушивая, так бегло пробегаясь, я понял вдруг, что через песню буквально хорошая внутри музыка.

вот так начнешь просматривать и понимаешь, что команда-то древняя. Между прочим, 1996 год появления коллектива. Сами музыканты из штата Техас, из города Далласа. Происходит название коллектива от американского триллера «The Drowning Pool». Тут я думаю, ну что-то знакомое такое. Был такой фильм, оказывается, 75-го года издания. И вот, смотрите, новый альбом у этих музыкантов появился в открытом доступе. И трек с ним мы прямо сейчас и слушаем. Называется композиция «Sinner».

0: ну и так далее, и так далее. Далее у нас женский вокал, Таня Кикиди. Таня Кикиди, не знаю, кто это, с композицией «Любовь зла», «Полюбишь и козла». Это я от себя добавил, а так называется «Evil Love» на волне Моторадио.
1: Моторадио.

чем дело здесь? Откуда взялась такая замечательная милая девушка? Зовут ее Таня Кикиди, и проживает она в замечательной теплой Греции, где вкусный сыр и синее море. Альбом новейший вышел и у нее, чем она хуже прочих сегодняшних участников трек-листа. Так что поздравим и эту музыкантку с новым альбомом, очень неплохим, на мой взгляд. Называется пластинка «Rock the World», и композиция, как я говорил, «Любовь зла, полюбишь кого угодно». «Evil Love». Далее группа «Spread Eagle». Пойдемте дальше, раз уж так.

За сим мы закончим, наверное, известные, вернее, неизвестные коллективы. Поговорим немного, вернее, послушаем немного группы известные. Например, наконец-то вышла пластинка группы Yes. И фрагмент из нее, там длинные треки, послушаем.

Ну, даже и говорить чего-нибудь об этом альбоме не хочется. Просто надо дождаться отзывы критиков, которых будет наверняка огромное количество. Композиция называется «Jambustine», группа «Yes» на Моторадио. И не только на Моторадио, а и на протяжении всей нашей с вами жизни, друзья мои, эти музыканты нас радуют. Далее Тарья Турунен. Наконец-то вышел альбом. Давайте послушаем кусочек.

Давай. Ну и так далее. Длинный трек. Поздравим Тарью с новым альбомом. И порадуемся все вместе с вами, друзья мои, что рок-н-ролл жив, что и подтверждается самой рок-дивой. А далее у нас из любопытного. Я люблю кавер-версии, которые исполняются величайшими музыкантами, а здесь они такие есть. Один Себастьян Бах чего стоит. Итак, друзья мои, Man on the Silver Mountain. Да.

великая музыка всегда великая, и благослови нас, вернее, не нас, а нам, а мы просто благословим Господа за то, что живем в одно и то же время с Ричи Блэкмором и с такими музыкантами, как вот Себастьян Бах, например. Но ведь расчудесный рок-вокал никуда, так сказать, в сторону тут не отойти от этого тезиса, он истинный. А далее у нас еще кусочки Deep Purple, вернее, сам Deep Purple с еще одним синглом с грядущего альбома. Сингл называется «Arrogant Boy». Поехали. Поехали.

Ну да, это группа всех времен, друзья мои. Deep Purple на волне Моторадио, Arrogant Boy на нашей волне. Далее, да, закончились у нас именитые имена, но остались неименитые, но, по-моему, очень тоже хорошие. Вот такой проект Джефф Тейт с композицией «The Devil's Breath».

«Дыхание дьявола». The Devil's Brace, ну или выдох, не знаю. Еще одна шумная команда, Lex Legion с треком Lost Inside, тоже из относительно неизвестных музыкантов. Давайте и это тоже отметим про себя.

нет информации об этом коллективе, как и о следующем, который называется «Черная Одиссея». Композиция Mastermind Black Odyssey на Моторадио. Я напомню, дорогие мои друзья, что все подкасты наших программ имеют место быть в интернете. Ну, вообще, вот мы все публикуем. И в частности, в музыкальных программах в описании есть трек-листы. Всегда можно зайти, посмотреть, как пишется имя того или иного музыканта, если вам что-то понравилось, и уже самостоятельно его поискать. В общем, собственно, для этого программа и сделана. Каждую пятницу это некий дайджест. Мы с вами просто отслушиваем кусочками интересную музыку и отмечаем для себя ее.

Тоже греческая, я смотрю, группа Black Odyssey. Ну, вот все хорошо по музыке, вот вокал бы тут помощнее бы. Мне кажется, что было бы лучше. Поехали далее. Типикал немецкий индастриал. Группа Kraftwerk.

вот такой вот синти-поп от группы SLFEMG. 6 букв с промежутком между 3 и 4. Ну, что сказать, итальянский коллектив и пластинка 2026 года текущей недели. Мы движемся далее и слушаем команду, вернее, команду музыканта. Это Калифорния у нас и соответствующее название тоже. Это кантри-музыка. Good

хорошо кантри, но у нас не выполнено, так сказать, задание. И чтобы успеть все отслушать, давайте перейдем к следующему треку. The Trevor B. Power Band называется команда.

Ну, вот такой «My Neighborhood», мое соседство. The Trevor B. Power Band на Моторадио. Далее у нас Мэтт Эндерсон. Вообще, мы потихонечку подходим к завершению сегодняшнего музыкального часа. И будем надеяться, что музыку сегодня мы послушали хорошую. И оставит это у нас доброе настроение и удовлетворение фактом существования рок-н-ролла среди нас в живых.

еще один трек, который сегодня, мне кажется, просто украшение коллекции. Давайте, пускай он будет сегодня у нас и последним. Навеяно это дело сальсой, правильно говорю, румбой, самбой, которую мы с вами слышим у стрелки Васильевского острова. Проект под названием «Самурай Джей», «Балина Марена». Давайте послушаем, да и, собственно, распрощаемся. Будьте, ребята, здоровые, красивые, приходите нам на моторадио в любое время. Ну а слушать нужно вообще 24 часа в сутки. Счастливо, до свидания, до следующей пятницы.

0: lifestyle. Best. Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: на радио
1: Санкт-Петербург.